0: Миш Набоков на Русском радио вместе с вами. Рабочая неделя только началась, поэтому хочется дать вам всем какой-то мудрый совет. И я сейчас вспоминаю слова одного моего старого знакомого. В любой вообще непонятной ситуации он всегда говорит: сначала слушай сердце, потом прислушивайся к голове, а потом жена скажет, что делать.
1: Мне нужен твой совет. Я, кажется, запутался немного, но я сильнее всех, когда уверен, что меня ждут дома. Там знаю взлеты и падения мои,

всю жизнь что-то ищем. Любовь, работу, друзей, дело своей жизни. Единственное, что нам не приходится искать, это поддержку родителей. Всегда. В любую минуту они поймут и примут. Да, бывает, мы делаем ошибки. Но главное...

Гриша Набоков на Русском радио вместе с вами. Ну, обычно после свадьбы вот эти все ее «Ой, ты такой веселый» превращаются в «Не позорь меня». Но если вы по-прежнему в прекрасной юмористической форме, придумайте шутку, пришлите ее на сайт русрадио.ру. И лучший из них в итоге зачитает лично Антон Юрьев, а авторы получат эксклюзивный подарок – футболку со своей собственной шуткой. Ну, например, да, режиссер кричит на съемочной площадке певице: «Ну давай, еще раз вложись в эмоцию». Она грустно вздыхает и отвечает: «Я в нее уже вложилась, она теперь в ипотеке». Эту шутку уже нельзя отправлять, да, вы поняли? Что ты?

Миш Набоков на Русском радио вместе с вами. Так, пока не забыл, что еще нам нужно вам напомнить. 2 августа у нас день рождения, друзья. Русскому радио 31. И вас ждет грандиозный праздничный эфир. Поздравить любимых звезд, отличное настроение, любимые песни. А каждый час с 9 утра до полуночи вы можете получить в подарок 31 тысячу рублей. После специального сигнала нужно дозвониться в нашу студию, собственно, поздравить нас. И все, деньги ваши, все подробности на нашем сайте rusradio.ru. У тебя

0: последний раз.
1: Радиоканал «Русское радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС-77-53-747 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для слушателей старше 12 лет.

Миша Набоков на Русском радио вместе с вами. Я обратил внимание, что сейчас вот когда оплачиваешь покупки в терминале, раздается такой звук, как будто сделал что-то настолько прекрасное и чудесное. Вот мне кажется, это классный ход, но можно же еще лучше было сделать. Представьте, да? Делаешь покупки, и раздается песня Сергея Лазарева, например, а? Почему так не сделали? Да потому что нельзя так сделать. Потому что настоящие песни не продаются.

0: Ча-ча-ча.
1: Миша Собок, авторском радио вместе с вами. Помимо того, что я в детстве занимался в том числе и ча-ча-ча, да, помню, когда меня посылали с большим списком в магазин, и я забывал что-то купить, меня отправляли туда снова. И чтобы продавщица не подумала, что я какой-то такой слишком забывчивый, я стеснялся и выворачивал куртку наизнанку, зачесывался на другую сторону, менял выражение лица и говорил низким голосом, чтобы она меня не узнала. И это работало, но это у меня, да. А вот если, например, взять, допустим, Полину Гагарину, да, не сработает уже, потому что даже в усах мы ее узнаем.

Русскому радио 31. 2 августа. Весь день. Звезды поздравляют. Песни звучат. Деньги дарятся. С 9 утра и до полуночи. Дозвонитесь первым после сигнала. Поздравьте Русское радио с днем рождения. И получите в подарок 31 тысячу рублей. Русскому радио 31. Принимаем поздравления. Подробности на русрадио.ру. Что слушает страна? Русское радио. Только любимое. Только лучшее. Я крию счастье, но ты смотри, оно с тобою связано. Слушайте лучшее, любимое, на русском.

Миша Набоков на Русском радио вместе с вами. Недавно мы ездили с друзьями на природу, решили покататься на лодке. Уронили весло, потеряли его из виду. В общем, кружили вокруг, так и не нашли. И нас посетила гениальная идея. Чтобы узнать, куда уплыло весло, было решено бросить второе и посмотреть, куда оно поплывет. Как вы думаете, что было дальше? Да, на воде стали появляться круги. Мне кажется, все обитатели этого пруда просто над нами ржали.

Радиоканал «Русское радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС-77-53-747 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для слушателей старше 12 лет.

0: Новая песня на русском.
1: Привет, с вами Алиса Морозова, и вы слушаете мою новую песню «Тысячу раз» на русском.

Миша Набоков на Русском радио вместе с вами. Помню, в детстве родители впервые сводили меня на спектакль, и тогда я сделал свое самое первое доброе дело. Между прочим, я подарил огромный букет ростовой кукле, корове, которой никто почему-то ничего не подарил. Причем актер снял коровью голову, взял букет и даже расплакался от счастья. Единственное, правда, я был очень маленьким и никак не ожидал, что в корове сидит еще дядя. Не знаю, был ли когда-нибудь внутри ростовой куклы Мич Фомин, но мне кажется, вот даже в таком виде все букеты ему бы все равно достались.

Эх, судьба моя, судьба, не один я на столбах. Кем я был и кем я стал, все свое сполна.

0: Денис Набоков на Русском радио вместе с вами. Я обожаю ужастики, но недавно понял, что с этим нужно сделать перерыв, потому что мне вот посоветовали на днях посмотреть очень крутой ужастик. Сказали, что многие на него сходили. Я бы сказал так, после него и во время тоже многие сходили.
1: Русское радио.
2: Русское радио. Все будет хорошо.

Миша Набоков на Русском радио вместе с вами. Действительно, есть вещи, которые не меняются. Это классика. Вот недавно ходил на почту, надо было отправить посылку родителям. И после долгого часового ожидания, там была огромная очередь, я в итоге все-таки подхожу к кассе и говорю, нужно отправить это самым быстрым способом, который только у вас есть. И женщина так посмотрела на огромную очередь и с невозмутимым лицом мне ответила: «Молодой человек, вы пришли по адресу».

0: новая песня на русском.
1: Улетай, улетай, улетай.
2: Всем привет! Это Александр Панайотов, и вы слушаете мою новую песню «Улетай» на русском.

Радиоканал «Русское радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер FS-77-53-747 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для слушателей старше 12 лет.

Миш Набоков на Русском радио вместе с вами. Недавно одна знакомая рассказывала, как ей повезло со свекровью. Она ее сразу же записала себе в подружки, стала периодически приходить поговорить, что называется, по душам. И вот однажды завела разговор о том, как не повезло ее сыну с женой. Только через неделю она поняла, что пожаловалась, мягко говоря, не совсем той подружке.

экологии сегодня преимущественно без осадков и до 25 градусов. Ветер южных направлений 3-5 метров в секунду. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе дождь, ночью до 17 градусов, днем до 23. Русское радио, все будет хорошо.

Я смотрю на тебя, и мне кажется, звезды погаснут от зависти. Для меня даже мертвого смехом своим легко могла зависть. И всегда повторяла, мы ходим по краю пропасти, а покой это для дураков, это глупость. Ты моя навсегда, ты моя, ты сама это знаешь. Все закончим в конце января, души не переплавишь. Но я помню одно, если ты не живешь, ты умираешь. Жизнь такое кино, если плохо сыграл, не

Миша Набоков на Русском радио вместе с вами. Казалось бы, что может случиться в музее? Вот я недавно там побывал и наблюдал интересную картину. Бабушка пыталась сфотографировать своих внуков на фоне экспонатов. Они стояли с каменничными лицами, и чтобы хоть как-то их расшевелить, бедная бабушка говорила: ну хоть улыбнитесь, изобразите радость. Представьте, что, я не знаю, что вы уже на фудкорте.

0: перешутить Антона невозможно.
1: Антоновка по-русски. Придумывайте шутки и присылайте на сайт rusradio.ru.
0: Придумывайте сами.
1: Лучшие шутки озвучит в эфире Антон Юрьев.
0: Я лично.
1: А их авторы получат в подарок эксклюзивную футболку с текстом своей шутки.
2: Антоновка по-русски.
0: Не кислые шутки.
1: На русском радио. С 1 июня по 31 августа. Подробности на rusradio.ru. 12+. Что слушает страна?
2: Позвони мне, позвони. Позвони мне,
1: Русское радио.

0: слушайте лучшее. Любимое на русском. Реклама на русском.
1: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
2: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет новое направление – Монте-Карло Спорт. Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская, Набережная, дом 8, УКРН 102-773-988-54-58.
3: Менеджер банка сумел таки уговорить грабителя взять еще и ипотечный кредит. Рекламная служба русского радио 579-7799, код 499.

0: больше, чем радио. Новости на русском.
1: Здравствуйте, в студии с новостями Рустам Каримов. Власти регионов смогут поддерживать малые и средние предприятия, которые производят подакцизные товары. Исключение составят производители табачно-алкогольной продукции. Газета «Ведомости» узнала, что такой законопроект поддержали в правительстве. Согласно документу, предоставлять поддержку регионы будут только из собственного бюджета. По словам экспертов, эта инициатива позволит выделять деньги в том числе небольшим нефтеперерабатывающим заводам. В России растет популярность алиментных соглашений. Такой формат позволяет заранее определить условия выплат между сторонами, чтобы потом не обращаться в суд. Граждане договариваются о выплатах несовершеннолетним или о содержании пожилых родителей. Федеральные нотариальные палаты заявили газете «Известия», что чаще всего алиментные соглашения составляют жители Дагестана, Москвы, Петербурга, Подмосковья и Башкирии. В России зафиксировали минимальную заболеваемость острым гепатитом Б за всю историю наблюдений. В Роспотребнадзоре заявили, что помогли противоэпидемические меры и программа вакцина-профилактики. Причем такая прививка обеспечивает защиту и от гепатита D. Вместе с тем, как отметили в ведомстве, сохраняется высокий уровень заболеваемости хроническими формами вирусных гепатитов, в том числе гепатита С. Вакцину от него пока не разработали, это связано с высокой изменчивостью вируса. Президент поздравил российского саблиста Павла Грудыня с победой на чемпионате мира по фехтованию. Владимир Путин заявил, что спортсмен показал высокий класс мастерства и победный настрой. 19-летний Грудынь завоевал золото на турнире в Гонконге. Эта медаль стала первой для российских фехтовальщиков после допуска до международных соревнований с флагом и гимном. В Москве 7 часов 2 минуты. На русском радио начинается утреннее шоу «Русские перцы».
2: Спонсор часа ООО «Дальпромрыба». Откройте для себя натуральный рубленый тунец «Капитан вкусов». Крупные кусочки нежного филе в каждой банке. Вкусно и не оторваться. «Капитан вкусов». Любовь в каждой рыбке.
3: Здравствуй, страна! Все будет супер! Смехом и шутками всех зарядив, сделают утро, даешь позитив! На русском радио.
4: Доброе утро!
5: Доброе утро, любимая страна! Это и вторник уже, между прочим, на календаре. Как быстро-быстренько летят эти листочки.
4: Да, это и вторник, и это и среда будет, это и будет и четверг, и пятница. В общем, все эти дни будут без Антона Юрьева.
5: Да, он у нас в отпуске, не переживайте. Человек, надеемся, отдыхает.
4: Но мы тоже надеемся на то, что... Без Антона мы справимся. Мы сделаем ваше утро таким же бодрым, таким же веселым. В какие-то моменты, может быть, даже немножко трогательным.
5: Ну, хорошо, договорились. Будем стараться. У нас в этом часе слово на вылет. Игрушечка, где мы разыграем крутую колонку от русского радио, так что не проспите.
4: Да, это будет состязание с нейросетями. А также у нас перченый гороскоп от русских перцев.
5: Ну, в следующем часе 10 тысяч у нас есть. Я вот только что стояла у банкомата, все сняла, все принесла, так что все есть.
4: Так это про тебя вот эта песня была. Плачь. Девушка, ну, у банкомата.
5: Ну я от счастья, только от счастья
4: плакала. Больше денег нет.
3: Главное утреннее шоу страны. Русские перцы. На русском радио.

0: Дима Морозов, Полина Жукова. Русские пятцы.
1: По секрету сейчас скажу. Зашел-то, значит, я недавно к Антону. Вот просто его пока нет, мы можем его пообсуждать.
2: Давай,
1: правильно?
2: С удовольствием.
1: А зашел недавно на страничку к Антону. Значит, у него там сколько-то тысяч подписчиков. Я, значит, начинаю смотреть всех этих людей. А там почему-то в основном все его подписчики из Индии.
2: О, и ну у них какой он международный какой человек.
1: Международная популярность. И они почему-то, знаешь, у них там такие ники. 536. Вот, я всех их проверил. У них там, значит, нет фотографий. Очень много подписок. Короче, это боты.
2: Ты уверен? Может быть, просто мы не знаем. Может, Антоха снялся в каком-нибудь индийском кино?
1: Ну, мы это узнаем, когда он придет. Но я просто к чему? К тому, что теперь ботов в интернете больше стало, чем людей. 51%.
2: Обалдеть, а ты моих не проверял?
1: У тебя настоящие все. Да, исследователи зафиксировали переломный момент. Автоматизированные программы впервые превысили по активности реальных пользователей. На каждый клик человека приходится больше одного клика бота. А однажды, кстати, Антон пришел на работу и говорит: «О, ребят, представляете, вчера на меня внезапно подписались на моем канале 5000 человек. Просто за один день 5000 пришло новых».
2: Совпадение?
1: Совпадение? Не думаю. На следующий день. Ну, ладно, через два дня мы заходим проверить, что ж там за 5000, что ж такого там происходило. Короче, слились все.
2: Да что ж такое-то, Антох, мы на тебя подпишемся, не переживай.
1: Я уже подписан, но я отпишусь и еще раз подпишусь.
0: Русские перцы. Русские перцы на русском радио.
3: Сегодня преимущественно без осадков и до 25 градусов. Ветер южных направлений 3-5 метров в секунду. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе дождь, ночью до 17 градусов, днем до 23. Русское радио. Все будет хорошо. Спонсор выпуска – застройщик ООО «Дефинанс». Догма – жилой квартал «Космопарк».
4: Хочу новую квартиру с видом на реку. И чтобы вид как с орбиты.
5: Передаю координаты. Жилой квартал «Космопарк» от «Догмы». Квартиры с панорамой на Аку, да еще и с отделкой.
4: Просто космос.
5: Запиши. Жилой квартал «Космопарк» на догма.ру.
6: ООО «Специализированный застройщик «Дефинанс». Проектные декорации на сайте наш.дом.рф.
0: Реклама на русском. Прикоснитесь к современной интерьерной классике с новой коллекцией «Прованс» от Керама Марацци. Плитка, керамогранит, сантехника, мебель для ванной комнаты и обои. С 7 по 9 августа окунитесь в атмосферу «Прованса». Праздничное настроение, подарки покупателям и скидка 10%. Подробности в фирменном магазине на Карла Либкнехта 29.
7: Хотите летом немного подзаработать? Проверьте карманы своей зимней одежды!
8: Телефон рекламной службы «Русского радио» в Калуге. 58 88 88.

0: кончается.
1: Не грустите, пожалуйста.
2: Ну, кончается лето. Ну, что ж теперь поделать?
1: Зато гороскоп начинается у нас на русском радио. Вот, Овны, сегодня полезно начать день с вопроса, а что, если попробовать иначе?
2: А что, правда, задом наперед ходить, например, или писать левой рукой? Тельцы, не удивляйтесь, если обычный день вдруг станет особенным из-за какого-то пустячка.
1: Коллеги-близнецы, ваше умение легко относиться к жизни сегодня окажется настоящим преимуществом.
2: Раки, если тело просит отдыха, кто вы такие, чтобы ему отказывать?
1: Это гороскоп для меня. Львы, сегодня именно доброта произведет самое сильное впечатление.
2: Девы, не тратьте силы на то, что не зависит от вас. Ну правильно, лучше займитесь тем, что можете изменить.
1: Весы, сегодня лучше собирать впечатления, а не поводы для переживаний.
2: Скорпионы, один честный разговор избавит вас от недели ненужных догадок.
1: Стрельцы, время для приятных сюрпризов, не откладывайте. Маленькое приключение до отпуска.
2: Козероги, сегодня все получится легче, если вы перестанете делать это в одиночку.
1: Водолеи, ваш нестандартный взгляд на вещи кому-то очень пригодится.
2: Рыба, дела не любят суету. Чем спокойнее вы будете, тем удачнее все сложится.
3: Перченый гороскоп на русском радио. Что слушает страна? Русское радио.

0: Слушайте лучшее. Любимое на русском. Реклама на русском.
1: В нашей стране не найти двух одинаковых пейзажей. В бизнесе также. Каждый день ждет что-то новое. Но с бизнес-счетом в Т-банке все предсказуемо. Без скрытых списаний и комиссий. Чтобы знать все наперед. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее об условиях тарифов расчетно-кассового обслуживания АО Т-банк на tbank.ru.
2: Владеть золотом легко. С Росвекселем покупайте от 1 грамма до любого объема. Оставьте заявку, зафиксируйте цену, получите документы. Всего 1.5 минуты, и золото ваше. Росвексель – надежный партнер с государственным участием. Росвексель – ваш личный золотой запас.
3: ООО РСВ. Краснодарский край. Городской округ. Город Геленджик. Город Геленджик. Улица Морская, дом 35. ОГРН 126-230-001-9068. Создано при участии ООО «А7» и поддержки ПАО «Банк ПСБ». С подробными условиями предоставления услуг можно ознакомиться на сайте rsvx.ru/16+.
4: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса. 0+.
5: Лето. Время, когда не только вам, но и вашему капиталу хочется отправиться туда, где все включено. Переведите свой портфель в Сберинвестиции. Выгодные тарифы, качественная аналитика, свежие инвестиционные идеи, а еще кэшбэк до 13 миллионов рублей и 30 дней торгов без комиссии.
3: Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Срок акции с 3.05.25 по 31.10.26. Подробнее об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения уточняйте на sberbank.ru/invest185. ПАО «Сбербанк». 18+.
6: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из 3 дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.
7: Посоветуйте топ-3 интересных мест, куда можно сходить со своим мнением. А? Рекламная служба русского радио 5 7 9 7 7 9 9 код 499.

0: Полина Жукова и Дима Морозов. Дуэт отличного настроения. Русские перцы.
1: И отличных новостей. Вот как мне нравится заголовок моей новости. Ну, прям вот, знаешь, вот медом вот все растекается.
2: Ну,
1: вот
2: давай,
1: у меня
2: что там?
1: По душе. Умная жена продлевает срок жизни мужчины на 46%.
2: А, так, где же ее взять-то теперь?
1: Вот, по библиотекам нужно, наверное, походить. Может быть, где-то там присмотреться. А образованные женщины не только отслеживают свое здоровье, но и усердно следят за здоровьем своего любимого мужа. И, как следствие, такие мужчины живут намного дольше и здоровее. Я согласна с этим полностью утверждением, потому что я своего любимого мужа холю и лелею, конечно же, забочусь о нем и напоминаю, что действительно нужно бы заняться там своим здоровьем, сделать то, сделать это. Поэтому, конечно, вот я не знаю, смотрю на тебя, Димка, все время переживаю.
2: Никто меня не холит и не лелеет.
1: Ну ты сам себя, ладно, холишь, лелеешь.
2: А если не я, то кто? Я твоего мужа, когда вижу, всегда думаю, опять она его отхолила и отлелеяла по полной программе.
1: Ну вот так вот, да. Я полностью согласна, что действительно умная жена, это не в плане, что у нее там 33 образования, а то, что она заботливая, что она любит своего мужа, и поэтому он и живет долго.
2: В крайнем случае, можете скачать какой-нибудь, если вы не считаете себя супер умной, ну, скачайте какое-нибудь, я не знаю, умное приложение, которое вам в этом деле поможет. Сейчас же техника уже до такого дошла, что роботы могут тоже последить за вашим
1: напомнить
2: мужем.
1: Напомнить хотя бы о том, что пора сходить к врачу.
2: Да. Ну, или, по крайней мере, я не знаю, погладить ему рубашку. Ну, почему нет?

0: Русские перцы на русском радио.
1: Русские перцы.
2: Ой, какая ты красивая колонка от русского радио. Ну, посмотри на нее.
3: Она замечательная.
2: Вообще.
3: А я думал, ты сейчас как Хабиб скажешь. Ой, какая ты. А дальше уже нужно подчеркнуть. То есть пробел какой-то, куда надо вставить вот эти комплименты.
2: Ну, это, кстати, вот по поводу вставить что-то куда-то нужно будет сделать. В нашей игре слово на вылет.
3: Ой, Хабиб умеет ставить наше настроение на огромную такую высоту. Ну что, друзья, звоните, пожалуйста, в нашу игрушку «Слово на вылет» 8495-995-105,7. Посоревнуйтесь с роботами.
0: Русское радио представляет Русрадио.ру. Сайт русского радио. Много любимой музыки, новостей и интерактивных возможностей. Русрадио.ру. Дарим отличное настроение. Что слушает страна? Я не

0: Реклама на русском.
1: Путешествовать всегда выбираем с ФПК. В отпуск или по работе. Скидки, акции и льготы. Для студентов, для детей, для знакомых и друзей. Для родителей жены, для защитников страны. Для тебя и для меня. Акции от ФПК.
2: Подробнее на сайте РЖД в разделе «Тарифы и акции».
3: Федеральная пассажирская компания.
4: Образовательный кредит в Сбере с господдержкой – твоя суперсила для поступления. Оформи онлайн без справок о доходах. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru, раздел для молодежи «Кредит на образование». ПАО «Сбербанк». Потребительский кредит. Образовательный кредит с государственной поддержкой. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. 0+.
5: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, шоколад «Риттер Спорт» в ассортименте 100 граммов 154 рубля с 23 июля по 5 августа. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены
6: в ленте.
7: Обстоятельства не выбирают, но с новым кроссовером Tenet T4L можно выбрать момент для выгодного решения. Только до конца июля новый Tenet T4L доступен от 2 миллионов 159 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв и воспользуйтесь выгодой до 100 тысяч рублей при покупке Tenet T4L по программе Tenet Легко во всех дилерских центрах и на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все сложится.
8: Цена на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
9: Не хочешь прозевать клюв? Афалаза.
10: Афалаза – инновационный препарат для лечения аденомы простаты. Уменьшает воспаление, улучшает мочеиспускание, препятствует риску прогрессии аденомы. Афалаза – не попадайся на крючок аденомы простаты.
11: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
12: Ловите лайфхак от семейку Каяк.
13: Оплачиваем школьные товары детской сберкартой. Получаем 50% кэшбэк бонусами «Спасибо».
14: Делимся платежным счетом в Сбере с близким и получаем еще 50% кэшбэка за покупки в школе.
15: А на накопленные бонусы папе покупается радиоуправляемый вертолет.
16: Акция 50% бонусами «Сбер спасибо» за покупки в категориях одежды и обувь и книги до 2000 бонусов по детской сберкарте и 2000 бонусов владельцу совместного счета и близкому действует с 20 июля по 30 октября 2026 года. Организатор ПАО «Сбербанк». Подробнее о карте акции, совместном платежном счете, имеющихся ограничениях на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 6+.
17: Вот видите, не сделали, и переделывать не пришлось. Рекламная служба русского радио 579-7799, код 499.

0: На русском радио «Слово на вылет».
1: Да, это любимая игрушка миллионов людей, когда надо человеку побороться с искусственным интеллектом.
2: Ну и знаете ли, ребята, вот на опыте могу сказать, что люди пока побеждают.
1: Ура, это хорошая новость. Надеемся, повезет сегодня и Илье, который позвонил нам из Москвы. Доброе утро вам.
2: Илья, здравствуйте.
3: Привет, привет.
1: Ну, как ваши дела?
3: Супер.
1: Как вы? Ого, и так рано встали.
3: Да.
1: Зачем?
2: А так всегда в отпуске. Вот почему-то приходится рано вставать.
3: Я спортом занимаюсь.
2: А, так вы спортсмен. Понятненько.
1: Это пробежка, значит, была?
3: Да.
1: О.
2: А вы там не видели Оленина?
3: И контрастный душ.
2: Ух ты, отличные подробности. А Оленина, говорю, не видели? Он там тоже где-то бегает по Москве.
1: С утра.
3: Нет, пока.
2: Ну, потом
3: он увидел.
2: Вы побегайте еще, увидите и Оленина. А, Илья, сейчас мы вам поставим песню прекрасную. Вы ее знаете, вы ее любите. Там будет не хватать одного всего лишь слова.
1: Да, и вам ваша задача назвать, что это за слово. Так что слушайте, Илья, внимательно.

0: Ого, сложное задание сегодня. Да?
1: Седая осень.
0: Какая?
1: Осень.
2: Осень. Как седая осень.
1: Осень-осень.
2: Ага, ну там да. Что-то про кошку было.
0: Да, там же была какая-то вот, какая-то характеристика кошки.
2: То есть вы считаете, что кошка седая осень?
0: Седая осень, кошка. Угу, за спиной.
2: Мальчик весит дыня.
0: Так, Илья, это ваш окончательный ответ?
1: Я думаю...
2: Одно слово, давайте нам.
1: Злая
2: кошка.
0: Злая кошка за спиной.
1: Злая кошка...
0: Кошка за спиной.
2: Интересная вариация этой песни.
1: Кошка,
2: но...
1: за спиной.
0: За стеной?
2: За спиной, за стеной. Короче...
0: Ну, нет, да. Это была радужная кошка. Потому да. Что лето же, все, лето золотит. Про лето песня
2: была.
0: Потом,
2: момент после дождя, когда вылезает радуга на небе. Ну что ж, Илья, к сожалению, не повезло сегодня. Оказалось, что нейросети иногда побеждают.
0: Ну зато, Илья, если бы сейчас была пробежка, точно бы выиграл.
2: Конечно. Илья, вам хорошего дня, звоните еще и еще поиграем.
3: Слово на вылет на русском радио.
4: Спонсор часа ООО «Дальпромрыба». Откройте для себя натуральный рубленый тунец «Капитан вкусов». Крупные кусочки нежного филе в каждой банке. Вкусно не оторваться. «Капитан вкусов». Любовь в каждой рыбке.
3: На русском радио.

0: Реклама на русском. Фантастические цены в коттеджном поселке Горневская Слобода «Комфорт Плюс». Дуплекс на две семьи с участком от 2 900 000 рублей. Одноэтажный дом от 4 400 000 рублей. Телефон плюс 7 903 815 22 22.
1: Зонт «Доплер». Ваш надежный щит от дождя и сюрпризов погоды. Качество, проверенное временем, и стиль, который заметят. Сделайте свой отдых комфортным. Выбирайте «Доплер». Магазин «Экспедиция», ТК «21 век», первый этаж.
2: Выброс эндорфинов после тренировки. Это просто радость организма, что тренировка наконец-то закончилась.
3: Телефон рекламной службы «Русского радио» в Калуге. 58 88 88.

0: радио. Больше, чем радио. Новости на русском.
1: С новостями в студии Екатерина Казанцева. Здравствуйте.
2: Россия ограничивает ввоз молочной продукции из Армении. Запрет действует с 27 июля, рассказали в Россельхознадзоре. Там пояснили, что во время проверки было установлено, что для производства продукции, поставляемой в Россию, использовалось молоко от зараженных животных. Также в ведомстве заявили, что некоторые производители использовали сырье из третьих стран вместо продукции армянского происхождения или стран ЕАЭС. Ранее Россия уже приостановила все поставки рыбы из Армении, а также цветов, овощей, фруктов, алкоголя и минеральной воды.
3: Россия стала крупнейшим производителем пива в Европе. За год российские пивовары выпустили более 90 миллионов гектолитров пива. Это более чем на 10 миллионов литров больше, чем у Германии, которая много лет лидировала в рейтинге. Сейчас ФРГ на втором месте, а замкнула тройку Испания. При этом в мировом рейтинге Россия заняла 5-е место. Впереди находятся Китай, США, Бразилия и Мексика. Всего за год на планете произвели около 2 миллиардов гектолитров пива. Это примерно на 1% меньше, чем в 2024-м.
2: Рапсовое масло будут производить в Калужской области. Завод в ближайшее время откроют в Бабынинском округе. Как рассказал глава региона Владислав Шапша, площади посевов рапса в этом году выросли еще на 25% и достигли почти 23,5 тысяч гектаров. Это самый высокий показатель за всю историю региона. Также в первом полугодии почти в полтора раза выросли площади посадки картофеля. Производство молока увеличилось на 5%, а экспорт продукции АПК на 34%. Губернатор поручил держать на особом контроле обеспечение аграриев топливом и организовать уборочную кампанию так, чтобы нестабильная погода не повлияла на темпы и качество сбора урожая.
1: Екатерина Казанцева, служба новостей.
0: Новости на русском.

0: главное утреннее шоу страны. Русские перцы на русском радио.
1: Доброе утро, дорогие наши! Если вы сейчас пытаетесь проснуться, ищите у себя кнопку «Включить человека», мы тут, чтобы помочь ее отыскать. Дима Морозов, Полина Жукова, ваши, надеюсь, любимые русские перцы.
2: Да, ну вообще к этой кнопочке «Включить» должна прилагаться еще вечерняя кнопочка «Выключить».
1: Это уже не к нам вопросики.
2: Ну, чтобы там, знаешь, вот эти вот мысли перед сном, чтобы вот нажала кнопочку, и все, и погрузилась в сон. Но это будет позже. А сейчас у нас с вами утро, у нас еще целый день впереди. И, кстати, знаете, у кого-то день впереди, у кого-то отпуск впереди, а у кого-то впереди...
1: Целая жизнь.
2: Это правда. Приключения.
1: Да.
2: Вот у меня подружка рискнула уволиться в никуда.
1: Ой, рискованно.
2: Она ушла в отпуск и поняла, что... Ой, не хочет она больше работать, и поехала в длительное путешествие. Она сдала свою квартиру, положила деньги на депозит и поехала. Побывала уже в огромном количестве стран, почти на всех материках, кроме Австралии и Северной Америки. Да я думаю, что она... Ну, Антарктиды. Я думаю, что она уже и туда скоро тоже доберется. Работать она не собирается, но она говорит, что деньги... Откуда-то сами постоянно появляются.
1: Интересно, это как?
2: Короче, она рискнула и не пожалела вообще.
1: Я тоже хочу, чтобы так это деньги появлялись ниоткуда.
2: Да, но тема у нас сегодня не про это.
1: Не про это. Давайте поговорим про случай, когда вы рискнули и не пожалели.
2: Вот расскажите нам, пожалуйста, риск – дело благородное. Мы очень ждем ваши истории о том, как вы рискнули и не пожалели в наших личных сообщениях в мессенджерах.
1: Да, можете написать в нашей группе ВКонтакте, там уже есть пост, под ним пишите свои истории. Так же, как и в нашем канале в Максе есть пост, и там тоже комментарии открыты. Мы ждем.
0: На русском радио.

0: будням на русском радио. Шоу отличного настроения. Русские перцы.
1: А можно я вот сейчас вот все точки над «и» сразу расставлю?
2: Я думаю, мы с тобой читаем мысли друг друга. Я тоже их хочу расставить сразу.
1: Ребят, очень много приходит сообщений по поводу того, что я рискнул и женился. Да. Там, я рискнула и вышла замуж. Да. Ребят, там тоже 4 буквы, но они немножко в другом порядке. Не риск, а брак. Понимаете?
2: Вы... Любовь.
1: Любовь, да. Ну, то есть, что? В
2: ну,
1: чем вы
2: это,
1: рискнули?
2: Да? Ну, что, вы его не любили? Или почему вы вышли за него замуж, рискнули, что он был, я не знаю, ну, как можно рисковать? Вы же осознанно делаете
1: вот
2: это.
1: Вот именно,
2: выбор.
1: Тем более, это любовь. Вы не можете жить друг без друга. В чем здесь риск? А мы про риск спрашиваем сегодня, когда вы не пожалели. Вот Оленька написала из Башкортостана, она рискнула тем, что не побоялась идти работать в летний лагерь «Патриот» села Стерлибашево. Набралась опыта, теперь она шеф-повар этого замечательного лагеря. Привет смене Марат и команде от Оли, поклонница нашего шоу. Олечка,
2: спасибо большое.
1: Всем, кто сейчас отдыхает в лагерях, вот твоей тоже Евуське, которая сейчас в фехтовальном лагере.
2: Да, я, кстати, сейчас тоже подумала, что это для меня тоже риск, на самом деле, было ее отпустить так далеко от себя на две с лишним недели. Ну вот, жду ее скорее, когда она вернется домой.
1: Так что давайте, если вы там тоже где-то около фехтовального лагеря, дорогие взрослые, пожалуйста, последите за девочкой по имени Ева, она там самая красивая.
0: Русские перцы. На русском радио.
3: В Калуге сегодня преимущественно без осадков и до 25 градусов. Ветер южных направлений 3-5 метров в секунду. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе дождь, ночью до 17 градусов, днем до 23. Русское радио, все будет хорошо.
0: Реклама на русском.
4: Проверьте мужское здоровье в клинике Фомина 771-00.
5: Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
6: ПАО «Калужский двигатель» приглашает на работу инженеров-технологов, инженеров-конструкторов, мастеров участка, рабочих станочных профессий, слесарей-ремонтников, электромонтеров по ремонту и обслуживанию электрооборудования. Высокая заработная плата, дотация на питание, бесплатное обучение, частичная оплата съема жилья. Московская 247. Телефон 76-32-98.
7: Мам, я сказку придумал. Жили-были сосиски и колбасы. Натуральные, вкусные. Назывались «Мясной гурман». Но напал дракон и всех съел.
8: Понятно, почему холодильник пустой. А дракон двухголовый был? Одна голова твоя, а другая папина?
9: «Мясной гурман» — это вкусные колбасы и деликатесы для всей семьи.
10: «Мясной гурман».
11: АО «Тайфун» приглашает на работу монтажников РЭА и приборов. Заработная плата до 150 тысяч рублей. Слесарей ремонтников промышленного оборудования до 90 тысяч рублей. Соцпакет – компенсация за питание. Иногородним – компенсация за найм жилья. Звоните 718-540.
12: Прикоснитесь к современной интерьерной классике с новой коллекцией «Прованс» от Керама Марацци. Плитка, керамогранит, сантехника, мебель для ванной комнаты и обои. С 7 по 9 августа окунитесь в атмосферу «Прованса». Праздничное настроение, подарки покупателям и скидка 10%. Подробности в фирменном магазине на Карла Либкнехта 29.
13: А почему после старого Нового года нет старых новогодних каникул?
14: Телефон рекламной службы «Русского радио» в Калуге. 58 88 88.

0: и перцы на русском радио.
1: Случай, когда вы рискнули и не пожалели. Пишет нам Наталья, в 26 лет, имеет двоих детей. Она пошла учиться на парикмахера на дневное обучение. Муж целый год учебный не разговаривал с ней. Но уже Наталья 33 года в этой профессии и не жалеет. Но тогда рискнула.
2: Но муж боялся, потому что она на нем будет тренироваться?
1: Ну, не знаю, или то, что, может быть, не получится что-то у Натальи. Ну, слушайте, надо всегда поддерживать и верить,
2: конечно,
1: что все будет хорошо.
2: Конечно, ну не получится, ну что, пойдет в другую профессию попробует. Что, в чем проблема-то? Настя написала, она рискнула пойти наперекор папе, который не хотел, чтобы я водила машину. Однажды он встретил меня с инструктором, я была за рулем, очень ругался дома. Но я не жалею, сейчас великолепно передвигаюсь везде. Сама села, поехала, не нужно никого просить.
1: Конечно.
2: Вот у меня логика и убеждение такое, что чем раньше вы получите водительское удостоверение,
1: да,
2: тем для вас лучше.
1: Да, потому что дальше, мне кажется, с возрастом сложнее дается все.
2: И обучение, и вот эти вот правила усложняются,
1: да,
2: и обучение усложняется. Потому что, когда я учился, еще были конусы с палками, а теперь уже палок нет. Скоро, наверное, и конусов не будет.
1: А чего будет? Ничего.
2: Одно сплошное телевидение.
0: Русские перцы на русском радио. На этой неделе номер третий. Через туман. Номер второй.

0: Голосуйте за любимого исполнителя.
1: Пусть он станет лидером.
0: Золотой граммофон на русском радио.
2: Реклама на русском. Динамичный мегаполис и новый внедорожник STO MX в одном кадре. Покоряйте улицы и открывайте новый ритм большого города. Впечатляющий дизайн, мультимедиа с тремя экранами, 7 режимов движения и более 20 высокотехнологичных ассистентов. STO MX в объективе города. От 3 миллионов 890 тысяч рублей. Цена указана на новый автомобиль STO MX 2026 года выпуска. В комплектации премиум без учета дополнительного оборудования и иных услуг. И с учетом максимальной выгоды при сдаче автомобиля в трейдинг. Указанное оборудование может быть опциональным до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дилеров STO. Не оферта.
3: Владеть золотом легко. С Росвекселем покупайте от 1 грамма до любого объема. Оставьте заявку, зафиксируйте цену, получите документы. Всего 1.5 минуты, и золото ваше. Росвексель – надежный партнер с государственным участием. Росвексель – ваш личный золотой запас.
4: ООО РСВ. Краснодарский край. Городской округ. Город-курорт Геленджик. Город Геленджик. Улица Морская, дом 35. ОГРН 126-230-001-9068. Создано при участии ООО «Азия» при поддержке ПАО «Банк ПСБ». С подробными условиями предоставления услуг можно ознакомиться на сайте rsvx.ru/16+.
5: Дело почти раскрыто. Тарелочки заканчиваются. Успейте купить уникальную коллекцию фарфора. Всего за 1 рубль. За фишки в гиперленте. Только до конца июля.
6: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года. Кроме ленты «Эконом». Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.
7: Обстоятельства не выбирают. Но с новым кроссовером Tenet T4L можно выбрать момент для выгодного решения. Только до конца июля новый Tenet T4L доступен от 2 миллионов 159 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв и воспользуйтесь выгодой до 100 тысяч рублей при покупке Tenet T4L по программе Tenet Легко во всех дилерских центрах и на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все сложится.
4: Цена на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
8: Единый день голосования. В России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 0020. Твой голос – сила России.
9: Я, как идеальная женщина, точно знаю, когда нужно промолчать. Знаю, но не молчу. Рекламная служба русского радио 579-7799, код 499.
10: Если хочешь танцевать,

0: Полина Жукова и Дима Морозов. Дуэт отличного настроения. Русские перцы.
1: Когда вы рискнули и не пожалели, вот Катенька нам написала, она 2 года назад переехала из Иркутска в Москву. Столько всего произошло за 2 года, не передать словами. Но теперь я понимаю, что справлюсь с любыми трудностями в любом другом городе. Иду к цели дальше, Катя. Кать, ну вы такое, конечно, сказки рассказываете. Все же знают, что когда ты приезжаешь в Москву, тут же на вокзале, кстати, на отремонтированном специально для этого повода Ленинградском вокзале, ну или просто на площади 3 вокзалов, вас встречают, значит, с подносом, так, на котором лежат ключи от квартиры.
2: Серьезно?
1: Договор на классную работу.
2: Ого!
1: Вот, и еще, ну, некоторым везет еще больше, у тех, у кого есть водительское удостоверение, вот о котором мы уже поговорили, им еще выдают машину сразу же по приезде.
2: Понятно, я вот коренная москвичка, у меня ничего такого
1: нет. Ничего нет, потому что надо было приехать сюда.
2: Понятно, все.
1: Ну, у тебя есть еще возможность.
2: Ну, ладно, хорошо. Вот Алена нам написала, что они взяли котенка, значит, проходу мне не давал. И лучшим решением, но рискованным, было взять 2-го уже из приюта. Теперь они развлекают друг друга.
1: Ну, правильно. Надо,
2: да.
1: Надо. Вообще хорошо, когда животные живут в паре. Ну, какой-то есть кошка и собачка, 2 кошки, 2 собачки.
2: Главное, чтобы дружили. Так же крепко.
1: А как... у них не будет выбора.
2: Не будет. Ага, ты моим скажи, не будет у них выбора.
1: Не делает вид. Когда тебя нету, они дружат очень даже.
2: Да, да, да. А я хочу напомнить нашим дорогим слушателям, что у нас есть одна праздничная традиция. В свой день рождения радовать не себя, а вас. Русскому радио 31, а значит, каждый час с 9 утра и до полуночи кто-то из наших слушателей сможет выиграть 31 тысячу рублей. Все очень просто. Значит, что
1: слышали,
2: нужно сделать?
1: Специальный,
2: да,
1: сигнал, дозвонились первыми в студию, поздравили нас с праздником, забрали деньги. Все детали, дата, время, все это узнаете на сайте
2: русрадио.ру.
0: Русские перцы.

0: кстати, вот эти важные слова очень часто в лагере как раз и говорят первый раз.
1: Ой, я тебя люблю.
0: Вот это вот, да, первая любовь, она почему-то в лагере прям ощущается очень ярко. Вот Ирочка написала, она совсем не жалеет, рада, что все сложилось наилучшим образом. А мы спрашиваем, кстати, когда вы рискнули и не пожалели. Вот в прошлом году, в год столетия Артека, она была приглашена на встречу артековцев разных поколений. Она была в 89-м году, вот она решилась. Билетов нет. Купила сначала обратный билет, потом каким-то образом... чудом просто появился билет туда. Она не знала, где остановиться. И вот на форуме пишут: «Знаем твою вожатую». Списались, созвонились. Оказалось, что живут в одном городе. Она порекомендовала свою знакомую, которая живет прямо рядом с Артеком, которая ее безвозмездно приютила. И вот, значит, Ирочка едет из Петербурга в Артек, и поезд на станции одной из-за опасности останавливает на 5 часов. За 2 часа до окончания регистрации на встречу прибывает в Симферополь. Добрый таксист мчит ее в Гурзуф. Успела забежать к знакомой, бросить вещи. За 5 минут до окончания успела на регистрацию. И вот этот один день ярких эмоций стоил того, чтобы ехать 4 дня с приключениями. Вот это было как раз 2 августа в прошлом году. А нам, кстати, 2 августа в прошлом году было 30. А в этом году 2 августа нам будет 31.
1: Логично, а в следующем году 2 августа нам будет 32.
0: Вот, и если мы уже заговорили про цифры, то, ну, значит, 31 тысячу вы получите в воскресенье, если дозвонитесь первым. Но это будет воскресенье. А сегодня у нас для вас есть 10 тысяч рублей.
1: Да, в игрушке против правил. Позвоните нам, пожалуйста, 8495-995-105-7.
2: Русские перцы! Русские перцы на русском радио! Русскому радио 31. 2 августа. Весь день. Звезды поздравляют. Песни звучат. Деньги дарятся. С 9 утра и до полуночи. Дозвонитесь первым после сигнала. Поздравьте Русское радио с днем рождения и получите в подарок 31 тысячу рублей. Русскому радио 31. Принимаем поздравления. Подробности на русрадио. Про что? Про авто. Про автомобили. Внутри и снаружи. Рассказывает Андрей Осипов. Во вторник в 20:30. Про автомобили на русском. Что слушает страна? Русское радио. Только любимая.

0: слушаете лучшее, любимое на русском. Реклама на русском.
1: Путешествовать всегда выбираем с ФПК. В отпуск или по работе. Скидки, акции и льготы. Для студентов, для детей, для знакомых и друзей. Для родителей жены, для защитников страны. Для тебя и для меня. Акции от ФПК.
2: Подробнее на сайте РЖД в разделе «Тарифы и акции».
3: Федеральная пассажирская компания.
4: Ssangyong теперь KGM. Качество, проверенное временем и дорогами. Семейный кроссовер KGM Taurus и рамный внедорожник KGM Rexton с гарантией 5 лет и программой помощи на дороге. Корейский двигатель. Японская АКПП. KGM. Надежные корейские автомобили. Запишитесь на тест-драйв на kgm.ru.
5: А в ленте скидки до 60% за фишки на товары для путешествий, туризма и пляжного отдыха от Экипо. Покупайте чемоданы, рюкзаки, сумки, кресла, шезлонги и многое другое еще выгоднее. Акция действует до 31 июля 2026 года в гипермаркетах.
4: Лента. Ssangyong. Теперь KGM. Внедорожники KGM Rexton и Taurus с выгодой до 1 600 000 рублей. KGM. Надежные корейские автомобили.
6: Указано максимальное выгода с учетом всех действующих специальных предложений. Не является офертой. Предложение действует до 31 июля 2026 года. Подробнее на kgm.ru и в официальных дилеров.
7: Нет бензина. Очереди. Стресс растет. А внезапная боль в животе способна остановить водителя. Скручивает. Под рукой Неоспам. Мягко и точно, без лишних грамм. Боли спазм облегчает Неоспам. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
8: Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
9: На Туту мощная распродажа авиабилетов на море. Уронили цены на перелеты по всему миру. Билеты Москва-Анталия от 7 тысяч рублей. Туту. Приложение для путешествий номер один.
10: Реклама. ООО «НТТ ОГРН 114-774-682-64-68. Город Москва, 6+.
11: Не хочешь прозевать клюв? Афалаза.
12: Афалаза – инновационный препарат для лечения аденомы простаты. Уменьшает воспаление, улучшает мочеиспускание, препятствует риску прогрессии аденомы. Афалаза. Не попадайся на крючок аденомы простаты.
13: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
14: Кто поздно встает, тому Бог уже все дал. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

0: на русском радио. Игра против правил. Деньги дают.
1: Ну, кстати, многие делают так. Значит, они выигрывают деньги, а деньги у них заканчиваются, и они звонят еще. Как сделал, например, наш слушатель Александр. Здравствуйте, Александр.
2: Здравствуйте.
3: Здравствуйте, здравствуйте.
1: Здравствуйте. Вы перед Новым годом выиграли 30 тысяч рублей.
3: Да, совершенно верно.
1: А деньги, я так понимаю, закончились. Вам надо теперь
3: 10. Быстро кончаются.
2: Ну, еще бы.
1: Но 7 месяцев, слушайте, это хороший результат.
2: Продержались долго.
1: Растянули. А, кстати, на что потратили?
3: На подарки.
1: На подарки.
2: Ну, это приятно.
1: А 10 тысяч потратите на что?
3: А 10 тысяч на отпуск.
1: Это что за отпуск такой? В Мытищи обратно?
3: На горячие напитки, скажем так.
1: Все понятно.
2: Понятненько.
1: Ну, там, смотрите, чтобы на шашлычок тоже еще осталось. На кетчуп.
2: Давайте сыграем лучше, а потом уже будем планировать траты.
1: Мы тут шкуру неубитого медведя уже делим. Итак, Александр, у нас для вас будет 5 вопросов в первом раунде. Ваша задача — на них давать неправильные, но логичные ответы. 20 секунд длится раунд. Если вы отвечаете так, как надо, получаете 1000 рублей. Но если вы вдруг дадите хотя бы один верный ответ или нарушите правила, игра для вас тут же закончится. Вот сколько денег к тому моменту заработаете, столько и заберете с собой.
2: Александр, 3, 2, 1, поехали, удачи. Чем гладят одежду?
3: Камнями.
2: Кто строит плотины на реках?
3: Енот.
2: На чем летал старик Хоттабыч?
3: На лавочке.
2: Какая фигура в шахматном, на шахматной доске ходит буквы Г?
3: Серж.
2: Серж?
1: Ну, да. Засчитаем. Да. Засчитаем ферзя. Это значит, что у вас 4000 рублей. Это прекрасный результат, Александр. Я думаю, что вам хватит и на шашлык, и на то, чем этот шашлык запить.
2: Да. Вы рады?
3: Спасибо большое. Ну, да, все. Конечно. Спасибо. Супер. Огромное.
1: Вам Александр. Тоже спасибо. Хорошего вам отдыха. Ну и самое главное, компания, чтобы была соответствующая. Если вам не с кем, если что, мы свободны как бы в эти выходные.
0: Игра против правил. На русском радио.

0: Реклама на русском.
1: Для ваших особых дат и будней украшения, часы и бижутерия в магазинах торгового комплекса «21 век». Большой выбор в одном месте. Все магазины на сайте kaluga21vek.ru. А за покупками в самый центр Калуги. Торговый комплекс «21 век».
2: Чемодан от магазина «Экспедиция». Радость в каждом прикосновении. Постукивании. Движении молнии. Плавности колес. Ты знаешь, как путешествовать с удовольствием. «Экспедиция». ТК «21 век». Чемоданы от магазина «Экспедиция». Для надежных путешествий.
3: Фантастические цены в коттеджном поселке Горневская Слобода «Комфорт Плюс». Дуплекс на две семьи с участком от 2 миллионов 900 тысяч рублей. Одноэтажный дом от 4 миллионов 400 тысяч рублей. Телефон плюс 7 903 815 22 22.
4: Мы идем в цирк Никулина. А вы идете? Ноль плюс.
5: Птица счастья была подозрительно синей.
6: Телефон рекламной службы Русского радио в Калуге 58 88 88.

Русское радио стало еще лучше. Много музыки. Только лучше. Только любимое. Слушайте «Лучшее, любимое» на русском. На русском.

0: больше, чем радио. Новости на русском.
1: Здравствуйте, в студии с новостями Рустам Каримов. ЦБ ужесточил требования для банков при выдаче потребительских и автокредитов. Регулятор сократил на четвертый квартал значение прямых лимитов. Это означает, что гражданам с высокой долговой нагрузкой с октября станет сложнее получить кредит. Ограничения коснутся и нецелевых кредитов под залог недвижимости. Центробанки говорят, что в этом году объем необеспеченных потребительских кредитов увеличился на 3% до 12 триллионов рублей.

Доля проблемной задолженности стабильна – 13%. Миноборнауки напомнили о крайнем сроке подачи согласия на зачисление в вузы. В ведомстве заявили ТАСС, что поступающие по программам бакалавриата и специалитета в рамках основного конкурса должны направить документ до 5 августа. А до 1 числа принимаются согласия на зачисление от льготников, олимпиадников и поступающих на целевое обучение. Приемная кампания на бюджетные места завершится 29 августа. Минздрав определил показания для первой отечественной вакцины от меланомы. Претендентами на получение препарата против рака кожи могут стать взрослые пациенты с неоперабельной или метастатической меланомой. Также, как сообщает РИА Новости, прививку могут сделать пациентам с рецидивом болезни после хирургического вмешательства. Кроме этого, средства разрешили вводить пациентам с отдаленными метастазами, если еще не было никакой противоопухолевой терапии. Сегодня стартует новый сезон Кубка России по футболу. Состоятся матчи первого раунда «Пути регионов», а вот клубы российской премьер-лиги вступят в борьбу через неделю. В этом розыгрыше Кубка примут участие 16 любительских команд. Действующий обладатель трофея – московский «Спартак». В Москве 9:02. Утреннее шоу «Русские перцы» продолжается.

0: уши развести.
1: И скажите дружно все.
0: Доброе утро.
1: Доброе утро.
0: Полина Жукова
1: и Дима Морозов.
0: Русские перцы. Здесь. Главное утреннее шоу страны для вас. Ура!
1: Привет!
0: Третий час мы вместе с вами. Слушайте, ну не риск ли вот это, когда ты на всю страну в прямом эфире, ну, начинаешь петь песни?
1: Риск, конечно.
0: На русском радио тем более. Ну да, немножко несанкционировано, но ничего.
1: Немножечко даже бывает не в нотку, но ничего страшного. Нашу каждую ошибку воспринимайте за улыбку.
0: Да, даже на солнце бывают пятна. В общем, знаете, да, что нужно отвечать в таких ситуациях.
1: Да,
0: ну, а нам, Полине Жуковой, Диму Морозову, надо обязательно писать. Писать по теме. А у нас сегодня вот такое обсуждение. Случаи, когда вы рискнули и не пожалели. Вот мы сейчас взяли и рискнули, спели на всю страну.
1: И не пожалели.
0: Вообще ни капли. Завтра мы еще, кстати, споем.
1: Да, в Переперцах. Но это уже завтра. А пока сегодня пишите, пожалуйста. Мы ждем ваши истории. Ждем ваши сообщения в наши личные сообщения.
0: Сообщения в наши личные сообщения, да.
1: Да.
0: Вот. А еще мы ждем, конечно же, ваши комментарии в наших комментариях в группе ВКонтакте.
1: И можете написать свои сообщения под постом Макси, там комментарии для ваших сообщений открыты.
2: На русском радио.

0: говорится, кто не рискует, тот не пьет шампанского. Давайте про риск, когда вы рискнули, не пожалели. Да, конечно. Лариса пишет, я купила в свои 59 лет электронное пианино. В детстве очень хотела научиться играть, но не получалось. Сейчас рискнула и не жалею об этом. Разучиваю произведения, адаптированные для начинающих. И мне очень нравится домашнее музицирование.
1: Класс, молодец.
0: И же это очень полезно ведь, нейронные связи.
1: Конечно, нейронные связи. Ну и плюс электронное пианино, оно чем хорошо? Тем, что ты можешь наушники надеть и клацать по этим клавишам.
0: Да-да-да.
1: А вот еще наша слушательница написала, Дарья, для нее риском было взять в кредит машину. Хотела копить, но муж уговорил. Сказал, что накопить очень сложно. Было очень страшно, но я ему доверилась. Причем машину взяли очень хорошую. Вот сейчас я еду и наслаждаюсь.
0: Ой, Дарья, я за вас рада очень.
1: И мы тоже за вас рады, потому что все те, кто купили автомобили в этом году, особенно электрические, Даша, вы молодец.
0: Да,
1: машина должна радовать. Ну и второе условие, это чтобы там всегда играла русское радио.
0: Конечно.
2: Русские перцы на русском радио.
3: Сегодня преимущественно без осадков и до 25 градусов. Ветер южных направлений 3-5 метров в секунду. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе дождь, ночью до 17 градусов, днем до 23. Русское радио, все будет хорошо. Спонсор выпуска – застройщик ООО «Дефинанс». Догма – жилой квартал «Космопарк».
4: Хочу новую квартиру с видом на реку. И чтобы вид как с орбиты.
5: Передаю координаты. Жилой квартал «Космопарк» от Догмы. Квартиры с панорамой на Аку, да еще и с отделкой.
4: Просто космос.
5: Запиши. Жилой квартал «Космопарк» на догма.ру.
6: ООО «Специализированный застройщик «Дефинанс». Проектные декорации на сайте наш.дом.рф.
2: Реклама на русском.
7: Альпийские, баварские, французские.
8: Сережа, что ты делаешь?
7: Путешествую.
8: С открытым ртом и причмокивая?
7: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
9: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
10: «Мясной гурман».
11: В связи с ростом объемов литейного производства завод «Калужский двигатель» приглашает на работу обрубщиков, кузнецов ручной ковки, контролеров и электрогазосварщиков, слесарей-ремонтников, токарей. Высокая заработная плата, дотация на питание, бесплатное обучение, частичная оплата съема жилья. Московская, 247, телефон 76-32-98. 76-32-98.
12: Только в июле женские дни в клинике Фомина. Прием гинеколога плюс УЗИ со скидкой 50%. Подробнее по телефону 771-300.
13: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
14: Прикоснитесь к современной интерьерной классике с новой коллекцией «Прованс» от Керама Марацци. Плитка, керамогранит, сантехника, мебель для ванной комнаты и обои. С 7 по 9 августа окунитесь в атмосферу «Прованса». Праздничное настроение, подарки покупателям и скидка 10%. Подробности в фирменном магазине на Карла Либкнехта 29.
15: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио просто работает. Всегда.
16: Ненавижу, когда приходишь в какое-нибудь общественное место, а там люди...
17: Телефон рекламной службы Русского радио в Калуге. 58 88 88.
18: Что слушает страна?

0: любимое. Разбитую любовь не склеить никогда. Слушайте «Лучшее. Любимое» на русском.
1: Русские перцы. На русском радио.

0: По будням на русском радио. Шоу отличного настроения. Русские перцы.
1: Да, мы говорим сегодня про тот самый случай, когда вы рискнули и не пожалели. Вот я хочу свою историю рассказать.
2: Давай.
1: Ну, никто, по-моему, сегодня, кстати, про это еще не писал. Я однажды рискнула приготовить новое блюдо.
2: Так.
1: Вот из самых необычных для меня вообще ингредиентов. Риск в чем заключался? Что я никогда его не готовила, это раз, да? А во-вторых, к нам ехали гости на ужин. Ну, и тут уже действительно либо пан, либо пропал. И, значит, что я делала? Там был фенхель у меня, это уже первый необычный ингредиент.
2: Да.
1: И тесто фила. Это такое очень тонкое, обычно его в десертах используют. Ну, в общем, я приготовила, получилось необычно, не испортила, даже, в принципе, всем очень понравилось. Я рискнула.
2: Ну, знаешь, в этом деле, когда ты используешь какие-то необычные ингредиенты, здесь... Все очень легко, потому что никто не знает, что такое фенхель, что это за тесто фила. То есть ты можешь лапши навешать людям на уши, и в принципе это будет уже достойное блюдо.
1: Да, сказать, что это кухня высокая, вам не понять. Это только истинные эстеты и гурманы могут это прочувствовать.
2: Это я была на Бали, вот там узнала этот рецепт от старого монаха.
1: Так что вы теперь тоже просвещенные.
0: Русские перцы. На русском радио. Реклама на русском.
3: Сделайте свой лучший ход. Переведите свой инвестиционный портфель в Сберинвестиции. Получите выгодные тарифы, 30 дней торгов без комиссии и кэшбэк до 13 миллионов рублей. Узнайте 185 причин инвестировать со Сбером на сайте sberbank.ru/invest185. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Срок акции с 3.05.25 по 31.10.26. Подробнее об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения уточняйте на sberbank.ru/invest185. ПАО Сбербанк, 18+.
0: Новый «Москвич» возвращает четкую управляемость и контроль над дорогой. «Москвич М70» и «Москвич М90». Современные кроссоверы с приемистым турбомотором и проверенным 9-ступенчатым автоматом. А в «Москвич М90» есть еще полный привод и просторный 7-местный салон. Запишитесь на тест-драйв и убедитесь в этом сами. «Москвич». Точность решений.
4: Подробности о специальных приложениях у официальных дилеров и на moskvichdefis.m.ru. Реклама ООПТ, не оферта.
5: Владеть золотом легко. С Росвекселем покупайте от 1 грамма до любого объема. Оставьте заявку, зафиксируйте цену, получите документы. Всего 1.5 минуты и золото ваше. Росвексель – надежный партнер с государственным участием. Росвексель – ваш личный золотой запас.
4: ООО «РСВ», Краснодарский край, городской округ, город Геленджик. Город Геленджик, улица Морская, дом 35. ОГРН 126-230-01-96. Создано при участии ООО «Азель» и поддержки ПАО «Банк ВСБ». С подробными условиями предоставления услуг можно ознакомиться на сайте rsvx.ru/16+.
6: Знаете, чем отличается подарок из универмага «Россия»? Он не теряет ценность со временем. Его можно передать из рук в руки через поколение. Потому что за ним стоит история великой страны. Универмаг в Национальном центре «Россия». В Москве, Югре, Владивостоке и Красноярске. Место, где традиция становится подарком на всю жизнь. Подробности на russia.ru. 0+.
7: Обстоятельства не выбирают. Но с новым кроссовером Tenet T4L можно выбрать момент для выгодного решения. Только до конца июля новый Tenet T4L доступен от 2 159 000 рублей. Запишитесь на тест-драйв и воспользуйтесь выгодой до 100 000 рублей при покупке Tenet T4L по программе Tenet Легко во всех дилерских центрах и на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все сложится.
4: Цена на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
8: Ловите лайфхак от семьи Кукаяк.
9: Оплачиваем школьные товары детской сберкартой. Получаем 50% кэшбэк бонусами спасибо.
10: Делимся платежным счетом Сбере с близким и получаем еще 50% кэшбэка за покупки к школе.
11: А на накопленные бонусы папе покупается радиоуправляемый вертолет.
12: Акция 50% бонусами Сбер спасибо за покупки в категориях одежды и обувь и книги до 2000 бонусов по детской сберкарте и 2000 бонусов владельцу совместного счета и близкому действует с 20 июля по 30 октября 2026 года. Организатор ПАО Сбербанк. Подробнее о карте акции совместном платежном счете, имеющихся ограничениях на sberbank.ru. ПАО Сбербанк 6+.
13: Здоровый образ жизни ведут те, у кого уже не хватает здоровья вести нездоровый. Рекламная служба русского радио 579-7799, код 499.

0: По будням на русском радио. Шоу отличного настроения. Русские перцы.
1: Когда вы рискнули и не пожалели, вот нам тут пришло такое сообщение. Рискнула бросить работу в банке, пойти работать в колледж преподавателем. 6 месяцев отработала, поступила в педагогический университет в возрасте 42 лет на факультет физика и математика. Уже закончила 3-й курс, поддержал только муж.
2: Молодец какой.
1: Ничего себе.
2: Все срослось и получилось, да?
1: Да, вы как эти в сериале «Первокурсницы». А вы на заочке, я так понимаю, правильно?
2: Наверное.
1: То есть вот это пока студенческая жизнь молодая, она уже мимо вас.
2: Ну, кто знает, может быть, и наочно учится человек.
1: Интересно, напишите нам, пожалуйста, вообще, как это в 42 года опять идти учиться?
2: Леся нам написала, что они однажды с мужем решили рискнуть и взять что?
1: Собаку.
2: Нет, ипотеку на частный дом. Многие нас отговаривали, говорили, что лучше самим накопить, что дом — это всегда огромные вложения, трудозатраты. Но мы решили, рискнули и не прогадали. Здесь мы счастливы, здесь выросли наши дети, ипотеку давно закрыли общими усилиями, а свой дом — это счастье.
1: Конечно, естественно. Вот еще Ирочка нам написала, она 4 года назад в день ВМФ рискнула и с членами клуба зимнего плавания «Энергия» города Добрянки решила переплыть Каму. 1300 метров. Раньше я этого не делала, после этого присоединилась к моржам. Кстати, об этом не жалею. Купаюсь теперь круглый год. И да, в этом году я выиграла всероссийский конкурс красоты «Я моржиня».
2: Ух ты, Ираида, какая вы умница. Тут даже фотографии есть, если кто хочет. Заходите в группу ВК и полюбуйтесь Ираидочкой.
0: Русские перцы. Русские перцы. На русском радио. Ясно.

0: новая песня на русском.
1: Привет, моя меланхолия. Без тебя я не я.
2: Всем привет, это Александра Воробьева. И вы слушаете мою новую песню «Привет, моя меланхолия» на русском.
0: Русское радио.
1: Опять

0: Ну вот, кстати, Андрей нам написал, наш постоянный слушатель. Он в школьные годы еще писал стихотворение под псевдонимом Андрей. Да мы помним. Мы помним. Мы же вообще все ваше становление вот здесь наблюдали. Чтобы никто не узнал, он писал эти письма, стихи, чтобы самые близкие только видели. Уже на первом курсе он рискнул, начал выставлять стихи под своим именем. Не пожалел, даже Анечка Плетнева у себя публиковала в соцсетях его работы. На день рождения Русского радио он пишет опять большое поздравительное стихотворение. Угу. Пришлет нам Андрей. Давайте ждем до 2
1: Спасибо.
0: Августа.
1: Спасибо. Пишет Полина. Я в 42 года рискнула и пошла заниматься карате киокушинкай. Не знаю, что это такое. Занимаюсь уже год и не жалею. Здоровье стало лучше. Уже получила 9 белый пояс, в общем, с синей полоской. Ребят, это, наверное, очень круто, да?
0: Наверное.
1: Вау, Полиночка, ну,
0: любой
1: молодец.
0: Пояс — это круто уже. Это значит, какой-то результат ты достигла.
1: Да.
0: А Наташа нам написала, она не считает себя рисковым человеком. Думает, что прежде чем рискнуть, надо все просчитать. Хотя отрицательный результат — это тоже опыт. Риск был в ее жизни, причем для жизни. Она ходила на медвежий водопад на Камчатке, где обитают очень много медведей, поэтому водопад так и называется. Угу. Но желание посмотреть на красоту камчатской природы было настолько сильным, что я переборола свой страх, рискнула и не пожалела.
1: О, круто.
0: Ой, слушайте, Камчатка — это наша мечта.
1: Да. А вот Лена нам написала, что 15 лет назад рискнула и отучилась на категорию А. Села на мотоцикл и объездила на мотоцикле всю страну. Мотоцикл, ну, круизный и большой, мощный, путешествует до сих пор. Класс, Леночка. Кстати, тоже с удовольствием бы так попутешествовала.
2: Главное утреннее шоу страны. На русском радио. Русское радио в твоем мобильном. Русское радио. В любое время. В любом месте. Вместе. Реклама на русском.
3: Путешествовать всегда выбираем с ФПК. В отпуск или по работе. Скидки, акции и льготы. Для студентов, для детей, для знакомых и друзей. Для родителей жены, для защитников страны. Для тебя и для меня. Акции от ФПК.
2: Подробнее на сайте РЖД в разделе «Тарифы и акции». Федеральная пассажирская компания. Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, шоколад «Риттер Спорт» в ассортименте 100 граммов 154 рубля с 23 июля по 5 августа. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены в ленте.
4: Образовательный кредит в Сбере с господдержкой – твоя суперсила для поступления. Оформи онлайн без справок о доходах. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru, раздел для молодежи «Кредит на образование». ПАО «Сбербанк». Потребительский кредит. Образовательный кредит с государственной поддержкой. Банк вправе отказать выдачу кредита без объяснения причин. 0+.
5: Наше лето, как наши моря. Теплое, как волна Черного моря. Веселое, как чайки над Азовским морем. Свежее, как ветер Балтийского моря. Лето у нас разное, но каждое наше. Балтика безалкогольная. Там, где лето, там, где Россия.
2: SsangYong теперь KGM. Качество, проверенное временем и дорогами. Семейный кроссовер KGM Taurus и рамный внедорожник KGM Rexton с гарантией 5 лет и программой помощи на дороге. Корейский двигатель, японское АКПП, KGM. Надежные корейские автомобили. Запишитесь на тест-драйв на kgm.ru.
6: На Туту мощная распродажа авиабилетов на море. Уронили цены на перелеты по всему миру. Билеты Москва-Анталия от 7 тысяч рублей. Туту. Приложение для путешествий номер один.
7: Реклама. ООО «НТТ ОГРН» 114-774-682-64-68. Город Москва, 6+.
2: SsangYong. Теперь KGM. Внедорожники KGM Rexton и Taurus с выгодой до 1 миллиона 600 тысяч рублей. KGM. Надежные корейские автомобили.
8: Указано максимальное время с учетом всех действующих специальных предложений. Не является офертой. Предложение действует до 31 июля 2026 года. Подробнее на KGM.ru и у официальных дилеров.
9: Выгодные новости в эфире. Получите до 360 тысяч рублей от государства и акции Сбера в подарок при подключении программы долгосрочных сбережений. Подробности акции в любом отделении Сбера или Сбербанк онлайн. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-21-95. Москва. 18+. Услуги по организации управления средствами долгосрочных сбережений осуществляет АО «МПФ Сбербанка». Подробнее об акции, условиях управления активами, а также иная информация, подлежащая раскрытию, на sberbank.com/promo/pds. Есть ограничения.
10: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
11: У всех же есть дома чашка, которая определенно чем-то лучше, чем остальные 20, а? Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

0: главное утреннее шоу страны. На русском радио.
1: Вообще у этого слова «риск» есть даже иногда аромат.
2: Какой, интересно, в твоем случае.
1: Ну, он не всегда приятный.
2: Ну, пусть этому будет аромат вот этих все-таки пузырьков, о которых мы говорили.
1: Да.
2: Наверное, так.
1: Это аромат адреналина, знаешь, когда вот страшно, и ты вот все равно идешь, несмотря ни на что. Совершаешь вот этот вот смелый поступок, но потом не жалеешь. А вообще, зачем жалеть? Лучше сделать и не жалеть, чем не сделать и жалеть.
2: Да, если вы тем более были счастливы в этот момент, то вообще, значит, все сложилось как надо.
1: Конечно. Вот сейчас в этой студии появляется Дмитрий Оленин, рисковый парень.
3: Да, привет.
4: Привет, привет.
1: Расскажи, как ты рисковал.
3: Слушай, ну у меня самый главный риск, конечно, это я подошел к маме, я сказал, говорю, мам, я поехал в Москву. Она говорит, надолго? Я говорю, не знаю, наверное, навсегда. В смысле? Говорит, она говорит, ну если чувствуешь силы, поезжай. И вот я приехал в Москву и пришел на русское радио и сказал, я хочу здесь работать. Так и остался.
1: Да, я сказал, ничего не знаю.
3: Ну так и было, да. На самом деле так и было, да.
1: Ничего не знаю, но хочу работать.
3: Да.
1: Ладно, сейчас научим.
2: Это сколько тебе было лет?
3: 19.
2: Обалдеть. Ты правда рисковый парень. И все сложилось.
3: Да.
2: Как классно для тебя и для всех нас.
1: Если бы не твое тогдашнее решение... Не было бы сейчас нашей вот этой встречи прекрасной.
3: Ой, да, если бы мама знала, чем я в детстве занимался, она привязала бы меня
1: эфира
3: на цепь, понимаешь, потому что мы такие рисковые были. Ну, вспомни, мы всегда убегали с утра там и к вечеру только возвращались. А чем мы там занимались?
2: Да.
3: По крышам, по деревьям.
1: Не, лучше для... Нет, это не для эфира. Я знаю, чем...
3: Ну, тоже риск, тоже риск.
1: Конечно, современным детям...
3: Это не понять.
1: Не понять и не надо им это делать, да. Поэтому пусть сидят там в своей песочнице.
2: Наши сыночки, корзиночки рядышком.
1: А мы будем вот так вот, знаешь, на детской площадке. Сенечка, я тебя держу, держу, держу.
3: Мама, что, я проголодался или мне пора спать?
1: Все, давай, оставляем тебя на 5 часов. Сами уходим до завтра. Дима Морозов, Полина Жукова, Русские Перцы. Пока!
2: До завтра!

0: Реклама на русском.
1: Для ваших особых дат и будней украшения, часы и бижутерия в магазинах торгового комплекса «21 век». Большой выбор в одном месте. Все магазины на сайте kaluga21vek.ru. А за покупками в самый центр Калуги. Торговый комплекс «21 век».
2: Впервые в Калуге. Шапито московского цирка Никулина. С 1 по 30 августа на парковке ТРЦ «Торговый квартал». Улица Московская, 338А, 0+.
3: Если делить по-честному, то поровну не получается.
0: Телефон рекламной службы русского радио в Калуге. 58 88 88.

0: Радио. Новости на русском.
1: Здравствуйте, в студии с новостями Рустам Каримов. Крупные сети АЗС ослабляют ограничения на продажу топлива. Газета «Известия» пишет, что в Москве в некоторых регионах отдельные компании уже отказались от лимитов. Кроме этого, увеличивают объем продажи топлива на человека с 30 до 50 литров. По словам экспертов, полностью ограничения могут снять только после завершения сезона повышенного спроса, то есть не раньше октября. Ранее в правительстве заявили, что запрет на экспорт бензина продлят до конца года. Цифровые платформы и маркетплейсы не войдут в перечень стратегических отраслей. Такие поправки подготовила Федеральная антимонопольная служба. Газета «Ведомости» пишет, что для сделок с иностранными инвесторами таким компаниям не нужно будет получать согласие правительственной комиссии. Но взамен появится обязательная проверка ФАС, на время которой сделку нужно будет приостановить. Заключенные в СИЗО получили право на психологическую помощь. Такое правило сегодня вступило в силу. Профилактический учет вводится для подозреваемых, обвиняемых и осужденных в следственных изоляторах и исправительных учреждениях. Но для подобных мероприятий потребуется согласие самого человека. Сейчас психологическая помощь оказывается в

0: местах лишения свободы согласно закону о пробации. Теперь Минюст и ФСИН могут самостоятельно определять порядок предоставления психологической помощи. Аналитики назвали самые распространенные читательские привычки россиян. Как пишет ТАСС, 87% опрошенных любителей литературы обращаются к книгам ежедневно, каждый десятый – несколько раз в неделю. Оказалось, что 40% с удовольствием читают в общественном транспорте, четверть респондентов находят время для книг во время учебы или работы. Самым популярным временем для чтения остается вечер. А развитие событий в следующих выпусках.
1: Новости. Новости на русском.

Ну, давайте по всем уже органам пройдемся. Для влюбленной девушки сердце магнит, для кого-то печень магнит, для кого-то желудок магнит. И манит их к холодильнику. 10:05 в столице. Всем привет.

Спасибо нашим русским перцам. Прекрасное начало очередного летнего дня. Так, как вы? Как настроение? Как настрой вообще? Давайте, боевой для тех, кто на работает. И такой расслабон для тех, кто на отдыхе и в отпуске. Пусть вам всем будет комфортно и хорошо здесь, на волне русского радио. Пусть все будет хорошо. В темном

0: диалоге сегодня преимущественно без осадков и до 25 градусов. Ветер южных направлений 3-5 метров в секунду. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе дождь, ночью до 17 градусов, днем до 23. Русское радио, все будет хорошо.
1: Реклама на русском. АО «Тайфун» приглашает на работу монтажников РЭА и приборов. Заработная плата до 150 тысяч рублей. Слесарей и ремонтников промышленного оборудования до 90 тысяч рублей. Соцпакет – компенсация за питание. Иногородним – компенсация за найм жилья. Звоните 718-540.
2: В связи с ростом объемов литейного производства завод «Калужский двигатель» приглашает на работу обрубщиков, кузнецов ручной ковки, контролеров и электрогазосварщиков, слесарей-ремонтников, токарей. Высокая заработная плата, дотация на питание, бесплатное обучение, частичная оплата съема жилья. Московская, 247, телефон 76-32-98. 76-32-98.
3: Сколько народу решило бы проблему лишнего веса, если бы у компьютера были педали?
4: Телефон рекламной службы Русского радио в Калуге 58 88 88.

Возможно, это позитивная песня сейчас молодых родителей натолкнет на мысль, как же назвать дочку. Вот сидите, думаете, о, слушай, Киркоров на русском поет Луиза, давай назовем Луиза. Ну, потому что, когда выбираете особенно имя для девочки, вы же сразу задумываетесь, а как ее будут называть в детском саду, а в школе, а придумывают ей какое-нибудь там прозвище, вот как? Ну, а тут Луиза, ну что, Лулу, и все, и там Лу-Лу-Лу-Лу, и прекрасно все будет. Так что имейте в виду, может быть, у вас будет одна-единственная Луиза в садике, одна-единственная Луиза в классе, а то вокруг одни только Софьи. Ну, на самом деле, это уже дело ваше, как назвать своего любимого ребенка. Давайте я назову вас. Вы у нас самые лучшие, самые любимые. Я надеюсь, что и самые счастливые, а скоро станете еще и богатыми, потому что у нас же намечается день рождения. Чуть позже расскажу, как разбогатеть.

Помните, нам синоптики обещали аномально жаркое лето, мол, ой, вообще все. Закупаете вентиляторы, кондиционеры, будете маяться от жары. Ну, хотя, с другой стороны, лето еще не закончилось. Но пока что жары не было. Вот сегодня вроде как у нас в Москве такой жаркий день, но завтра уже на 10 градусов меньше и дожди. Но ничего, мы не унываем, у нас обязательно все будет хорошо. Всем желаю такого же настроения. Вот вы, вот те, кто сейчас в прохладе находится, подумайте, ведь где-то сейчас люди мучаются от жары, говорят, ой, нам бы немножко прохлады. Поэтому, если поделиться, если вот не жадничать этим состоянием, то в балансе получается у всех все хорошо.

Я такая в цвете в любое время года, на малютке планете мне хочется свободы. Я такая в цвете.

Вот-вот, давайте, убирайте вашу серую одежду невзрачную. Как даже Мари Краймбри поет, убирай свой худи, да. И давайте в цветные одежды, в яркие, в летние. Ну, как минимум, настроением будьте такими. А мы уже здесь на Русском радио вам и цвета добавим в вашу прекрасную яркую жизнь.

0: Реклама на русском.
1: На Туту мощная распродажа авиабилетов на море. Уронили цены на перелеты по всему миру. Билеты Москва-Анталия от 7 тысяч рублей. Туту. Приложение для путешествий номер один.
2: Реклама. ООО «НТТ ОГРН 114-774-682-64-68. Город Москва, 6+.
0: Обстоятельства не выбирают. Но с новым кроссовером Tenet T4L можно выбрать момент для выгодного решения. Только до конца июля новый Tenet T4L доступен от 2 159 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв и воспользуйтесь выгодой до 100 тысяч рублей при покупке Tenet T4L по программе Tenet Легко во всех дилерских центрах и на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все сложится.
3: Цена на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
4: Наше лето, как наши моря. Теплое, как волна Черного моря. Веселое, как чайки над Азовским морем. Свежее, как ветер Балтийского моря. Лето у нас разное, но каждое наше. Балтика безалкогольная. Там, где лето, там, где Россия.

0: января 31 июля 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская, набережная, дом 10. Подробнее об организации, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на озон.ру. 16+.
1: Да, в шумных местах можно кричать в трубку и пытаться сказать, что вы перезвоните позже. Но есть и другой способ. МТС представляет уникальную технологию шумоподавления. Искусственный интеллект очистит речь от посторонних шумов в звонке, чтобы вы могли говорить где угодно. Подключайте на 30 дней бесплатно в приложении «Мой МТС». ПАО «МТС. Москва». ОГРН 102-770-014-91-24. 30 дней бесплатно, далее 99 рублей в месяц. 18+.
2: Нет бензина, очереди, стресс растет. А внезапная боль в животе способна остановить водителя. Скручивает. Под рукой «Неоспам». Мягко и точно, без лишних грамм. Боль и спазм облегчает «Неоспам». Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: «Сан Йонг» теперь «KGM». Качество, проверенное временем и дорогами. Семейный кроссовер «KGM Торос» и рамный внедорожник «KGM Рекстон» с гарантией 5 лет и программой помощи на дороге. Корейский двигатель, японская АКПП, «KGM». Надежные корейские автомобили. Запишитесь на тест-драйв на kgm.ru.
4: Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
3: «Сан Йонг» теперь «KGM». Внедорожники «KGM Rexton» и «Торрес» с выгодой до 1 600 000 рублей. «KGM» – надежные корейские автомобили.
0: Указан максимальный выгод с учетом всех действующих специальных предложений. Не является офертой. Предложение действует до 31 июля 2026 года. Подробнее на kgm.ru и у официальных дилеров.
5: Зрители РУ-ТВ уверяют, шашлык на даче получается вкуснее, если рядом звучат любимые хиты. РУ-ТВ – музыка твоего лета.
6: Категория 16+.
7: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из 3 дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 0020. Твой голос – сила России.
8: Чтобы нравиться женщинам, надо быть умным, красивым, богатым или котом. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.
9: Русское радио. Золотая история.
10: Андрей Губин. «Плачь, любовь».

У каждого из нас в жизни есть первая любовь. И я свою первую любовь встретил, но мне еще годика не было. Я прям совсем еще малепуськой был, потому что родная сестра моей мамы, моя тетя Люба. Тетя Люба, привет вам, Вармавир. Вот, я, моя первая любовь, вот, Люба моя первая. Так что, господа, если вы в вашей жизни впервые встречаете девушку, женщину по имени Любовь, можете ей так и сказать: ты моя первая любовь. Ну, во-первых, любой девушке это будет приятно услышать, это комплимент. Ну, а во-вторых, это правда, ведь это же любовь у вас впервые встретилась.

0: Реклама на русском. Прикоснитесь к современной интерьерной классике с новой коллекцией «Прованс» от Керама Марацци. Плитка, керамогранит, сантехника, мебель для ванной комнаты и обои. С 7 по 9 августа окунитесь в атмосферу «Прованса». Праздничное настроение, подарки покупателям и скидка 10%. Подробности в фирменном магазине на Карла Либкнехта 29.
1: Мы идем в цирк Никулина. А вы идете? 0+.
2: Не бывает бесполезных вещей. Бывает маленький балкон.
3: Телефон рекламной службы русского радио в Калуге 58 88 88.

0: больше, чем радио. Новости на русском.
1: Здравствуйте, в студии с новостями Рустам Каримов. Крупные сети АЗС ослабляют ограничения на продажу топлива. Газета «Известия» пишет, что в Москве и некоторых регионах отдельные компании уже отказались от лимитов. Кроме этого, увеличивают объем продажи топлива на человека. По словам экспертов, полностью ограничения могут снять только после завершения сезона повышенного спроса, то есть не раньше октября. Ранее в правительстве заявили, что запрет на экспорт бензина продлят до конца года. В России зафиксировали минимальную заболеваемость острым гепатитом Б за всю историю наблюдений. В Роспотребнадзоре заявили, что помогли противоэпидемические меры программа вакцинопрофилактики, причем такая прививка обеспечивает защиту от гепатита Д. Вместе с тем, как отметили в ведомстве, сохраняется высокий уровень заболеваемости хроническими формами вирусных гепатитов, в том числе гепатита С. Вакцину от него пока не разработали. Это связано с высокой изменчивостью вируса. Центробанк опубликовал первые нормативные акты для запуска рынка криптовалют. Среди прочего, режим торгов электронными деньгами будет прописан в правилах биржи. Будет рассчитываться как рыночная, так и средневзвешенная цена. Также ЦБ разработал требования к цифровым депозитариям, которые должны вести учет криптовалют. Их минимальный капитал должен составлять от 50 до 250 миллионов рублей. Сегодня стартует новый сезон Кубка России по футболу. Состоятся матчи первого раунда пути регионов. А вот клубы российской премьер-лиги вступят в борьбу через неделю. В этом розыгрыше Кубка примут участие 16 любительских команд. Действующий обладатель трофея «Спартак» в финале прошлого сезона московский клуб обыграл «Краснодар». На этом пока все. Далее в эфире Дмитрий Оленин.
0: Новости на русском.

Все, друзья мои, утро закончилось. Официально начался день, 11 часов 3 минуты в столице. Привет, привет всем, здесь с вами Дмитрий Оленин. У нас впереди еще целых 4 часа вместе, классно. Буду поднимать вам настроение и ставить много любимого на русском для вас.

экологии сегодня преимущественно без осадков и до 25 градусов. Ветер южных направлений 3-5 метров в секунду. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе дождь, ночью до 17 градусов, днем до 23. Русское радио, все будет хорошо.

Легко сказать. Проще. Я вот на многих занятиях и тренировках всегда преподаватели и тренеры говорят, ну, надо проще, ну, вот расслабься, вот выдохни, делай проще. А оно сложно, оказывается, проще. Привыкли же вот как вот, вот, давайте, сильнее. Ну, вот и вы тоже попробуйте вот, сегодня на своем рабочем месте вот так выдохнуть, расслабиться, без суеты продолжить выполнять свои трудовые обязанности и заметить, да, действительно, все проще, когда делаешь проще. Ну, как говорится, а теперь переходим к водным процедурам. Те, кто сейчас не на работе, а те, кто сейчас в отпуске. Неважно, на даче вы, на море вы, или, может быть, еще в пути, все равно вас ждет что-то приятное, что-то хорошее. Ведь отпуск не делится на понедельник, вторник, там, ой, вот, конечно, пятница и выходные. Там каждый день это выходные. Но при этом сделайте так, чтобы ваш отпуск был разнообразным. Дни валяния, лежания, лени, дни активности, узнавания что-то нового. Ну и, конечно же, отправляйте фоточки вашим коллегам на работе. Ух, каким это понравится!

Вот оно, место силы, здесь, на русском радио. Финансовые силы, кстати, между прочим, в том числе. Мы приближаемся к самой знаменательной для нас дате, 2 августа. Это день рождения русского радио. Русскому радио 31, да, вот такие мы уже взрослые. Ну и, конечно же, в свой день рождения мы всегда делаем подарки вам. И 2 августа, в наш день рождения, каждый час с 9 утра и до полуночи вы можете получить в подарок 31 тысячу рублей. Да, вот так вот дозвонились, и все, 31 тысяча ваша. Классно же, здорово. Так что давайте помните, что 2 августа вы, ваши родственники, друзья, родные и близкие, все слушают русское радио и пытаются дозвониться. Все подробности на нашем сайте rusradio.ru. Ой, вам обязательно повезет.

0: Реклама на русском.
1: Да, в шумных местах можно кричать в трубку и пытаться сказать, что вы перезвоните позже.
2: Но есть и другой способ. МТС представляет уникальную технологию шумоподавления. Искусственный интеллект очистит речь от посторонних шумов в звонке, чтобы вы могли говорить где угодно. Подключайте на 30 дней бесплатно в приложении «Мой МТС». ПАО «МТС. Москва». ОГРН 102-770-014-91-24. 30 дней бесплатно, далее 99 рублей в месяц.

0: 26-го года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, срок, месте и порядке получения на озон.ру.
1: Нет бензина, очереди, стресс растет. А внезапная боль в животе способна остановить водителя. Скручивает. Под рукой «Неоспам». Мягко и точно, без лишних грамм. Боль и спазм облегчает «Неоспам». Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
3: Откройте для себя натуральный рубленый тунец «Капитан вкусов». Крупные кусочки нежного филе в каждой банке. Вкусно не оторваться. «Капитан вкусов». Любовь в каждой рыбке.
4: Русское радио приглашает.
5: Здорово, кожаные мешки! У меня для вас не сказка, а чистая правда.
4: Гарик Харламов. Дмитрий Журавлев. «Последний богатырь. Колобок». В кино 6 августа.
5: Чтоб все пришли посмотреть. Крутой замес будет.
6: 6+.
7: Русское радио представляет. 5 декабря. Москва. ВТБ-арена. 31-я церемония вручения национальной музыкальной премии «Золотой граммофон». Билеты уже в продаже. Подробности на русрадио.ру.
8: 12+. Бренд одежды и товаров для дома «Монте-Карло» представляет новое направление «Монте-Карло Спорт». Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская, Набережная, дом 8, УКРН 102-773-988-54-58.
9: Единый день голосования. В России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
10: Заначка сохранится лучше, если ее хорошо спрятать от себя. Рекламная служба Русского радио 579-7799.

Песня про тех, кто решил сменить рабочее место. Все, прощаюсь со своим рабочим местом. Да, все, тебя в моей жизни больше не будет никогда. Это «Гости из будущего» на Русском радио. 11.47 столицы. Привет вам, привет-привет. Летний, русскородийный, позитивный привет всем, кто сейчас настроен на нас. А таксистам всем большой привет. Спасибо, что включаете Русское радио в машинах. Ну и вообще всем на рабочих местах. Слушайте нас и наслаждайтесь.

0: больше, чем радио. Новости на русском.
1: С новостями в студии Екатерина Казанцева. Здравствуйте.
2: Россия расследует дело о применении Украиной запрещенных методов войны. Об этом заявил председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин. Подробности он не привел, но напомнил, что ранее следователи завершили расследование дела в отношении политического и военного руководства Украины по обвинению в геноциде. Оно рассматривается в Верховном суде ДНР. Бастрыкин отметил, что по делу проходит более 40 человек. Обвинения им предъявлены заочно. По версии Следкома, в результате действий ВСУ погибли и получили ранения несколько тысяч мирных жителей и причинен серьезный урон экономике Донбасса. Допустимую скорость движения автомобилей по трассам стоит увеличить в тех местах, где качество дорог позволяет это сделать. Об этом заявили в Госдуме. По мнению авторов инициативы, сохранять планку в 90 км в час на трассах, чьи технические характеристики и инфраструктура позволяют двигаться быстрее, не имеет смысла. Подчеркивается, что при установке новых лимитов следует опираться на категорию дороги, количество полос, наличие разделительных барьеров, освещение пешеходных переходов, а также на статистику аварийности конкретного участка. Варианты решения кадровых проблем в системе общественного транспорта страны предложил губернатор Калужской области. Владислав Шапша принял участие в работе тематической комиссии Госсовета. Нехватка кадров, водителей и техперсонала вызвана низкими зарплатами и сложными условиями труда. Для решения вопроса был предложен комплекс мер. В их числе развитие учебной базы и улучшение материально-технической базы предприятий, целевое обучение, развитие системы наставничества, повышение привлекательности профессии, а также меры поддержки от зарплаты и поощрения до создания нормальных социально-бытовых условий. Особое внимание уделено предложениям по привлечению в профессию водителя общественного транспорта участников СВО.
1: Екатерина Казанцева, служба новостей.
0: Новости на русском.

Это группа «Градусы» в начале этого часа на Русском радио. Привет всем! Уж за полдень в столице, 12.05, точное московское. Добро пожаловать в прекрасный летний день. У нас здесь сегодня в Москве, ну, прям подарок лета. Знаете, 27-28 градусов. Может быть, будет дождь, конечно, но, ну, где-то там, как всегда, мы надеемся, стороной обойдет. Вот и у вас тоже пусть, даже за окном, если там ненастная погода сейчас, на душе пусть будет хорошо, так солнечно, приятно, по-летнему. Всего хорошего вам!

0: экологии сегодня преимущественно без осадков и до 25 градусов. Ветер южных направлений 3-5 метров в секунду. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе дождь, ночью до 17 градусов, днем до 23. Русское радио «Все будет хорошо». Спонсор выпуска – застройщик ООО «Дефинанс». Догма – жилой квартал «Космопарк».
1: Хочу новую квартиру с видом на реку. И чтобы вид как с орбиты.
2: Передаю координаты. Жилой квартал «Космопарк» от «Догмы». Квартиры с панорамой на Аку, да еще и с отделкой.
1: Просто космос.
2: Запиши. Жилой квартал «Космопарк» на догма.ру.
3: ООО «Специализированный застройщик «Дефинанс». Проектные декорации на сайте наш.дом.рф.

Мясников на русском радио. Чика-чика-чика-чика. И помните, это было больше 10 лет назад. Тогда специально был придуман этот образ Артура Пирожкова для того, чтобы поздравить всех дам с 8 марта. Ну и вот так случилось, что и прижилось, и пошло, и пошло, и поехало. И, конечно же, такой мужчина-обольститель, такой покоритель дамских сердец взял и понравился всем детям. Да, вот я вчера был на детском дне рождения. Конечно же, ой, как детки с ума сходят от Артура Пирожкова. Прыгают радостные под эти песни. А что делать Артуру Пирожкову? Он-то рассчитывал, что будет дам обольщать. Нет, детей не обманешь. Да, дети без Артура Пирожкова никуда. Я тебя...

Комсомольскому радио 31. 2 августа. Весь день. Звезды поздравляют. Песни звучат. Деньги дарятся. С 9 утра и до полуночи. Дозвонитесь первым после сигнала. Поздравьте Русское радио с днем рождения. И получите в подарок 31 тысячу рублей. Русскому радио 31. Принимаем поздравления. Подробности на русрадио.ру.

Это когда ты просишь, чтобы вот это вот бока твои пустили ту самую юбку или те самые брюки, которые когда-то были, как раз сейчас уже нет. Ты говоришь, ну давай, Жирок, отпусти, отпусти уже меня. Хочу я к ним, как говорится. Но знаете, лето все исправит. Мне кажется, вот летом худеть самое то. Столько всего вкусного и некалорийного рядом. Но вот сейчас, смотрите, пошли кабачки поперли. Ну что, кабачки пожарили, поели, все, и наелись. Ну а что там?

0: Думала ли в 90-х годах Кристина Орбакайте, что споет песню про карту «Мир» и то, что грустен мир без тебя, но это без денег? Ну что, карта «Мир» без денег, конечно, грустно. А вот когда денежки на ней есть, ох, так сразу, да, как хорошо. Ничего, дождитесь 2 августа, возможно, именно вашу карту мы пополним на 31 тысячу рублей, потому что русскому радио 31. Отмечаем день рождения 2 августа.
1: Сколько раз, сколько долгих годов искал, чтобы услышать хоть пару фраз.

0: Реклама на русском.
1: Путешествовать всегда выбираем с ФПК. В отпуск или по работе. Скидки, акции и льготы. Для студентов, для детей, для знакомых и друзей. Для родителей жены, для защитников страны. Для тебя и для меня. Акции от ФПК.
2: Подробнее на сайте РЖД в разделе «Тарифы и акции».
3: Федеральная пассажирская компания.
4: Выгодные новости в эфире. Получите до 360 тысяч рублей от государства и акции Сбера в подарок при подключении программы долгосрочных сбережений. Подробности акции в любом отделении Сбера или Сбербанк онлайн. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-21-95. Москва. 18+. Услуги по организации управления средствами долгосрочных сбережений осуществляет АО «НПФ Сбербанка». Подробнее об акции, условиях управления активами, а также иная информация, подлежащая раскрытию, на sberbank.com/promo/pds. Есть ограничения.
5: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса. 0+.
6: Не хочешь прозевать клюв? Афалаза.
7: Афалаза – инновационный препарат для лечения аденомы простаты. Уменьшает воспаление, улучшает мочеиспускание, препятствует риску прогрессии аденомы. Афалаза – не попадайся на крючок аденомы простаты.
8: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
9: В нашей стране не найти двух одинаковых пейзажей. В бизнесе также. Каждый день ждет что-то новое. Но с бизнес-счетом в Т-банке все предсказуемо. Без скрытых списаний и комиссий. Чтобы знать все наперед. Т-бизнес. И дело делается.
10: Подробнее об условиях тарифов расчетно-кассового обслуживания АО Т-банк на tbank.ru.
11: Новый «Москвич» возвращает четкую управляемость и контроль над дорогой. «Москвич-М70» и «Москвич-М90». Современные кроссоверы с приемистым турбомотором и проверенным 9-ступенчатым автоматом. А в «Москвич-М90» есть еще полный привод и просторный 7-местный салон. Запишитесь на тест-драйв и убедитесь в этом сами. «Москвич». Точность решений.
12: Подробности о специальных предложениях у официальных дилеров и на «Москвич-М.ру». Реклама АО «ПТ». Не оферта.

0: января по 31 июня 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская, набережная, дом 10. Подробнее об организации, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на озон.ру. 16+.
1: Сделайте свой лучший ход. Переведите свой инвестиционный портфель в Сберинвестиции. Получите выгодные тарифы, 30 дней торгов без комиссии и кэшбэк до 13 миллионов рублей. А владельцам акций Сбера – новые привилегии клуба акционеров. Ждем вас в Сберинвестициях.
2: Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Срок акции с 3.05.25 по 31.10.26. Подробнее об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения уточняйте на sberbank.ru/invest185. ПАО Сбербанк. 18+.
3: Лето любит три вещи. Солнце, отпуск и хорошую музыку. За последнее отвечает РУ-ТВ. РУ-ТВ. С нами каждый день звучит ярче.
4: Категория 16+.
5: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
6: Как я уже говорил, я никогда не повторяюсь. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

Да, есть такие моменты в нашей жизни, которые вспоминаешь, особенно стихи, выученные в школе, либо какие-то формулы. Вот учишь, не запоминается, а они тебе могут так говорить: учи, ты меня еще вспомнишь. И потом какой-то даже необычный момент, раз, и действительно вспоминаешь. Я вам желаю хорошей памяти, и пусть ваша память будет избирательной и помнит только хорошее.

0: Реклама на русском.
1: АО «Тайфун» приглашает на работу монтажников РЭА и приборов. Заработная плата до 150 тысяч рублей. Слесарей и ремонтников промышленного оборудования до 90 тысяч рублей. Соцпакет – компенсация за питание. Иногородним – компенсация за найм жилья. Звоните 718-540.
2: Прикоснитесь к современной интерьерной классике с новой коллекцией «Прованс» от Керама Марацци. Плитка, керамогранит, сантехника, мебель для ванной комнаты и обои. С 7 по 9 августа окунитесь в атмосферу «Прованса». Праздничное настроение, подарки покупателям и скидка 10%. Подробности в фирменном магазине на Карла Либкнехта 29.
3: Впервые в Калуге. Шапито московского цирка «Никулина». С 1 по 30 августа на парковке ТРЦ «Торговый квартал». Улица Московская, 338А.
4: Для ваших особых дат и будней украшения, часы и бижутерия в магазинах торгового комплекса «21 век». Большой выбор в одном месте. Все магазины на сайте kaluga21vek.ru. А за покупками в самый центр Калуги. Торговый комплекс «21 век».
5: Проверьте мужское здоровье в клинике Фомина. 771-300.
6: Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
7: Мам, я сказку придумал. Жили-были сосиски и колбасы. Натуральные, вкусные. Назывались «Мясной гурман». Но напал дракон и всех съел.
8: Понятно, почему холодильник пустой. А дракон двухголовый был? Одна голова твоя, а другая папина?
9: «Мясной гурман» – это вкусные колбасы и деликатесы для всей семьи.
10: «Мясной гурман».
11: ПАО «Калужский двигатель» приглашает на работу инженеров-технологов, инженеров-конструкторов, мастеров участка, рабочих станочных профессий, слесарей-ремонтников, электромонтеров по ремонту и обслуживанию электрооборудования. Высокая заработная плата, дотация на питание, бесплатное обучение, частичная оплата съема жилья. Московская, 247, телефон 76-32-98.
12: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио просто работает. Всегда.
13: Мои бывшие жены убедили меня в том, что я убежденный холостяк.
14: Телефон рекламной службы Русского радио в Калуге. 58 88 88.
15: Что слушает страна?

0: больше, чем радио. Новости на русском.
1: Здравствуйте, в студии с новостями Рустам Каримов. Власти и бизнес готовят документ о разграничении трудовых и нетрудовых отношений. Газета «Ведомости» пишет, что в разработке участвуют в том числе налоговые службы, Минтруд и Минэкономразвитие. Представить документ хотят до сентября. Собираются сформулировать правила работы для платформенной занятости, сотрудничества с самозанятыми ИП, а также аутсорсинговых услуг. Сейчас бизнес не понимает, как отличать трудовые и нетрудовые отношения, так как нет единого подхода при контрольных проверках. Россия и Китай начали обсуждать бессрочное введение безвизового режима. В российском МИДе заявили, что такое решение положительно повлияет на двусторонние туристические обмены. По итогам минувшего года турпоток между странами вырос на 17%, превысив 3 миллиона поездок. В прошлом сентябре Китай на год ввел безвиз для россиян. После этого Россия отменила визы для китайских туристов. Конкурс на бюджет в педагогические вузы превысил прошлогодний уровень. Минпросвещение заявили, что на одно место приходится 14 заявлений. Педвузы уже завершили принимать документы на бюджетные места по программам бакалавриата, специалитета и базового высшего образования. Университеты опубликовали конкурсные списки. Согласие на зачисление будут принимать до 5 августа. В России ведут ГОСТ на игрушечное оружие для детей. Требование вступит в силу со следующего года. Как пишет РИА Новости, правила коснутся пистолетиков, рогаток, катапульт, арбалетов, луков для стрельбы и дротиков. Согласно документу, игрушечное оружие не должно иметь острых кромок или концов, оно должно быть изготовлено из мягких материалов, игрушки со снарядом должны быть защитным наконечником из упругого материала. На этом пока все. О развитии событий в следующих выпусках. Далее в эфире Дмитрий Оленин.
0: Новости на русском.

В Москве начало второго. Кто-то из вас сейчас отправляется на обеденный перерыв. И как нам тут Минтруд разъяснил, во время обеденного перерыва работник вправе покидать рабочее место, может даже пойти прогуляться куда-нибудь на улицу. А на улице-то лето. Везде-везде сейчас хорошее настроение, особенно у тех, кто слушает русское радио. Правда же?

0: Петербурге завтра обещают дождь, юго-западный ветер до 6 метров в секунду, давление 741 миллиметр. По прогнозу нейросети Яндекса, ночью в нашем городе 17-19 градусов, а днем до 23. Русское радио «Все будет хорошо». Спонсор выпуска – застройщик ООО «Дефинанс». Догма – жилой квартал «Космопарк».
1: Хочу новую квартиру с видом на реку. И чтобы вид как с орбиты.
2: Передаю координаты. Жилой квартал «Космопарк» от «Догмы». Квартиры с панорамой на Аку, да еще и с отделкой.
1: Просто космос.
2: Запиши. Жилой квартал «Космопарк» на догма.ру.
3: ООО «Специализированный застройщик «Дефинанс». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.
4: Реклама на русском.
5: Знаешь, что общего у бизнесмена, путешественника и того парня, что в спортзал после работы? У них всех один рюкзак. И этот рюкзак фирмы «Эколак». Легкий, прочный, стильный, с фишками, которые ты оценишь только когда попадешь под дождь или забудешь, куда положил ключи. Один рюкзак для работы, отдыха и всего, что между ними. Приходи в магазин «Экспедиция» в ТК 21 век на первом этаже. Выбери тот, что подходит именно тебе.
6: Фантастические цены в коттеджном поселке Горневская Слобода «Комфорт Плюс». Дуплекс на две семьи с участком от 2 900 000 рублей. Одноэтажный дом от 4 400 000 рублей. Телефон плюс 7 903 815 22 22.
7: И коротко о погоде на завтра. Днем будет светло, ночью будет темно, а если будет дождь, то будет еще и мокро.
8: Телефон рекламной службы Русского радио в Калуге. 58 88 88.

Вот у меня одна подруга, она тоже задавалась недавно таким вопросом. Ну зачем? Ну зачем? Ну зачем я поставила робот-пылесос на автоматический режим, чтобы вечером он пылесосил? Застряла в огромнейшей пробке, возвращаясь с дачи. Дома собака ждала. Конечно, собаку вовремя не выгулили. Собака, естественно, ну не дождалась хозяйку. А робот-пылесос решил, вы знаете, вот как маслице по хлебушку. Вот так раз, и все по всей квартире. Вот так тонким-тонким слоем. Ну и что, и ругать ты ведь никого не будешь. Вот только вас задаваться таким вопросом. Ну зачем? Я желаю к любым вам трудностям относиться всегда с улыбкой. И пусть у вас все будет хорошо.

0: там свои шутки. Некислые шутки на русском радио.
1: С 1 июня по 31 августа.
0: Подробности на русрадио.ру.
1: 12+.
2: Реклама на русском.
3: Да, в шумных местах можно кричать в трубку и пытаться сказать, что вы перезвоните позже. Но есть и другой способ. МТС представляет уникальную технологию шумоподавления. Искусственный интеллект очистит речь от посторонних шумов в звонке, чтобы вы могли говорить где угодно. Подключайте на 30 дней бесплатно в приложении «Мой МТС». ПАО «МТС. Москва». ОГРН 102-770-014-91-24. 30 дней бесплатно, далее 99 рублей в месяц. 18+.
4: Динамичный мегаполис и новый внедорожник STO MX в одном кадре. Покоряйте улицы и открывайте новый ритм большого города. Впечатляющий дизайн, мультимедиа с тремя экранами, 7 режимов движения и более 20 высокотехнологичных ассистентов. STO MX в объективе города. От 3 890 000 рублей.
5: Цена указана на новый автомобиль STO MX 2026 года выпуска. В комплектации премиум, без учета дополнительного оборудования и иных услуг, без учета максимальной выгоды при сдаче автомобиля в трейдинг. Указанное оборудование может быть опциональным до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дилеров STO. Не оферта.
6: На Туту мощная распродажа авиабилетов на море. Уронили цены на перелеты по всему миру. Билеты Москва-Анталия от 7 тысяч рублей. Туту. Приложение для путешествий номер один.
7: Реклама. ООО «НТТ ОГРН 114-774-682-64-68. Город Москва, 6+.
8: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет новое направление. Монте-Карло Спорт. Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. Аурусская медиагруппа, Москва, Краснопресненская, Набережная, дом 8, ОКРН 102-773-988-54-58.
9: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из трех дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
10: Когда много денег, как-то легче думать, что не в них счастье. Рекламная служба русского радио 579-7799, код 499.

Если станет грустно, придумайте шутку. А придумали шутку, отправьте ее нам. У нас же Антоновка по-русски вовсю, прям до самого финала лета. Между прочим, самые лучшие шутки озвучит в эфире Антон Юрьев. Ну а их автор, естественно, получит эксклюзивный подарок. Это футболка с текстом вашей шутки. Все подробности найдете на нашем сайте rusradio.ru.

вошла в музыкальную эпоху Севиль. Недавно, кстати, обсуждали тоже с артистами, какой потрясающий был концерт Артик и Асти при поддержке Русского радио. Какая очаровательная, великолепная Севиль. Как она выглядит, какие у нее наряды, как она поет. Ну, в общем, Севиль, мы тебе дифирамбы поем всей страной. Спасибо вам, Артик и Асти.

0: Русское радио в твоем мобильном.
1: Русское радио.
0: В любое время. В любом месте. Вместе.
2: Реклама на русском.
3: Путешествовать всегда выбираем с ФПК. В отпуск или по работе. Скидки, акции и льготы. Для студентов, для детей, для знакомых и друзей. Для родителей жены, для защитников страны. Для тебя и для меня. Акции от ФПК.
4: Подробнее на сайте РЖД в разделе «Тарифы и акции».
5: Федеральная пассажирская компания. Откройте для себя натуральный рубленый тунец «Капитан вкусов». Крупные кусочки нежного филе в каждой банке. Вкусно не оторваться. «Капитан вкусов». Любовь в каждой рыбке.
6: Образовательный кредит в Сбере с господдержкой – твоя суперсила для поступления. Оформи онлайн без справок о доходах. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru, раздел для молодежи «Кредит на образование». ПАО «Сбербанк». Потребительский кредит, образовательный кредит с государственной поддержкой. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. 0+.
7: Наше лето, как наши моря. Теплое, как волна Черного моря. Веселое, как чайки над Азовским морем. Свежее, как ветер Балтийского моря. Лето у нас разное, но каждое наше. Балтика безалкогольная. Там, где лето, там, где Россия.
8: Новый «Москвич» возвращает четкую управляемость и контроль над дорогой. «Москвич-М70» и «Москвич-М90». Современные кроссоверы с приемистым турбомотором и проверенным 9-ступенчатым автоматом. А в «Москвич-М90» есть еще полный привод и просторный 7-местный салон. Запишитесь на тест-драйв и убедитесь в этом сами. «Москвич». Точность решений.
9: Подробности о специальных предложениях у официальных дилеров и на «Москвич-М.ру». Реклама.

0: по 31 июля 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, срок, месте и порядке получения на озон.ру.
1: Русское радио представляет 5 декабря. Москва. ВТБ-арена. 31-я церемония вручения национальной музыкальной премии «Золотой граммофон». Билеты уже в продаже. Подробности на русрадио.ру.
2: 12+. Утро всегда доброе. А дальше сами. Рекламная служба русского радио 579-7799. Код 499.

0: сам. Новая песня на русском.
1: Поставь на стол мой хит, мой топ. Сквозь временный ток, забей на любовь.
2: Всем привет, это Маша Вебер, и вы слушаете мою новую песню «Поставь на стоп» на русском.
0: Русское радио.

Вот кого точно с детства невозможно на стоп поставить, так это меня, Дмитрия Оленина. Вот мама меня ругала, все родственники, ты можешь посидеть хотя бы несколько секунд. Нет, не могу, до сих пор не могу. Ну и хорошо же, чем больше движухи, тем больше позитива. И давайте самый позитивный час устроим на Русском радио, буквально через несколько минут. Сразу после новостей будет стол заказов, будем передавать приветы и поздравления.

0: Реклама на русском.
1: Альпийские, баварские, французские.
2: Сережа, что ты делаешь?
1: Путешествую.
2: С открытым ртом и причмокивая?
1: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
3: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
4: Мясной гурман.
5: АО «Тайфун» приглашает на работу монтажников РЭА и приборов. Заработная плата до 150 тысяч рублей. Слесарей и ремонтников промышленного оборудования до 90 тысяч рублей. Соцпакет – компенсация за питание. Иногородним – компенсация за найм жилья. Звоните 718-540.
6: Только в июле женские дни в клинике «Фомина». Прием гинеколога плюс УЗИ со скидкой 50%. Подробнее по телефону 771-300.
7: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
8: Мы идем в цирк Никулина. А вы идете? 0+.
9: В связи с ростом объемов литейного производства завод «Калужский двигатель» приглашает на работу обрубщиков, кузнецов ручной ковки, контролеров и электрогазосварщиков, слесарей-ремонтников, токарей. Высокая заработная плата, дотация на питание, бесплатное обучение, частичная оплата съема жилья. Московская, 247, телефон 76-32-98. 76-32-98.
10: Прикоснитесь к современной интерьерной классике с новой коллекцией «Прованс» от Керама Марацци. Плитка, керамогранит, сантехника, мебель для ванной комнаты и обои. С 7 по 9 августа окунитесь в атмосферу «Прованса». Праздничное настроение, подарки покупателям и скидка 10%. Подробности в фирменном магазине на Карла Либкнехта 29.
11: Для ваших особых дат и будней украшения, часы и бижутерия в магазинах торгового комплекса «21 век». Большой выбор в одном месте. Все магазины на сайте Калуга21век. А за покупками в самый центр Калуги. Торговый комплекс 21 век.
12: Я дураков из вас не делал. Я на готовое пришел.
13: Телефон рекламной службы Русского радио в Калуге. 58 88 88.
14: Что слушает страна? На кр...

0: Слушайте «Лучшее», «Любимое» на русском. Новая песня на русском.
1: Всем привет, с вами Алиса Морозова, и вы слушаете мою новую песню «Тысячу раз» на русском.

0: больше, чем радио. Русское радио. Новости на русском.
1: Здравствуйте, в студии с новостями Рустам Каримов. Федеральная антимонопольная служба возбудила дела из-за необоснованного подорожания топлива в нескольких регионах. Это коснулось отдельных заправок и сетей АЗС в Пермском крае, Республике Коми, Нижегородской и Новосибирской областях. На прошлой неделе ФАС возбудила 15 дел и выдала почти 40 предупреждений нескольким нефтяным компаниям и независимым участникам рынка из-за изменения цен на топливо. Российские железные дороги отрицают сообщение об ужесточении правил перевозок пассажиров. В компании отметили, что вводить изменения с предстоящего августа не собираются. Ранее СМИ написали, что проводники будут более тщательно сверять персональные данные пассажиров. В случае ошибок могут отказать в посадке. Кроме этого, контролеры якобы будут измерять габариты сумок и коробок непосредственно у вагона. В Минздраве заявили о праве россиян по ОМС проходить исследование на антитела к гепатиту С. В ведомстве заявили РИА Новости, что такой анализ можно сдать с 25 лет в рамках диспансеризации один раз в 10 лет, хотя вакцины от этого заболевания нет. Кроме этого, диспансерное наблюдение уже диагностированных пациентов необходимо прежде всего при хроническом гепатите Б. Еще иммунизация против вирусного гепатита А проводится бесплатно людям из групп высокого риска. Криштиану Роналду снимется в сериале про футбольного агента, причем португальский нападающий станет исполнительным продюсером проекта. На экране также появится бывший игрок Арсенала и сборной Франции Тьерри Анри. По данным СМИ, съемки уже начались в Лондоне, сериал получит название «День первый», у него будет драматический жанр с комедийными элементами. На этом пока все. О развитии событий в следующих выпусках.
0: Новости на русском. Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
2: Привет, привет, привет всем и каждому. В Москве начало третьего дня. На русском радио начинается стол заказов. Это целый час приветов и поздравлений. Я, Дмитрий Оленин, с большим удовольствием буду поднимать вам настроение, передавая ваши сообщения. Присылайте их, наши мессенджеры работают, все они привязаны к номеру телефона 916-003-105-7. Также загляну в наше сообщество ВКонтакте и отправляю сообщение. Не забудьте подписаться. Всем хорошего летнего дня!

0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Так, вот ваше сообщение. Передаю привет моему другу Саше. Каратерзион, самый лучший мой друг. Спасибо тебе за дружбу. Это от Анюты. Друзья Маша и Таня, привет. Желаю много удач и побольше улыбок этим летом. Русское радио, здравствуйте. Прошу вас, передайте, пожалуйста, огромнейший привет для моей сестренки, для строгой Светланы. Поздравляю ее с 45-летием. Желаю, чтобы все мечты сбывались, дети радовали. У нее их трое, три дочки. Муж видел в ней не только жену, но и партнера по жизни. Благополучие и мира в душе. Семья Букачевых из Беларуси, из Могилева поздравляет. Елена пишет нам: добрый жаркий день из Уфы. Едем с мужем, Женечкой и детьми в деревню Асканыш. Будем купаться и будем балдеть, пишет Лена. Лена, вам легкой дороги, ну и исполните все задуманное. И давайте еще одно сообщение. Меня зовут Илюся. Огромный привет из Анталии. Всегда с удовольствием слушаю вас, Русское радио. Передаю привет моим знакомым и друзьям, а особенно моим детям. Аслан, Медиса и Алихан. Пусть у вас все будет хорошо.
2: В Калуге завтра обещают дождь, юго-западный ветер до 6 метров в секунду, давление 741 миллиметр. По прогнозу нейросети Яндекса, ночью в нашем городе 17-19 градусов, а днем до 23.
3: Русское радио, все будет хорошо.
0: Реклама на русском.
4: Зонт «Доплер». Ваш надежный щит от дождя и сюрпризов погоды. Качество, проверенное временем, и стиль, который заметят. Сделайте свой отдых комфортным. Выбирайте «Доплер». Магазин «Экспедиция», ТК 21 век, первый этаж.
5: Фантастические цены в коттеджном поселке Горневская Слобода «Комфорт Плюс». Дуплекс на две семьи с участком от 2 миллионов 900 тысяч рублей. Одноэтажный дом от 4 миллионов 400 тысяч рублей. Телефон плюс 7 903 815 22 22.
6: Я, конечно, могу держать рот на замке, но вы все равно прочтете на моем лице субтитры.
7: Телефон рекламной службы Русского радио в Калуге 58 88 88.

0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Вот они, ваши сообщения. Привет, русское радио. Привет сыну Игорю, который обожает русское радио. А я уже его ревную, между прочим, к русскому, пишет Наталья. Наташ, вы что? Придется ревновать к миллионам по всему миру. Так, привет моему начальнику Сайбель Денису Борисовичу от Антонины. Привет мужу моему Михаилу. Бросай работу, пошли купаться, предлагает Александра. А, вы знаете, Миш, я с Сашей согласен. Да, хорошая идея. Соглашайтесь. Так, дальше. Поздравляю нашу Леночку от клуба «Петрович». Стол номер 4. С днем варенья. Так, дальше отправляется поздравление коллегам из ООО «Стройдом». Это в городе Старый Оскол Белгородской области. Ангелине и Марине от Алены Одинецкой. Привет от Станислава, отдела логистики Первомайской, Николаю, Андрею и Владу. Так, дальше отправляем сообщение Веронике и Иришке от Надежды. Я вас очень люблю. Мама Надя подписалась. Привет моему 7-летнему помощнику, сыночку любимому Богдану, который помогает мне мыть банки на закупорку помидор. Ой, класс. Очень тебя люблю, написала мама Катя. Привет, дочурки, помощницы. Люблю тебя, Эльзочка. Это от мамы Альбины из Удмуртии. Привет нашей мебельной фабрике «Мебель Неман» в город Ротно, в Беларуси. Особенно нашему коллективу, отделу маркетинга. Привет, русское радио, Химкинской 105-й бригаде скорой помощи. Айзи, Лейли и Вадиму от водителя скорой помощи Вадим. Ребят, вам привет. И давайте еще одно сообщение всем водителям. Спасибо, что создаете ажиотаж с бензином, жалуется Карина из Моршанска, Тамбовской области. Но, как говорится, ничего, неприятность эту мы переживем.

0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: А давайте еще больше ваших приветов и поздравлений брату Матвееву Руслану, который сейчас за рулем везет нас, и к сестре Вере огромный привет. Едем в деревню Окладнево. Нам хорошего отдыха, а всем отличного настроения. Любимую тетю с днем рождения, тетя Ань, я тебя люблю. Это от племянницы Любы. Поздравляю свою любимую жену Евлеву Ирину, муж Михаил и наши четверо деток. Любим тебя. Передаю привет, поздравления для себя, пишет нам Александр, с вчерашним днем рождения. Саш, с наступившим Новым годом. Маме Александре Николаевне из Могилева привет. Очень любит она русское радио. Всегда его слушает от Максима Давыденко. Привет, русское радио, доченьке Елене. Живет в Москве. Я передаю ей, пожалуйста, привет от Галины. Так, еще кому? А для доченьки София Ручко. Поздравляю тебя с 18-летием. 18 лет – это начало большого пути. Пусть он будет наполнен яркими моментами и счастливыми событиями. Очень любим тебя, написала Татьяна. Привет от Станислава, отделу логистики Первомайская. Николаю, Андрею, Владу. Так, еще привет отправляем огромнейший моей самой любимой Ксюшечке. Это от Кристины. И привет от Станислава. Передайте, пожалуйста, Олегу. Мы сегодня работаем в две смены. Парни, сил вам. Еще поздравления для любимой бабушки из города Пучежа с юбилеем. Ей сегодня 80. У бабулечки моей, моя бабулечка отмечает свой юбилей. Поздравляю тебя, пусть тебе всегда все будет хорошо. Ну, давайте еще одно поздравление для Елены Телегус. С днем рождения. Море улыбок, побольше радостных событий и позитивных эмоций. От Оксаны Бочаровой это поздравление от Оксаны и всей компании.

Ой, у кого-то сейчас будет так все хорошо, так все хорошо. Я вчера, между прочим, виделся с Димой Биланом. Дима в прекрасном настроении, свеж, бодр, готов к своему супершоу, которое в эту пятницу состоится в Москве на стадионе. Я уже знаю, чуть-чуть знаю, что будет. Слушайте, будет вау, будет круто, будет мега здорово. Ну и, конечно же, на это грандиозное летнее событие у меня есть два приглашения для вас. От вас требуется всего лишь дозвониться к нам в студию по телефону 8495-995-105-7. Ну, вы там привет, передадите поздравления, а я вам передам приглашение на концерт Димы Билана. Набирайте, жду.

0: Время подарков на русском радио.
1: Ой, как я люблю, люблю я это время. Время подарков. Счастливим Юлю из Москвы. Юля, здравствуйте.
2: Здравствуйте, всем привет.
1: Да, Юль,
2: любимое русское радио.
1: Давайте начнем с ваших приветов. Кому вы передаете привет?
2: О, я передаю привет всем своим родным. Город Электросталь, мамочке, папочке, сестре и любимым племяшкам Женьку и Диме.
1: Ну, а с кем вы пойдете на Диму Билана? С племяшками? Это, говорит, секрет пока.
2: Пока не знаю.
1: Как это называется? Устрою тендер, конкурс.
2: Да, будет конкурс.
1: Кто принесет лучший подарок, с теми отправимся. Юль, я вас поздравляю. У вас два приглашения есть на чудесное шоу. Представляете, огромный стадион под открытым небом. Большой-большой-большущий стадион. И он, наш прекрасный, неподражаемый, единственный в своем роде Дима Билан в эту пятницу до 31 июля даст незабываемое шоу в Москве. Вы будете одной из свидетельниц этого шоу. Два приглашения дарю вам от Русского радио. Приходите, до встречи в пятницу там, на этом потрясающем шоу.
0: Время подарков на Русском радио.

0: Хана, в общем-то, про русское радио написала песню и спела «От зари до зари», потому что это про... мы с вами «От зари до зари». От темна до темна. Вот Артем Сорокин подтвердит, не даст соврать. Привет.
1: Точно, абсолютно. Дима, привет, всем большой привет. От зари до зари. Мы приходим на работу, только вчера был на работе, а я опять на работе, и опять я дарю хорошее настроение слушателям. Особенно, знаешь,
0: ты знаешь, вот... ну я тебе, извини, перебью, да, а и наши слушатели тоже некоторые, особенно вот врачи, да, а когда доктор выходит на дежурство, он же тоже от зари до зари.
1: 100%.
0: И от темна до темна. Поэтому спасибо те, кто...
1: Есть и слушатели, да, которые круглосуточно русское радио слушают, и мы таких особенно обожаем. Вот человек с утра до вечера с нами, воспринимает нас как друзей, и мы вас тоже воспринимаем как друзей.
0: Вот поэтому оставайтесь вместе с нами, и все у вас будет хорошо. Я, Дмитрий Оленин, прощаюсь с вами. До завтра. Пока.
2: Новая песня на русском.
3: Улетай, улетай, улетай.
4: Всем привет! Это Александр Панайотов, и вы слушаете мою новую песню «Улетай» на русском.

0: Реклама на русском.
1: АО «Тайфун» приглашает на работу монтажников РЭА и приборов. Заработная плата до 150 тысяч рублей. Слесарей и ремонтников промышленного оборудования до 90 тысяч рублей. Соцпакет – компенсация за питание. Иногородним – компенсация за найм жилья. Звоните 718-540.
2: Прикоснитесь к современной интерьерной классике с новой коллекцией «Прованс» от Керама Марацци. Плитка, керамогранит, сантехника, мебель для ванной комнаты и обои. С 7 по 9 августа окунитесь в атмосферу «Прованса». Праздничное настроение, подарки покупателям и скидка 10%. Подробности в фирменном магазине на Карла Либкнехта 29.
3: Впервые в Калуге. Шапито московского цирка «Никулина». С 1 по 30 августа на парковке ТРЦ «Торговый квартал». Улица Московская, 338А.
4: Мультифруктовый сок предпочитают те люди, которые не знают, чего хотят.
5: Телефон рекламной службы Русского радио в Калуге 58 88 88.

0: Сервисов искусственного интеллекта и прокси-серверов. Такой законопроект уже подготовили. Глава СКР Александр Бастрыкин заявил Интерфаксу, что законодательство уже регламентирует использование программных средств для доступа к заблокированным ресурсам, если с их помощью совершаются противоправные действия, однако нет универсальной нормы, подчеркнул Бастрыкин. В Госдуме предложили переводить 10 классы даже с низкими баллами основного государственного экзамена, но при наличии свободных мест в специализированных классах. Авторы инициативы ссылаются на обращение родителей девятиклассников, которых по разным причинам не взяли в 10 класс. Как сообщает ТАСС, школы самостоятельно устанавливают порог прохода в профильные старшие классы. Продукция московских предприятий востребована по всей стране, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Ее поставляют в ряд регионов, помогая развивать ключевые инфраструктурные и социальные проекты. По словам Собянина, промышленность Москвы продолжает уверенный рост и вносит существенный вклад в технологический суверенитет России. Растет выпуск компьютерных, электронных, оптических и кабельных изделий, компонентов для изготовления лекарств, продуктов питания. При этом ставка делается на высокотехнологичное производство, что обеспечивает достижение технологического суверенитета для России. Треть опрошенных работников сразу после получения зарплаты переводит часть денег на вклад или накопительный счет. Столько же, в первую очередь, оплачивают кредиты и коммунальные услуги. Как пишет РИА Новости, почти 40% начинают ограничивать повседневные расходы через 5-7 дней после получки. 6% не придерживаются определенного финансового плана после получения зарплаты. О развитии событий в следующих выпусках.
1: Новости на русском.

0: Очень сложно.
1: Артём Сорокин. Артём Сорокин.
2: Артём Сорокин на русском радио.
3: Жара, жара, жареное солнце больших городов, как пела одна певица. До плюс 30 у нас сегодня в столице. Все и все плавится, асфальт плавится, мороженое стекает по руке. И вот бы от этой жары куда-то улететь в продолжении песни о студии, улететь в прямом смысле на моря, ну или хотя бы в переносном, к речке, фонтану в парке. Ну, кстати, завтра, судя по прогнозам, у нас тут еще фонтан возможен в столице. Наобещали тут до 17 литров воды на метр квадратный выпадет завтра в Москве. Но это не точно, как всегда. Как сказал метко Дмитрий Оленин у нас тут в кулуарах русского радио, погода, она такая ветреная девушка, непостоянная. Но зато мы постоянные с вами в желании слушать любимые песни. С этого часа и далее с вами я, Артём Сорокин. Привет-привет, хорошего дня или уже вечера. Полетели.

0: Метеорологи завтра обещают дождь, юго-западный ветер до 6 метров в секунду, давление 741 миллиметр. По прогнозу нейросети Яндекса, ночью в нашем городе 17-19 градусов, а днем до 23. Русское радио «Все будет хорошо». Спонсор выпуска – застройщик ООО «Дефинанс». Догма – жилой квартал «Космопарк».
1: Хочу новую квартиру с видом на реку. И чтобы вид как с орбиты.
2: Передаю координаты. Жилой квартал «Космопарк» от «Догмы». Квартиры с панорамой на Аку, да еще и с отделкой.
1: Просто космос.
2: Запиши. Жилой квартал «Космопарк» на догма.ру.
3: ООО «Специализированный застройщик «Дефинанс». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.

0: никогда.
1: Это Юлия Ковальчук, «Прости» на русском радио. Да, вот как раз у меня на прошлой неделе была дорога на север. На 4 дня ездил в Карелию, в Петрозаводск. Посмотрел хотя бы одним глазком красоты наши карельские. Вот знаете, друзья, ей-богу, никуда не надо ездить. Столько у нас красивых, невероятных мест в стране. Поезжай, смотри, не хочу. Ну и, конечно, прохлада. Вот выходишь из поезда Петрозаводский, и такое ощущение, что кондиционер включили в городе. Свежо, хорошо, а там наоборот жалуются. Вот прохладно, хочется тепла. Ну, в общем, хорошо там, где нас нет, это точно. Ну и, конечно, везде звучит русское радио. Вот так вот едешь по стране, в такси звучит, в магазине звучит, здесь звучит. Всем точкам, где нас слышно, большущий привет. Давайте послушаем какую-то освежающую историю Анны Асти, Дима Билан на русском.
2: В темном коридоре вещи, понятых где-то в пробке, но на сердце много

0: Русскому радио 31. 2 августа. Весь день. Звезды поздравляют. Песни звучат. Деньги дарятся. С 9 утра и до полуночи. Дозвонитесь первым после сигнала. Поздравьте Русское радио с днем рождения и получите в подарок 31 тысячу рублей. Русскому радио 31. Принимаем поздравления. Подробности на русрадио.ру. Реклама на русском.
1: Да, в шумных местах можно кричать в трубку и пытаться сказать, что вы перезвоните позже. Но есть и другой способ. МТС представляет уникальную технологию шумоподавления. Искусственный интеллект очистит речь от посторонних шумов в звонке, чтобы вы могли говорить где угодно. Подключайте на 30 дней бесплатно в приложении «Мой МТС». ПАО «МТС. Москва». ОГРН 102-770-014-91-24. 30 дней бесплатно, далее 99 рублей в месяц. 18+.

0: января 31 июня 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская, набережная, дом 10. Подробнее об организации, правила, количестве призов, срок, месте и порядке получения на озон.ру 16+.
1: На Туту мощная распродажа авиабилетов на море. Уронили цены на перелеты по всему миру. Билеты Москва-Анталия от 7 тысяч рублей. Туту. Приложение для путешествий номер один.
2: Реклама. ООО «НТТ ОГРН 114-774-682-64-68. Город Москва 6+.
3: Наше лето, как наши моря. Теплое, как волна Черного моря. Веселое, как чайки над Азовским морем. Свежее, как ветер Балтийского моря. Лето у нас разное, но каждое наше. Балтика безалкогольная. Там, где лето, там, где Россия.
4: Русское радио приглашает.
5: Здорово, кожаные мешки!
4: Гарик Харламов.
6: Мамка, клянусь, я тебя сейчас раскатаю!
4: Дмитрий Журавлев. «Последний богатырь. Колобок». В кино 6 августа.
5: Чтоб все пришли посмотреть. Крутой замес будет.
7: 6+.
8: Русское радио представляет. 5 декабря. Москва. ВТБ-арена. 31-я церемония вручения национальной музыкальной премии «Золотой граммофон». Билеты уже в продаже. Подробности на русрадио.ру.
9: 12+.
10: Когда возвращаетесь из отпуска, где все включено, не забудьте все выключить. Рекламная служба Русского радио 579-779.

0: «Без тебя» – посвящение всем, кто тоскует по своей второй половинке, сидя на работе во вторник днем. Вторая половинка у себя на работе, ты у себя на работе, вот уже ждешь, не дождешься вечера, чтобы встретиться и вновь провести время. Хотя, конечно, бывает по-разному, чего я в розовых очках. Бывает и наоборот. Вот эта разлука длиной в рабочий день, она как такой некий отдых, возможность отдохнуть от крепких объятий близкого человека, возможность соскучиться, помолчать, создать такую некую интригу, что тоже полезная жизнь, это игра. Это правда. Ну что, половина четвертого уже у нас. Рабочий день давно перевалил за половину. Всем хорошего дня. Конечно же, под песни на русском радио. Я, Артем Сорокин, ставлю для вас любимое.
1: Ты Венера, я Юпитер, ты Москва, я Питер. Люди, помоги.

Ну, до цифры 5 пока еще далеко. Пока у нас с вами честно заработанная двойка. В том смысле, что пятница еще где-то там. Пока второй рабочий день продолжается. Вторник. Кстати, социологи утверждают, что именно вторник самый продуктивный день недели. Этот факт является результатом исследований множества кадровых агентств, исследовательских и аудиторских компаний. Дело в том, что в понедельник люди раскачиваются после своих выходных, а вот во вторник уже выходят на пик продуктивности. Ну, а понятно, чем ближе к выходным, тем продуктивность вновь снижается. Друзья, вам, конечно же, продуктивности под лучшие любимые песни на русском радио. У нас скоро Юрий Киселев, Натан и Алсу, а пока Жасмин. Какая яркая летняя песня.

0: Вот оно какое!
1: Наше
0: утро!
2: Русские перцы!
3: Мне, кстати, тоже один раз на каком-то УЗИ чуть было мне не поставили диагноз, что у меня сердце справа. Оказалось, что что-то там аппарат сбоил, короче, в общем...
4: Не, ну да. Прикольно, представляешь, да, вот если взять, вот делать УЗИ, да, и говорить, господи, какой у вас там бардак-то, елки-моталки.
5: Все раскидано.
4: Так, где почка? Почему сердце справа? Что все вперемешку здесь, что это такое?
3: Знаете,
4: я вчера, короче, так прыгал, вот, походу, допрыгался.
0: Завтра с 7 утра слушайте главное утреннее шоу страны «Русские перцы» на русском радио. Реклама на русском.
1: Путешествовать всегда выбираем с ФПК. В отпуск или по работе. Скидки, акции и льготы. Для студентов, для детей, для знакомых и друзей. Для родителей жены, для защитников страны. Для тебя и для меня. Акции от ФПК.
0: Подробнее на сайте РЖД в разделе «Тарифы и акции». Федеральная пассажирская компания.
6: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса. 0+.
7: Не хочешь прозывать клюв? Афалаза.
8: Афалаза – инновационный препарат для лечения аденомы простаты. Уменьшает воспаление, улучшает мочеиспускание, препятствует риску прогрессии аденомы. Афалаза – не попадайся на крючок аденомы простаты.
9: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
10: Выгодные новости в эфире. Получите до 360 тысяч рублей от государства и акции Сбера в подарок при подключении программы долгосрочных сбережений. Подробности акции в любом отделе. Отделение Сбера или Сбербанк онлайн. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-2195. Москва. 18+. Услуги по организации управления средствами долгосрочных сбережений осуществляет АО «МПФ Сбербанка». Подробнее об акции, условиях управления активами, а также иная информация, подлежащая раскрытию, на sberbank.com/promo/pds. Есть ограничения.
11: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет новое направление – Монте-Карло Спорт. Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская, Набережная, дом 8, ОКРН 102-773-988-54-58.
12: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
13: Ничто так не украшает квартиру, как ребенок с фломастером. Рекламная служба русского радио 5797799, код 499.

Да, все-таки лето – идеальное время для знакомства, для того, чтобы получше рассмотреть человека. Ну, хотя бы потому, что зимой мы в пуховиках, как пингвины, да и в парке в феврале на лавочке никто не сидит. Так что, друзья, не теряем время, знакомимся, ищем свою судьбу. Кто еще без любви? А много нас, между прочим, таких, ищущих счастья. Ну и, конечно, Русское радио на вашей стороне поддерживает, желает добра, любви, удачи, всего, чего вы сами себе пожелаете, мы вам тоже пожелаем. Меня зовут Артем Сорокин, Дмитрий Маликов в продолжении.

0: Реклама на русском.
1: Впервые в Калуге. Шапито московского цирка «Никулина». С 1 по 30 августа на парковке ТРЦ «Торговый квартал». Улица Московская, 338А, 0+.
2: Прикоснитесь к современной интерьерной классике с новой коллекцией «Прованс» от Керама Марацци. Плитка, керамогранит, сантехника, мебель для ванной комнаты и обои. С 7 по 9 августа окунитесь в атмосферу «Прованса». Праздничное настроение, подарки покупателям и скидка 10%. Подробности в фирменном магазине на Карла Либкнехта, 29.
3: Чтобы жена не мучилась, что подарить мне на 23 февраля, я, как чуткий муж, специально разбил кружку.
4: Русского радио в Калуге. 58 88 88.

0: Радио. Больше, чем радио. Новости на русском.
1: С новостями в студии Екатерина Казанцева. Здравствуйте.
2: Британский дипломат Иан Праут в шутку предложил отправлять в ВСУ преступников, которые

0: увеличился еще на 11%. Самые высокие средние заработки сейчас на Чукотке – порядка 250 тысяч рублей в месяц, самые низкие – в Ингушетии – около 47,5 тысяч. Эксперты объясняют разницу особенностями экономики регионов. 25 тысяч двигателей выпустил калужский завод АГР. Производство запустили в апреле, и оно уже вышло на серийный выпуск. Сейчас на площадке собирают турбированные двигатели объемом 1,6 литра, мощность в первую очередь 150 тысяч в год. В производстве используются ключевые элементы двигателя российских поставщиков, продолжается формирование новых цепочек поставок и развитие сети отечественных производителей компонентов. В третьем квартале текущего года планируется наладить запуск механической обработки блока цилиндров и головки блока цилиндров. Ведется подготовка к производству двигателей объемом 1,5 и 2 литра. Екатерина Казанцева, служба новостей.
1: Новости. Новости на русском. Русском. На русском радио Артем Сорокин.
2: Эх, сложно сидеть на работе, когда там где-то кто-то отдыхает, где-то что-то происходит, но без нас. Давайте хоть как-то компенсирую, друзья. Вот оказывается, в этот день, в 1923 году, в Москве был проведен первый в России матч по волейболу. Кто любит волейбол? Да как его можно не любить? Особенно женский волейбол. Анекдот я тут старенький нашел в тему. Вчера пультом щелкал, наткнулся на женский волейбол, хотел дальше переключить, но когда комментатор сказал, у москвичек сегодня прекрасно выглядит задняя линия, я заинтересовался. Все, на ближайших выходных бежим играть в волейбол.

Метеорологи завтра обещают дождь, юго-западный ветер до 6 метров в секунду, давление 741 миллиметр. По прогнозу нейросети Яндекса, ночью в нашем городе 17-19 градусов, днем до 23. Русское радио, все будет хорошо.

сегодня 28 июля именины не у Прасковьи, а у Владимира, Петра и Василия. Ну и ряда других необычных имен. Вот читаю я их и будто в детском саду в 2026 году. Авудим, Юстиниан, Кирик, Лолиан, Агриппина, Иулита и Матрона. Вообще родители выбирают сейчас необычные имена детям, чтобы выделить ребенка, как говорят специалисты в этом вопросе, отразить свои ценности или следовать модным тенденциям. Ну а почему нет, если хочется? Хотя, с другой стороны, вот я думаю, что если бы меня, например, звали не Артем, а Юстиниан, это было бы, ну, возможно, перебор некий, потому что все бы называли меня в школе император. Император Юстиниан. Ну, может быть, кличка даже была бы такая, император. Да, ну, в общем, дело житейское, как говорится. Хочется, почему бы и нет. Русской радио вместе с вами. Хорошего дня.

0: такая немного сонная, ленивая, уставшая песня «Елки» на русском радио, прям как в 16:25, когда рабочий день уже понемножку близится к завершению. А еще такое бывает, когда сладенького поешь, тут же спать хочется. Почему? Ну вот я вычитал, из-за резкого скачка и последующего падения уровня сахара в крови, а также выработки серотонина и перераспределения крови к органам пищеварения. Это, кстати, секрет некоторых хозяек, домохозяек. Когда ты видишь, что гости уже немножко засиделись, нужно срочно подавать чай и подавать сладкое. Они поедят сладенького и через полчаса уже начнут понемножку зевать. Ну ладно, мы как-то будем уже уходить. Нам домой пора. На заметку хозяйкам.
1: Ты говори.

Ох, полмира за прохладный душ во время жары, это уж точно. Или вот когда воду отключают, устаешь бегать с тазиками и думаешь, ну когда же это закончится? И как только воду включают, полчаса просто готов на себя лить водичку, компенсируя эти все тазики бесконечные. Ну, про счастливых обладателей бойлеров мы молчим вообще. Друзья, всем, кто устал уже от жары, сейчас я не знаю, какая погода в вашем регионе, у нас тут жарко, хотя вот сейчас в Москве немножко попрохладнее вроде бы стало. Всем, кто устал от жары, желаю уже поскорее добраться до дома и принять ванну, выпить чашечку кофе. Ну, вы знаете, все прекрасно.

0: Реклама на русском.
1: Путешествовать всегда выбираем с ФПК. В отпуск или по работе. Скидки, акции и льготы. Для студентов, для детей, для знакомых и друзей. Для родителей жены, для защитников страны. Для тебя и для меня. Акции от ФПК.
2: Подробнее на сайте РЖД в разделе «Тарифы и акции».
3: Федеральная пассажирская компания.
4: Наше лето, как наши моря. Теплое, как волна Черного моря. Веселая, как чайки над Азовским морем. Свежая, как ветер Балтийского моря. Лето у нас разное, но каждое наше. Балтика безалкогольная. Там, где лето, там, где Россия.
5: Нет бензина, очереди, стресс растет. А внезапная боль в животе способна остановить водителя. Скручивает. Под рукой Неоспам. Мягко и точно, без лишних грамм. Боль и спазм облегчает Неоспам. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Сан Йонг, теперь KGM. Качество, проверенное временем и дорогами. Семейный кроссовер KGM Торос и рамный внедорожник KGM Rexton с гарантией 5 лет и программой помощи на дороге. Корейский двигатель, японская АКПП. KGM. Надежные корейские автомобили. Запишитесь на тест-драйв на kgm.ru.
7: На Туту мощная распродажа авиабилетов на море. Уронили цены на перелеты по всему миру. Билеты Москва-Анталия от 7 тысяч рублей. Туту. Приложение для путешествий номер один.
8: Реклама. ООО «НТТ ОГРН» 114-774-682-64-68. Город Москва, 6+.
6: Сан Йонг. Теперь KGM. Внедорожники KGM Rexton и Торрес с выгодой до 1 миллиона 600 тысяч рублей. KGM. Надежные корейские автомобили.
9: Указано максимальное выгода с учетом всех действующих специальных предложений. Не является офертой. Предложение действует до 31 июля 2026 года. Подробнее на KGM.ru и в официальных дилеров.
10: Отпуск начинается с настроения. А за ним далеко ехать не нужно. Включай РУ-ТВ. Летние хиты и яркие клипы в эфире. Каждый день.
11: Категория 16+.
12: Русское радио приглашает.
13: Здорово, кожаные мешки. У меня для вас не сказка, а чистая правда.
12: Гарик Харламов, Дмитрий Журавлев, «Последний богатырь», «Колобок» в кино 6 августа.
13: Чтоб все пришли посмотреть, крутой замес будет.
14: 6+.
15: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет новое направление. Монте-Карло Спорт. Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. Аурусская медиагруппа, Москва, Краснопресненская, набережная, дом 8, УКРН 102-773-988-54-58.
12: Русское радио представляет 5 декабря. Москва. ВТБ-арена. 31-я церемония вручения национальной музыкальной премии «Золотой граммофон». Билеты уже в продаже. Подробности на русрадио.ру.
16: 12+.
17: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
18: Загадочная вещь – компьютер. Посидел 5 минут – полтора часа прошло. Рекламная служба русского радио 579-7799, код 499.

0: мы с вами каждый день заряжаем наши аккумуляторы настроения, берем силу, я бы даже сказал, силушку богатырскую, конечно же, от Русского радио. И вот какое дело, друзья, 2 августа, день рождения, Русскому радио 31, вас ждет праздничный эфир, поздравления от любимых звезд, отличное настроение и ваши любимые песни, а каждый час с 9 утра и до полуночи вы можете получить в подарок 31 тысячу рублей. После специального сигнала дозванивайтесь в студию первым, поздравьте нас с днем рождения, и деньги ваши. Все подробности на нашем сайте rusradio.ru. Ну а впереди сегодня у нас еще много непрослушанных, любимых, лучших, обожаемых хитов и новинки, конечно. Я всем желаю хорошего завершения вторника под песни на русском. Артем Сорокин.
1: Артем Сорокин. Артем Сорокин на русском радио.
2: Девочка, ты плачешь из-за мелочей.

0: едем, едем, едем.
1: Куда?
0: Где интересней?
1: Все о путешествиях и путешественниках. В среду в 11:30. Русские каникулы с Петром Кузнецовым на Русском радио.
2: Ты обещала мне любовь навеки. Я видел наяву мечты свои. И к огненным морям текли все реки. И не было другой такой любви.

0: Новая песня на русском.
1: А помнишь, я всегда с тобой. Ты мне говорила, помнишь, где была любовь.
2: Всем привет. Это Юлия Михальчик, и вы слушаете мою новую песню «Метеорит» на русском.
0: Русское радио.

0: Русское радио. Больше, чем радио. Новости на русском.
1: В студии Антон Кравченко. Здравствуйте. ФАС возбудила дела в нескольких регионах из-за повышения цен на бензин и дизель. Об этом сообщает сайт aif.ru со ссылкой на ведомство. Проверки начались в Нижегородской, Пермской, Новосибирской, Курской и Оренбургской областях, а также в Коми. В ряде случаев после вмешательства антимонопольной службы компании снизили цены. Если нарушения подтвердятся, организациям грозят крупные штрафы. Сроки доставки автозапчастей увеличились из-за конфликта на Ближнем Востоке. Это заявил глава Всероссийского союза страховщиков Евгений Уфимцев, пишет газета «Известия». По его словам, закрытие Армузского пролива и ситуация вокруг Ирана практически парализовали на какое-то время один из основных хабов Арабские Эмираты. Через эту страну в Россию отправлялось много деталей по параллельному импорту. Сейчас доставка автозапчастей занимает 30-45 дней, а сложные электроники, фары и других негабаритных деталей примерно 10 дней за счет отправки авиации.

0: года. С ним трехцветные стали чемпионами мира в 18-м. Вернусь буквально через час. Антон Кравченко, служба новостей.
1: Новости на русском.

0: Далеко было одно важное эпохальное событие в истории нашего государства. Посчитал, 1038 лет назад, представляете, как далеко. О чем речь? Ежегодно 28 июля отмечается День крещения Руси, друзья. В 988 году оно состоялось. Как говорят люди не глупые, с крещением Русь будто новую жизнь начала. Все с чистого листа. 988 год, день, когда у Руси появился новый компас. Ну и сегодня, кстати, по приметам еще Владимир Красносолнышко. На Владимира Красносолнышко солнце краснее светит. Пойду позвоню своему папе Владимиру Анатольевичу, поздравлю с именинами, ну и с таким важным, интересным событием. Всем нам хорошего вечера. Можно сказать, он уже стартовал. 17:07. В столице вечер будет замечательный.
1: Артем Сорокин.

0: завтра обещают дождь, юго-западный ветер до 6 метров в секунду, давление 741 миллиметр. По прогнозу нейросети Яндекса, ночью в нашем городе 17-19 градусов, а днем до 23. Русское радио «Все будет хорошо». Спонсор выпуска – застройщик ООО «Дефинанс». Догма – жилой квартал «Космопарк».
1: Хочу новую квартиру с видом на реку. И чтобы вид как с орбиты.
2: Передаю координаты. Жилой квартал «Космопарк» от «Догмы». Квартиры с панорамой на Аку, да еще и с отделкой.
1: Просто космос.
2: Запиши. Жилой квартал «Космопарк» на догма.ру.
3: ООО «Специализированный застройщик «Дефинанс». Проектные декорации на сайте наш.дом.рф.
4: Реклама на русском.
5: Мы идем в цирк Никулина. А вы идете? 0+.
6: Провалы в памяти только сначала пугают. Потом о них забываешь.
7: Телефон рекламной службы Русского радио в Калуге. 58 88 88.

встретиться в маршрутке в конце июля. Это, конечно, можно, если в маршрутке есть кондиционер. И особенно благодарность всем маршрутчикам страны, которые включают кондиционер летом. Я тут ехал на маршрутке на прошлой неделе из Петрозаводска в Питкяранту в Карелии. Был водитель, кстати, слушал русское радио, что было особенно приятно. Вот я ехал и пытался вспомнить, а когда последний раз я ездил в маршрутке вообще? Что-то даже не вспомнил. Как-то пропали они из крупных городов. Хотя вот по статистике, ну, сильно примерный, на 1 января 2026 года в России было зарегистрировано примерно 330 тысяч автобусов. Эту цифру можно взять за ориентир, она включает и крупные городские автобусы, и небольшие микроавтобусы, которые работают на маршрутных линиях, но, мне кажется, сильно больше. Страна огромная, маршруток у нас много. И спасибо маршрутчикам за их нелегкий труд, хотя, мне кажется, все-таки маршрутки постепенно как-то уходят, но да, в провинции они по-прежнему имеют огромное значение. Yeah.

0: Реклама на русском.
1: Выгодные новости в эфире. Получите до 360 тысяч рублей от государства и акции Сбера в подарок при подключении программы долгосрочных сбережений. Подробности акции в любом отделении Сбера или Сбербанк онлайн. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-21-95. Москва. 18+. Услуги по организации управления средствами долгосрочных сбережений осуществляет АО «МПФ Сбербанка». Подробнее об акции, условиях управления активами, а также иная информация, подлежащая раскрытию, на sberbank.com/promo/pds. Есть ограничения.
2: На Туту мощная распродажа авиабилетов на море. Уронили цены на перелеты по всему миру. Билеты Москва-Анталия от 7 тысяч рублей. Туту. Приложение для путешествий номер один.
3: Реклама. ООО «НТТ ОГРН 114-774-682-64-68. Город Москва, 6+.
4: Владеть золотом легко. С Росвекселем покупайте от 1 грамма до любого объема. Оставьте заявку, зафиксируйте цену, получите документы. Всего 1.5 минуты, и золото ваше. Росвексель – надежный партнер с государственным участием. Росвексель – ваш личный золотой запас.
5: ООО «РСВ». Краснодарский край. Городской округ. Город-курорт Геленджик. Город Геленджик. Улица Морская, дом 35. ОГРН 126-230-001-9068. Создано при участии ООО «Азия» при поддержке ПАО «Банк ПСБ». С подробными условиями предоставления услуг можно ознакомиться на сайте rsvx.ru/16+.
6: Дело почти раскрыто. Тарелочки заканчиваются. Успейте купить уникальную коллекцию фарфора. Всего за 1 рубль. За фишки в гиперленте. Только до конца июля.
7: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года. Кроме ленты «Эконом». Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.
8: Наше лето, как наши моря. Теплая, как волна Черного моря. Веселая, как чайки над Азовским морем. Свежая, как ветер Балтийского моря. Лето у нас разное, но каждое наше. Балтика безалкогольная. Там, где лето, там, где Россия.
9: В нашей стране не найти двух одинаковых пейзажей. В бизнесе также. Каждый день ждет что-то новое. Но с бизнес-счетом в Т-банке все предсказуемо. Без скрытых списаний и комиссий. Чтобы знать все наперед. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее об условиях тарифов расчетно-кассового обслуживания АО «Т-банк» на tbank.ru.
10: Дорогой, сегодня на ужин гречка. С чем? С чем я тебя и поздравляю. Рекламная служба Русского радио. 579-7799. Код 4.

Новая песня на русском. Подруга Наталья Подольская, Регина Тодоренко. Ну, не знаю, как у вас, я заметил, что женщины более внимательно относятся к подругам, чем мужчины к друзьям. Ну, наблюдаю это в своем окружении. Как говорят психологи, женщины чаще строят дружбу на эмоциональной близости, активно делятся переживаниями, регулярно поддерживают контакт. Ну, помните как? Вава, ты сейчас упадешь! Ну и, конечно, женщины чутко реагируют на настроение подруги. Мужчины же делают упор на такие, скорее, совместные занятия, какую-то практическую поддержку. Мужчинам важнее проводить время вместе за каким-то делом и помогать в решении конкретных задач. При этом, конечно, немало мужчин тоже внимательно относятся к друзьям, но мне все-таки кажется, что женщины в этом смысле более как-то эмпатичны, уж если можно такое слово применить. Русское радио с вами, 17:31 в столице, в продолжении Эмин.

там устало от жары, завтра передышка, завтра природа, ну, по крайней мере, у нас в столице, включит кондиционер, до плюс 18 прям резко похолодает, как говорят синоптики, правда, синоптики иногда ошибаются, точнее, не иногда, а очень часто, но, с другой стороны, о чем еще говорить, друзья, помните, как в том афоризме, не броните погоду, если бы она не менялась, 9 человек из 10 не смогли бы начать ни одного разговора, ну, даже я с мамой созваниваюсь, первое, о чем говорим, как там у вас погода. Это такой сигнал. Поговорили о погоде, чувствуешь настроение человека, как он вообще настроен, не настроен с тобой разговаривать, какой у него вайп от него идет, говоря сленгом, и уже потом про все остальное. Так что вашему региону хорошей погоды, пусть август, который уже скоро, будет нормальным, вот все, что хочется сказать, просто нормальным летним, нормальный летний дождь прошел. Вот пусть будет все нормально в августе.

0: перешутить Антона невозможно.
1: Антоновка по-русски. Придумывайте шутки и присылайте на сайт rusradio.ru.
0: Придумывайте сами.
1: Лучшие шутки озвучит в эфире Антон Юрьев.
0: Я лично.
1: А их авторы получат в подарок эксклюзивную футболку с текстом своей шутки.
2: Антоновка по-русски.
0: Не кислые шутки.
1: На русском радио. С 1 июня по 31 августа. Подробности на rusradio.ru. 12+.
3: Русское радио представляет. Русрадио.ру. Сайт русского радио. Много любимой музыки, новостей и интерактивных возможностей. Русрадио.ру. Дарим отличное настроение.
1: Реклама на русском.
4: Путешествовать всегда выбираем с ФПК. В отпуск или по работе. Скидки, акции и льготы. Для студентов, для детей, для знакомых и друзей. Для родителей жены, для защитников страны. Для тебя и для меня. Акции от ФПК.
5: Подробнее на сайте РЖД в разделе «Тарифы и акции».
6: Федеральная пассажирская компания.
7: Образовательный кредит в Сбере с господдержкой – твоя суперсила для поступления. Оформи онлайн без справок о доходах. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru, раздел для молодежи «Кредит на образование». ПАО «Сбербанк». Потребительский кредит, образовательный кредит с государственной поддержкой. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. 0+.
8: Сан Йонг теперь KGM. Качество, проверенное временем и дорогами. Семейный кроссовер KGM Торос и рамный внедорожник KGM Rexton с гарантией 5 лет и программой. Программой помощи на дороге. Корейский двигатель. Японская АКПП. KGM. Надежные корейские автомобили. Запишитесь на тест-драйв на kgm.ru.
9: Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
8: Сан Йонг теперь KGM. Внедорожники KGM Rexton и Торрес с выгодой до 1 600 000 рублей. KGM. Надежные корейские автомобили.
10: Указано максимальное время с учетом всех действующих специальных предложений. Не является офертой. Предложение действует до 31 июля 2026 года. Подробнее на kgm.ru и у официальных дилеров.
11: Откройте для себя натуральный рубленый тунец «Капитан вкусов». Крупные кусочки нежного филе в каждой банке. Вкусно не оторваться. «Капитан вкусов». Любовь в каждой рыбке.
12: Лето. Время, когда не только вам, но и вашему капиталу хочется отправиться туда, где все включено. Переведите свой портфель в Сберинвестиции. Выгодные тарифы, качественная аналитика, свежие инвестиционные идеи, а еще кэшбэк до 13 миллионов рублей и 30 дней торгов без комиссии.
10: Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Срок акции с 3.05.25 по 31.10.26. Подробнее об организации акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения уточняйте на sberbank.ru/invest185. ПАО «Сбербанк». 18+.
13: Лучше тайных букетов только анонимные денежные переводы. Рекламная служба русского радио 5797799 код 499.

0: с первого взгляда, а точнее с первого привета, будет возможность влюбиться у кого-то из вас в стол заказов Русского радио. Для тех это уместно, кто впервые, возможно, вообще в своей жизни включил Русское радио. Я вот думаю, ну каждый же день есть такие слушатели, которые вот первый раз сегодня он включил Русское радио, и уже вот пошла эта химия между нами. А в следующем часе для вас, дорогой слушатель, если вы впервые включили Русское радио, в нашей легендарной программе вы передадите свой первый в жизни привет и получите большое удовольствие. Все, в следующем часе стол заказов, никуда не уходите. Прямо сейчас Сергей Лазарев, я вам желаю хорошего вечера. В следующем часе, ну, как говорится, зажжем приветливо.
1: Артем Сорокин.

0: Реклама на русском.
1: Мам, я сказку придумал. Жили-были сосиски и колбасы. Натуральные, вкусные. Назывались «Мясной гурман». Но напал дракон и всех съел.
2: Понятно, почему холодильник пустой. А дракон двухголовый был? Одна голова твоя, а другая папина?
3: «Мясной гурман» — это вкусные колбасы и деликатесы для всей семьи.
4: «Мясной гурман».
5: Чемодан от магазина «Экспедиция». Радость в каждом прикосновении. Постукивании, движении молнии, плавности колес. Ты знаешь, как путешествовать с удовольствием. «Экспедиция». ТК 21 век. Чемоданы от магазина «Экспедиция». Для надежных путешествий.
6: ПАО «Калужский двигатель» приглашает на работу инженеров-технологов, инженеров-конструкторов, мастеров участка, рабочих станочных профессий, слесарей-ремонтников, электромонтеров по ремонту и обслуживанию электрооборудования. Высокая заработная плата, дотация на питание, бесплатное обучение, частичная оплата съема жилья. Московская 247, телефон 76-32-98.
7: Проверьте мужское здоровье в клинике Фомина. 771-300.
8: Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
9: Прикоснитесь к современной интерьерной классике с новой коллекцией «Прованс» от Керама Марацци. Плитка, керамогранит, сантехника, мебель для ванной комнаты и обои. С 7 по 9 августа окунитесь в атмосферу «Прованса». Праздничное настроение, подарки покупателям и скидка 10%. Подробности в фирменном магазине на Карла Либкнехта 29.
10: Фантастические цены в коттеджном поселке Горневская Слобода «Комфорт Плюс». Дуплекс на две семьи с участком от 2 900 000 рублей. Одноэтажный дом от 4 400 000 рублей. Телефон плюс 7 903 815 22 22.
11: АО «Тайфун» приглашает на работу монтажников РЭА и приборов. Заработная плата до 150 тысяч рублей. Слесарей ремонтников промышленного оборудования до 90 тысяч рублей. Соцпакет – компенсация за питание. Иногородним – компенсация за найм жилья. Звоните 718-540.
12: Кто сказал, что любовь и деньги несовместимы? Я люблю деньги.
3: Телефон рекламной службы Русского радио в Калуге. 58 88 88.
13: Что слушает страна?
14: Мир вокруг.

0: слушает страна.
1: Если все не так на твоем пути, просто дай мне знак, чтоб вдвоем его пройти.
0: Русское радио.

0: Радио. Новости. Новости на русском.
1: В студии Антон Кравченко. Здравствуйте. Кремль не получал запроса от США на организацию разговора Путина и Трампа. Об этом сообщил Дмитрий Песков. При этом, по его словам, американцы не оставляли украинский трек. Для них просто появились гораздо приоритетные проблемы, которые нужно решать. Ранее газета Wall Street Journal писала, что Дональд Трамп оптимистично настроен касательно урегулирования украинского конфликта. Тем временем, сегодня Владимир Путин встретился со спикером Совета Федерации Валентиной Матвиенко. Обсуждали обновление парламента, поддержку участников СВО, а также демографическую ситуацию. Матвиенко заявила, что отношение общества к семье, детям и семейным ценностям меняется в лучшую сторону. По ее словам, по итогам прошлого года рождаемость выросла в 18 регионах, также увеличилось количество многодетных семей. Число студенческих семей за год выросло вдвое. Москва помогает регионам успешно использовать искусственный интеллект в лучевой диагностике. Обработано уже свыше 16 миллионов исследований. Об этом сообщил мэр Сергей Собянин. По его словам, в последние годы уделяется большое внимание развитию цифровых технологий в столичном здравоохранении. Сейчас этот опыт масштабируется на всю страну. Ранее 75 регионам был открыт доступ к МОСМЕДИИ, уникальной платформе, где собраны сервисы на базе технологий компьютерного зрения для анализа медицинских изображений. Все они доказали свою эффективность в московской системе здравоохранения. Ресторанам и кафе в Турции запретили без согласия посетителей добавлять чаевые к итоговой сумме заказа. В Министерстве торговли страны сказали, что такая плата должна оставаться полностью добровольной. Кроме этого, если цена блюда в меню или на ценнике отличается от суммы в чеке, должна применяться стоимость, которая выгоднее потребителю. При нарушениях туристов

0: очень важное, очень нужное для различных компаний. Так что, ну, скажем так, подсвечивают приятные особенности различных товаров или услуг. Может быть, даже не очевидные. Поэтому всех пиарщиков я хочу поздравить с этим профессиональным праздником от лица Русского радио. У нас тоже есть свои пиарщики. Ну и пожелать вам успехов. Стол заказов на Русском радио начинается. Я Артем Сорокин. Жду ваших поводов личных, профессиональных, дни рождения, юбилеев, все что угодно. Плюс 7 916 003 105 7. Пишите в наши мессенджеры. Александра Агейчик начинает. Здравствуйте, Русское радио. Поздравляю всех жителей нашей огромной страны с большим праздником. Праздником Крещения Руси. Да, действительно, сегодня день Крещения Руси. Всем здоровья и благополучия. Хочу передать привет Сережке Павловичу из Балахны. Шура или Шура? Ну, скорее Шура. Александра Агейчик начинает стол заказов. И Андрей Губин в «Золотой истории».
1: Золотая история. Андрей Губин. Ночь.

0: Калуге завтра обещают дождь, юго-западный ветер до 6 метров в секунду, давление 741 миллиметр. По прогнозу нейросети Яндекса, ночью в нашем городе 17-19 градусов, а днем до 23. Русское радио, все будет хорошо.
1: Реклама на русском.
2: Впервые в Калуге. Шапито московского цирка «Никулина». С 1 по 30 августа на парковке ТРЦ «Торговый квартал». Улица Московская, 338А, 0+.
3: Для ваших особых дат и будней украшения, часы и бижутерия в магазинах торгового комплекса «21 век». Большой выбор в одном месте. Все магазины на сайте kaluga21vek.ru. А за покупками в самый центр Калуги. Торговый комплекс «21 век».
4: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио просто работает. Всегда.
5: Сегодня мне кто-то сказал, что я ленивый. И я ему чуть не ответил.
6: Телефон рекламной службы Русского радио в Калуге 58 88 88.

0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Правильно сделали, что включили русское радио. Всем большой привет. Я Артем Сорокин, читаю ваши сообщения. Танюшка пишет: русское радио, привет. Передайте привет в город Майкоп, в республику Адыгея, нашей большой дружной семье Шепелевых, мужу Павлу, сыновьям Никите, Илюше, доченьке Афине, мамочке Ликовой Елене, братику Сереже и моей невестке Александре. Всех люблю и целую. Танюшка. Дальше. Алекс пишет: привет, привет, Артем. Передай нам большой привет. У нас сегодня жарко, как в Москве. Бавария, Германия. Передай привет Алисе и ее мамочке на террасу. Вчера поставили крышу над террасой. Вот Алекс прикрепил две фотографии крыши. Вижу кота, который лежит и очень, видимо, устал от жары в прохладе двора. Вижу террасу замечательную. Правильно сделали, что поставили. Несмотря на то, что уже конец июля, но тем не менее, август еще впереди, а то и сентябрь, наверное, жаркий. Всем позитивного лета, красивого заката от Алекса и котиков Мирона и Михея. Артем, спасибо, приятно тебя слушать, лето чувствуется. А давайте почувствуем лето вот так.

0: Реклама на русском. Обстоятельства не выбирают, но с новым кроссовером Tenet T4L можно выбрать момент для выгодного решения. Только до конца июля новый Tenet T4L доступен от 2 миллионов 159 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв и воспользуйтесь выгодой до 100 тысяч рублей при покупке Tenet T4L по программе Tenet Легко во всех дилерских центрах и на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все сложится. Цена на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска. Владеть золотом легко. С Росвекселем покупайте от 1 грамма до любого объема. Оставьте заявку, зафиксируйте цену, получите документы. Всего 1.5 минуты, и золото ваше. Росвексель – надежный партнер с государственным участием. Росвексель – ваш личный золотой запас. ООО РСВ. Краснодарский край. Городской округ. Город-курорт Геленджик. Город Геленджик. Улица Морская, дом 35. ОГРН 126-230-001-9068. Создано при участии ООО «Азим» и поддержке ПАО «Банк ПСБ». С подробными условиями предоставления услуг можно ознакомиться на сайте rsvx.ru/16+.
1: А в ленте скидки до 60% за фишки на товары для путешествий, туризма и пляжного отдыха от Экипо. Покупайте чемоданы, рюкзаки, сумки, кресла, шезлонги и многое другое еще выгоднее. Акция действует до 31 июля 2026 года в гипермаркетах.
2: Лента. На Туту мощная распродажа авиабилетов на море. Уронили цены на перелеты по всему миру. Билеты Москва-Анталия от 7 тысяч рублей. Туту. Приложение для путешествий номер один.
3: Реклама. ООО «НТТ» ОГРН 114-774-682-64-68. Город Москва, 6+.
4: Наше лето, как наши моря. Теплое, как волна Черного моря. Веселое, как чайки над Азовским морем. Свежее, как ветер Балтийского моря. Лето у нас разное, но каждое наше. Балтика безалкогольная. Там, где лето, там, где Россия.
5: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса. 0+.
6: Пока я завтракал, стемнело. Рекламная служба русского радио. 579-7799. Код 499.

0: Новая песня на русском.
1: Привет, моя меланхолия. Без тебя я не я.
2: Всем привет, это Александра Воробьева. И вы слушаете мою новую песню. Привет, моя меланхолия на русском.
0: Русское радио.
1: Опять

0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Смотрю за окно в студии русского радио. Дождь пошел, ливень пошел в Москве. Друзья, ну уже скоро доберетесь до дома, и меланхолия должна пройти. Я понимаю, что нужно еще доехать по такой погоде и пробки все эти преодолеть. Но тем не менее, скоро меланхолия закончится. Добрый вечер, меня зовут Виктория. Подскажите, пожалуйста, я могу передать привет? Виктория, конечно, можете. Посмелей, пишите. Любимое русское радио, передайте привет девчулям из Беларуси. Бухгалтерия BL Sleep Market. Вы лучшие девчонки, выше нос. Скоро выходные, это правда. Дальше. Юлия пишет. Дорогое русское радио, хочу поздравить с днем рождения Екатерину Смирнову, Александру Чандо, Наташу Найс. Желаю здоровья, счастья и неземной любви. Пусть каждый день дарит радость, тепло близких и мир в душе. Еще привет моим подружкам из Липецка, Нике, Татьяне, Свете Пожидаевой, Олюшке, Полозовой, Леночке, Шарковской, Наталье, Людочке, Татьяне, Матлюбе. Ну, в общем, у Юли тут очень много подруг. Юля, я думаю, что всех мы будем перечислять до конца эфира. Всем привет!

Лето, отпуск, дождь, неважно. Русское радио, все будет хорошо. Русское радио.

0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Так, ну у нас тут в столе заказов международная страничка. Я бы даже так сказал, первый раз, мне кажется, я за все время перевожу привет, который прилетел не на русском. Он прилетел из Казахстана. На казахском языке написали. Я думаю, почему мне перевести? Ассалам алейкум, русское радио. Люблю вас и слушаю. Поздравляю свою сестру Сулейманову Азхар Муратбекизы с днем рождения. Желаю ей крепкого здоровья, долгой жизни. Пусть у нее всегда будет улыбка на лице. С наилучшими пожеланиями. Мои братья Каныбек, Жанар, Жания, Марал, Балызбек. Всем привет из Бельгии от Аллы. Приезжаем в Брюссель, возвращаемся из отпуска домой в Германию. Мой муж любит русское радио. Мы сейчас на вашей волне. Передайте привет моему мужу Джаным. Я тебя люблю. Здравствуйте. Передайте привет семье Журавлева, хоть семьи Вайцель из Германии. Большое спасибо. Ну, я же говорил, международная страничка. Здравствуйте, русское радио. Передайте большой привет с Лазурного берега. Франция, Средиземное море от Нико, его родителей и близких, для бабушки Ларисы и братиков Димы и Миши, которые находятся за 1000 километров. Пусть сказка «Лето» окутает теплом и великолепным настроением всех, кто слушает русское радио. Зиверт здесь!

0: Комсомольскому радио 31. 2 августа. Весь день. Звезды поздравляют. Песни звучат. Деньги дарятся. С 9 утра и до полуночи. Дозвонитесь первым после сигнала. Поздравьте Русское радио с днем рождения. И получите в подарок 31 тысячу рублей. Русскому радио 31. Принимаем поздравления. Подробности на русрадио.ру. Реклама на русском.
1: Путешествовать всегда выбираем с ФПК. В отпуск или по работе. Скидки, акции и льготы. Для студентов, для детей, для знакомых и друзей. Для родителей жены, для защитников страны. Для тебя и для меня. Акции от ФПК.
2: Подробнее на сайте РЖД в разделе «Тарифы и акции».
3: Федеральная пассажирская компания.
4: «Сан-Йонг» теперь KGM. Качество, проверенное временем и дорогами. Семейный кроссовер KGM Торос и рамный внедорожник KGM Rexton с гарантией 5 лет и программой помощи на дороге. Корейский двигатель. Японская АКПП. KGM. Надежные корейские автомобили. Запишитесь на тест-драйв на kgm.ru.
5: Ловите лайфхак от семьи Кукаяк.
6: Оплачиваем школьные товары детской сберкартой. Получаем 50% кэшбэк бонусами спасибо.
7: Делимся платежным счетом Сбере с близким и получаем еще 50% кэшбэка за покупки в школе.
8: А на накопленные бонусы папе покупается радиоуправляемый вертолет.
9: Акция 50% бонусами Сбер спасибо за покупки в категориях одежды и обувь и книги до 2000 бонусов по детской сберкарте и 2000 бонусов владельцу совместного счета и близкому действует с 20 июля по 30 октября 2026 года. Организатор ПАО Сбербанк. Подробнее о карте, акции, совместном платежном счете, имеющихся ограничениях на sberbank.ru. ПАО Сбербанк 6+.
4: «Сан-Йонг» теперь KGM. Внедорожники KGM Rexton и Торрес с выгодой до 1 миллиона 600 тысяч рублей. KGM. Надежные корейские автомобили.
9: Указано максимальное выгода с учетом всех действующих специальных предложений. Не является офертой. Предложение действует до 31 июля 2026 года. Подробнее на KGM.ru и в официальных дилерах.
10: Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
11: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из трех дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.
12: Вы меня не поправляйте. Я вам не трусы. Рекламная служба Русского радио. 579-7799. Код 499.

0: Всем привет! Я Роман Архипов, и вы слушаете мою новую песню «Все будет хорошо» на русском.
1: Русское радио.

0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: А времени-то уже не остается. Финальные аккорды в столе заказов. Никита Шустрик пишет из Забайкальского края, город Краснокаменск. Передайте привет моей маме Юле, папе Олегу. Я вас очень люблю. И моему любимому брату Яше и брату Максиму. Я вас всех очень люблю. Русское радио, вы самые лучшие. Всем привет. Поздравьте, пожалуйста, мою любимую, лучшую подругу Верочку Павлову с днем рождения. Это Лариса Михайлова пишет. Дорогая подружка, будь счастлива и любима. Добрый вечер, Русское радио. Егор Полухин. Передайте привет моей маме Юле. Хочу пожелать тебе отличного отдыха в городе Геленджике. Наполнись позитивными эмоциями и зарядись энергией. Пусть этот отдых тебе запомнится. Я вот смотрю на Андрея Макеева, тоже вижу, что он как будто из отпуска приехал. Бороду
2: отпустил.
1: Вот, знаешь,
2: неделю назад я был в отпуске, но до сих пор отпуск меня не отпускает.
1: Помнишь, как фильм?
2: Как и борода.
1: 3+2, фильм, где Андрей Миронов бороду отрастил. Вот им сейчас герои 3+2 напоминаешь.
2: Ну, ты знаешь, самое главное, чтобы мое вот это настроение навевало отпуск на всех остальных, даже те, у кого отпуск, например, не предвидится, чувствовали себя.
1: Ты сегодня тот солнечный человек, так
2: да,
1: и будет.
2: Прям чувствуется по моему голосу.
1: Все, друзья, я убегаю, оставляю солнечного Андрея Макеева с вами. Он проведет этот вечер. Хорошего вечера, пока!

0: Реклама на русском.
1: Альпийские, баварские, французские.
2: Сережа, что ты делаешь?
1: Путешествую.
2: С открытым ртом и причмокивая?
1: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
3: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
4: «Мясной гурман».
5: В связи с ростом объемов литейного производства завод «Калужский двигатель» приглашает на работу обрубщиков, кузнецов ручной ковки, контролеров и электрогазосварщиков, слесарей-ремонтников, токарей. Высокая заработная плата, дотация на питание, бесплатное обучение, частичная оплата съема жилья. Московская, 247, телефон 76-32-98. 76-32-98. Прикоснитесь к современной интерьерной классике с новой коллекцией «Прованс» от Керама Марацци. Плитка, керамогранит, сантехника, мебель для ванной комнаты и обои. С 7 по 9 августа окунитесь в атмосферу «Прованса». Праздничное настроение, подарки покупателям и скидка 10%. Подробности в фирменном магазине на Карла Либкнехта 29.
6: Фантастические цены в коттеджном поселке Горневская Слобода «Комфорт Плюс». Дуплекс на две семьи с участком от 2 900 000 рублей. Одноэтажный дом от 4 400 000 рублей. Телефон плюс 7 903 815 22 22.
7: Знаешь, что общего у бизнесмена, путешественника и того парня, что в спортзал после работы? У них всех один рюкзак. И этот рюкзак фирмы «Эколак». Легкий, прочный, стильный. С фишками, которые ты оценишь только когда попадешь под дождь. Или забудешь, куда положил ключи. Один рюкзак для работы, отдыха и всего, что между ними. Приходи в магазин «Экспедиция» в ТК 21 век на первом этаже. Выбери тот, что подходит именно тебе.
8: Настоящая жизнь не в фотопленке, а в недавно удаленных.
9: Телефон рекламной службы Русского радио в Калуге. 58 88 88.
10: Что слушает страна?
11: На

0: больше, чем радио. Новости на русском.
1: В студии Антон Кравченко. Здравствуйте. Встреча президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского началась в Белом доме. Переговоры проходят в закрытом для журналистов формате. Сегодня Зеленский прибыл в Белый дом, его завели в здание через боковой вход. Ожидается, что позже Трамп встретится с премьером Израиля Беньямином Нетаньяху. Крупные сети АЗС ослабляют ограничения на продажу топлива. В Москве и некоторых регионах отдельные компании уже отказались от лимитов. Кроме этого, увеличивают объем продажи топлива на человека с 30 до 50 литров. А, например, в Липецкой области с 31 июля отменят заправку машин по схеме «Чет-нечет». По словам экспертов, полностью ограничения могут снять только после завершения сезона повышенного спроса, то есть не раньше октября. Рособорнадзор применил искусственный интеллект, чтобы обнаружить нарушения во время ЕГЭ. Было выявлено более 2000 подтвержденных фактов, сообщает ведомство. Нейросеть отметила свыше 3000 подозрительных действий, после чего записи проверили модераторы. Систему использовали в 22 регионах. Она анализировала трансляции из 300 экзаменационных аудиторий. Технологию планируют применять и во время дополнительного периода ЕГЭ, который завершится 25 сентября. В России набирает популярность секонд-хенды, ресейл и обмен одеждой. В прошлом году объем рынка секонд-хенда и ресейла достиг почти 1 триллиона рублей, а в этом может вырасти еще на 15%. Эксперты говорят, что тренд задала молодежь, и далеко не всегда повторное потребление вещей связано с экономией. В секонды на доски объявлений ходят те, кто охотится за чем-то особенным, а также приверженцы идеи осознанного потребления и желания выделиться. Официальный курс доллара на завтра 78 рублей 70 копеек, евро 89.63. Вернусь буквально через час, а далее в эфире любимые песни и прекрасный вечер с Андреем Макеевым.
0: Новости на русском.
2: Все любители чего-то особенного и музыкального могут оставаться на нашей волне, потому что новинок у нас в этом часе тоже предвидится, скажу так. Ну, а в целом, для того, чтобы выделиться из толпы, по крайней мере, в конце рабочего дня, достаточно просто быть чуть мягче, чуть улыбчивее, чуть радостнее, чем все остальные. Мне кажется, в принципе, этого достаточно. Но чтобы, опять же, находиться в соответствующем настроении, нужно оставаться здесь, на волнах Русского радио. Все вам подарим, все вам обеспечим. Настроение соответствующее тоже будет. У нас впереди песня от Филиппа Киркорова.

0: Синоптики завтра обещают дождь, юго-западный ветер до 6 метров в секунду, давление 741 миллиметр. По прогнозу нейросети Яндекса, ночью в нашем городе 17-19 градусов, а днем до 23. Русское радио «Все будет хорошо». Спонсор выпуска – застройщик ООО «Дефинанс». Догма – жилой квартал «Космопарк».
1: Хочу новую квартиру с видом на реку. И чтобы вид как с орбиты.
2: Передаю координаты. Жилой квартал «Космопарк» от «Догмы». Квартиры с панорамой на Аку, да еще и с отделкой.
1: Просто космос.
2: Запиши. Жилой квартал «Космопарк» на догма.ру.
3: ООО «Специализированный застройщик «Дефинанс». Проектные декорации на сайте наш.дом.рф.

0: Эх, а за окном сейчас дождь. На девчонки в коротких платьях. Что-то красивое есть в такой погоде. Но, правда, полчаса я назад об этом так не думал, когда меня обрызгал грузовик. Но вот когда уже оказался в тепле, в теплой какой-то обстановке приятной, то уже совсем как-то по-другому из окна смотришь на то, что происходит. Все зависит, конечно же, от ситуации. Поэтому я вам желаю как можно скорее оказаться в такой же теплой и приятной компании, слушать русское радио, смотреть в окно и наслаждаться жизнью. Дмитрий Колдун вместе с нами далее поддерживает.
1: Нас

Попробовать какие-то другие роли для начала. Если голос простужен, то можно попробовать и роль врача у вашего избранника, а дальше уже как пойдет. Можно и повернуть эту историю в сторону друга, в сторону мужа, но там уже как получится. Все зависит только от вас. По крайней мере, для достижения целей все какие-то средства хороши. Фитнес, фреш, ЗОЖ, все работает для того, чтобы... для того, чтобы у вас все получалось. По крайней мере, я вам от всей души этого желаю. Пусть под музыку русского радио достигаются абсолютно все цели.

я влюблен. Пролетают мимо облака, скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка. На часах ночь.

Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй, летай, но только просто будь собой.

Волшебное слово, которое способно делать чудеса, в том числе, например, с помощью него можно создать целый суперхит. Песня, которая называется «Навек», только что была в эфире Русского радио. Песня «Прости меня», в общем-то, слова, вернее, «Прости меня», они тоже помогают сокращать расстояние, лишние какие-то препятствия в диалоге друг с другом. И вообще пользоваться вот этими самыми простыми словами нужно периодически для того, чтобы вечер проходил как можно проще и легче. Ну и, естественно, включать музыку Русского радио погромче, если у вас эти простые слова привели, чтобы оказались с кем-то наедине.

0: оно какое?
1: Наше утро!
2: А еще из пакетиков надо было в рот насыпать что-то, там тоже на языке лопалось.
3: Да.
2: Что?
3: Бабуль, это лекарство, которое тебе в поликлинике давали.
2: Нет, это было не то.
0: Завтра с 7 утра слушайте главное утреннее шоу страны «Русские перцы» на русском радио. Реклама на русском.
4: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, шоколад Риттер Спорт в ассортименте 100 граммов 154 рубля с 23 июля по 5 августа. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены
1: в ленте.
5: Динамичный мегаполис и новый внедорожник Esteo MX в одном кадре. Покоряйте улицы и открывайте новый ритм большого города. Впечатляющий дизайн, мультимедиа с тремя экранами, 7 режимов движения и более 20 высокотехнологичных ассистентов. Esteo MX в объективе города. От 3 миллионов 890 тысяч рублей.
6: Цена указана на новый автомобиль Esteo MX 2026 года выпуска. В комплектации премиум без учета дополнительного оборудования и услуг. Без учета максимальной выгоды при сдаче автомобиля в трейдинг. Указанное оборудование может быть опционально до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дилеров Esteo. Не оферта.
7: Наше лето, как наши моря. Теплое, как волна Черного моря. Веселое, как чайки над Азовским морем. Свежее, как ветер Балтийского моря. Лето у нас разное, но каждое наше. Балтика безалкогольная. Там, где лето, там, где Россия.
5: Владеть золотом легко. С Росвекселем покупайте от 1 грамма до любого объема. Оставьте заявку, зафиксируйте цену, получите документы. Всего 1.5 минуты, и золото ваше. Росвексель – надежный партнер с государственным участием. Росвексель – ваш личный золотой запас.
6: ООО РСВ. Краснодарский край. Городской округ. Город Геленджик. Город Геленджик. Улица Морская, дом 35. ОГРН 126-230-001-9068. Создано при участии ООО «Азим» и поддержки ПАО «Банк ПСБ». С подробными условиями предоставления услуг можно ознакомиться на сайте rsvx.ru/16+.
8: На Туту мощная распродажа авиабилетов на море. Уронили цены на перелеты по всему миру. Билеты Москва-Анталия от 7 тысяч рублей. Туту. Приложение для путешествий номер 1.
6: Реклама. ООО «НТТ ОГРН 114-774-682-64-68. Город Москва, 6+.
9: Дело почти раскрыто. Тарелочки заканчиваются. Успейте купить уникальную коллекцию фарфора. Всего за 1 рубль. За фишки в гиперленте. Только до конца июля.
10: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года. Кроме ленты «Эконом». Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.
11: Обстоятельства не выбирают. Но с новым кроссовером Tenet T4L можно выбрать момент для выгодного решения. Только до конца июля новый Tenet T4L доступен от 2 миллионов 159 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв и воспользуйтесь выгодой до 100 тысяч рублей при покупке Tenet T4L по программе Tenet Легко во всех дилерских центрах и на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все сложится.
6: Цена на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
12: Единый день голосования. В России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
13: Каждый день жена меня спрашивает, что я хочу на ужин.
14: Еще ни разу не угадал. Рекламная служба русского радио. 579-7799, код 49.

Хорошо, когда глаза действительно источают вот эту вот энергию, счастье, что у вас есть именно то, что вы за то так долго так боролись, приобрели, и теперь вот это сокровище ваше дарит вам радость, любовь и счастье и все остальное. Причем не обязательно речь идет о человеке, а может быть, вы в машине едете сейчас, той самой, которую вы так долго копили, мечтали. И вот сейчас можно включить русское радио на полное и спеть песню Григория Лепса про то, как вы счастливый. Пусть у вас что-то такое обязательно будет в жизни.

0: Реклама на русском.
1: Мы идем в цирк Никулина. А вы идете?
0: Прикоснитесь к современной интерьерной классике с новой коллекцией «Прованс» от Керама Марацци. Плитка, керамогранит, сантехника, мебель для ванной комнаты и обои. С 7 по 9 августа окунитесь в атмосферу «Прованса». Праздничное настроение, подарки покупателям и скидка 10%. Подробности в фирменном магазине на Карла Либкнехта 29.
2: Я вообще хорошо готовлю, только невкусно.
3: Телефон рекламной службы Русского радио в Калуге 58 88 88.

0: Лето! Это ж чистая клубника со сливками.
1: Русское радио.
0: Все будет хорошо.

0: Больше, чем радио. Новости на русском.
1: С новостями в студии Екатерина Казанцева. Здравствуйте.
2: Россия расследует дело о применении Украиной запрещенных методов войны. Об этом заявил председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин. Подробности он не привел, но напомнил, что ранее следователи завершили расследование дела в отношении политического и военного руководства Украины по обвинению в геноциде. Оно рассматривается в Верховном суде ДНР. Бастрыкин отметил, что по делу проходит более 40 человек, обвинения им предъявлены заочно. По версии Следкома, в результате действия ВСУ погибли и получили ранения несколько тысяч мирных жителей и причинен серьезный урон экономике Донбасса. Сотовые операторы начали повышать тарифы. Информация об этом появилась на сайтах операторов и в сообщениях, направленных части абонентов. Стоимость некоторых тарифных планов выросла на 12-14%. Операторы объясняют подорожание ростом расходов, инфляцией и изменением экономической ситуации. Минцифры вместе с ФАС внимательно следит за ценами на телеком-услуги. При подозрении на нарушение в части тарифообразования оперативно проводится проверка, указали в Минцифры. Эксперты отмечают, что темпы роста абонентской платы ускорились по сравнению с прошлым годом. 25 тысяч двигателей выпустил калужский завод АГР. Производство запустили в апреле, и оно уже вышло на серийный выпуск. Сейчас на площадке собирают турбированные двигатели объемом 1,6 литра, мощность в первой очереди 150 тысяч в год. В производстве используются ключевые элементы двигателя российских поставщиков, продолжается формирование новых цепочек поставок и развитие сети отечественных производителей компонентов. В третьем квартале текущего года планируется наладить запуск механической обработки блока цилиндров и головки блока цилиндров. Ведется подготовка к производству двигателей объемом 1,5 и 2 литра.
1: Екатерина Казанцева, служба новостей.
0: Новости на русском.

Ну да, почему-то вот таким эмоциям, таким способом сделать жизнь максимально ярче, лучше приходится постоянно учиться. Потому что все, что вызывает у нас негативные какие-то реакции на происходящее, вот этому учиться не надо. Они как-то сами по собой появляются. А вот учиться любить, учиться проводить время активно, так, чтобы вместе с тобой люди заряжались вот этой энергетикой, вот этому почему-то приходится поддерживать себе вот это состояние. И, конечно, да, приходится учиться. Русское радио в любом случае вас поддерживает. Владимиру Преснякову спасибо за начало часа. Сливки продолжаются.

Калуге завтра обещают дождь, юго-западный ветер до 6 метров в секунду, давление 741 миллиметр. По прогнозу нейросети Яндекса, ночью в нашем городе 17-19 градусов, днем до 23. Русское радио, все будет хорошо.

Лето, отпуск, дождь, неважно. Русское радио, все будет хорошо.

0: Я
1: соскучилась.
2: Любимый.
3: Давай жить.
0: Я беременна.
3: Давай поженимся.
0: Мам, я замуж.
1: А у нас будет девочка.
4: У меня родился сын.
3: А мой был.
4: Сам сын у меня родился.
1: Ты мой зайчик.
2: Ты мое счастье.
5: Ты мое сердечко.
2: Ты мое солнышко.
0: Я объявляю вас мужем и женой.
1: Я тебя люблю.

0: Я думаю, группа «Руки вверх» уже получила достаточно подарков, отметив свой грандиозный праздник. 31 год коллективу исполнилось уже, и, собственно, был большой такой грандиозный концерт, который дождались все поклонники в минувшие выходные. Ну, а следующие выходные пройдут под знаком дня рождения уже Русского радио. Русскому радио 31. Грандиозный праздничный эфир вас, конечно же, ждет. Обязательно будут и поздравления от любимых звезд, и отличное настроение, и все любимые песни. Но самое главное, что каждый час с 9 утра до полуночи 2 августа вы сможете получить в подарок 31 тысячу рублей. Ну, естественно, для этого нужно дождаться специального сигнала, и вот после него уже дозванивайтесь в студию и говорите свои поздравления. Поэтому поздравление нужно обязательно приготовить, и после этого получайте свой подарок. Поздравьте нас с днем рождения, деньги будут ваши, ну а все подробности заранее прочитайте на нашем сайте русрадио.ру.
1: Про автомобили на русском.
2: Всем привет, с вами Андрей Осипов. Минтранс выставил на суд общественности сразу 7 вариантов дизайна нового дорожного знака, который вскоре появится в ПДД и будет обозначать парковочные места для многодетных семей. По задумке ведомства, у поликлиник, школ, детских садов и торговых центров должны появиться выделенные пятачки специально для тех, кто выгружает из салона разом двоих-троих детей. Голосование запущено в мессенджере «Макс» на официальном канале Минтранса, и продлится оно до 14 августа. Примечательно, что ранее ни ГИБДД, ни Минтранс не проводили подобных конкурсов. Вид дорожных знаков определялся, как правило, внутри закрытых экспертных групп с участием ГИБДД. Это был Осипов. Про автомобили. На русском.
1: Русское радио. В темном коридоре вещи, понятых где-то в пробках.

0: Слушай лето.
1: Русское радио.
2: Перешутить Антона? Невозможно!
0: Антонов по-русски. Придумывайте шутки и присылайте на сайт rusradio.ru.
2: Придумывайте сами!
0: Лучшие шутки озвучит в эфире Антон Юрьев.
2: Я лично.
0: А их авторы получат в подарок эксклюзивную футболку с текстом своей шутки.
1: Антоновка по-русски.
2: Не кислые шутки!
0: На русском радио. С 1 июня по 31 августа. Подробности на rusradio.ru. 12+. Реклама на русском.
3: Русское радио приглашает.
4: Здорово, кожаные мешки!
3: Гарик Харламов.
5: Мамка, клянусь, я тебя сейчас раскатаю!
3: Дмитрий Журавлев. Последний богатырь. Колобок. В кино 6 августа.
4: Чтоб все пришли посмотреть. Крутой замес будет.
6: 6+. Синоптики предупреждают. Градус хитов на РУ-ТВ выше температуры за окном. РУ-ТВ. С нами лето. Звучит ярче.
7: Категория 16+.
8: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет новое направление. Монте-Карло Спорт. Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская, Набережная, дом 8, УКРН 102-773-988-54-58.
0: Русское радио представляет. 5 декабря. Москва. ВТБ-арена. 31-я церемония вручения национальной музыкальной премии «Золотой граммофон». Билеты уже в продаже. Подробности на rusradio.ru.
7: 12+.
9: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
2: Самая популярная фраза в любом походе. А знаете, что мы забыли? Рекламная служба русского радио 579-7799, код 499.

0: Европа, 5 утра, и Ваня Дмитриенко на Русском радио. Сколько нежности мы сейчас с вами получили, сколько объятий, сколько любви. Буквально за 2 минуты и 30 секунд просто сердце замирает. Можно выдохнуть и посмотреть вокруг. Возможно, есть кому теперь вам подарить этой нежности, этой любовь. Тем более сейчас самое такое время, 20:42, время московское, вечер, красивая луна на небе. Я думаю, что, тем более, группа «Моя Мишель» в эфире «Русского радио», я думаю, повод для того, чтобы полюбить и кого-то, и подарить свою любовь кому-то, есть уже прямо сейчас.
1: На моей луне только звезды ходят.

0: радио. Больше, чем радио. Новости на русском.
1: В студии Антон Кравченко. Здравствуйте. Дональд Трамп сегодня встретился с Владимиром Зеленским и Беньямином Нетаньяху. Белый дом назвал разговоры позитивными и продуктивными. Переговоры президента США с украинским лидером и премьер-министром Израиля прошли в закрытом режиме. Каких-либо подробностей пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт не привела. По информации СМИ, встреча Трампа и Зеленского продолжалась примерно час. Центр избирком сегодня зарегистрировал списки двух непарламентских партий, заявившихся на выборы в Госдуму, коммунистов России и партии пенсионеров. При этом первые оказались самыми бедными среди уже допущенных к выборам кандидатов. Если верить поданным ими декларациям, то почти 100 партийцев не имеют ни дохода, ни имущества, ни счетов в банках. В партии это объяснили большевистской традицией. Сейчас решение ЦИК о регистрации дожидаются партии «Яблоко», «Родина», партия «Прямой демократии» и «Зеленый». Российские банки увеличат выплаты кэшбэка клиентам в рамках программ лояльности. Совокупная сумма превысит 270 миллиардов рублей, что на треть больше показателя первого полугодия, подсчитали в ВТБ. При этом меняется сам подход. Вместо универсальных бонусов банки делают ставку на персональные предложения и партнерство с ритейлом, туристическими и повседневными сервисами. Дополнительный стимул – это привилегии для тех, кто выбирает конкретный банк основным для ежедневных трат. Россияне стали чаще покупать товары для рыбалки. В июне рост составил 40% по сравнению с тем же месяцем прошлого года, подсчитали маркетологи. В отдельных городах спрос увеличился в несколько раз. В Самаре продажи удочек выросли в 4 раза, а в Казани и Челябинске – втрое. В Волгограде стали значительно чаще покупать приманки, а в Новосибирске – лодки и моторы. Вернусь буквально через час, а далее в эфире «Хиты на русском» и Андрей Макеев.
0: Новости, новости на русском.
2: Так-то я сегодня тоже купил детскую удочку, детские рыбки. С дочерью мы сходили на рыбалку. Она наловила вот этих вот пластиковых рыб, набросала там в ведерко. Ей даже подарили мыльные пузыри, правда, которые мы где-то там оставили и забыли. И приехали со слезами на глазах домой. Я, конечно, пообещал, что я куплю новые мыльные пузыри. Поэтому в каком-то плане рыбалка для нас тоже сегодня состоялась удачно. Вам того же желаю, классного настроения под музыку русского радио. Оставайтесь.

Ну, собственно, тема прекрасна. Ночь, что есть миллионы огней. В городах это, разумеется, фонари, какая-то анимация рекламная. За городом это звезды. И самое главное, как меняется тональность наших мыслей в окружении такой обстановки. И как меняется ощущение музыки в эфире Русского радио. Оставайтесь с нами.

тогда остается приложить все усилия для того, чтобы этот нереальный образ превратился в реальный, в настоящую твою собственную жизнь, которая тебя каждый день окружает. Ну и, с другой стороны, не превращалось все это в быт. Поэтому периодически что-то новое нужно привносить, в том числе и в отношения. Пусть это будет новая музыка в эфире Русского радио. Я всегда намекаю только на это. Ну а в целом, да. Те эмоции, которые нас с вами здесь окружают, они совершенно разные. Пусть они периодически меняются. Опять же, от песни к песне. Никита и Мария Зайцева готовятся появиться уже здесь совсем скоро. Андрей Губин, как раз вот любимый на русском, появится чуть ранее. Ну и Юлия Савичева уже здесь.

кажется, что совершенно неподъемная задача взять и найти все абсолютно слова любви, чтобы больше ничего после этого не осталось. Но кажется, что Никита и Мария Зайцева, ну, хотя бы частично с этой задачей справились только что в эфире Русского радио. Вот найти слова такие, чтобы подрастающему поколению было абсолютно понятно то, что ты хочешь до них донести. Вот эта задача, мне кажется, абсолютно невыполнимая. Но, тем не менее, Денис Клявер попытался в своей песне воплотить это все. Называется она «Когда ты станешь большим». Может послушать еще раз. А вдруг получится донести?

0: свин. Тогда поймешь, почему все, что я не смог, мечтаю воплотить в тебе.
1: Русскому радио 31. 2 августа. Весь день. Звезды поздравляют. Песни звучат. Деньги дарятся. С 9 утра и до полуночи. Дозвонитесь первым после сигнала. Поздравьте Русское радио с днем рождения. И получите в подарок 31 тысячу рублей. Русскому радио 31. Принимаем поздравления. Подробности на русрадио.ру. Реклама на русском.
2: Образовательный кредит в Сбере с господдержкой – твоя суперсила для поступления. Оформи онлайн без справок о доходах. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru, раздел для молодежи «Кредит на образование». ПАО «Сбербанк». Потребительский кредит, образовательный кредит с государственной поддержкой. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. 0+.
3: Ловите лайфхак от семейку Каяк.
4: Оплачиваем школьные товары детской сберкартой. Получаем 50% кэшбэк бонусами «Спасибо».
5: Делимся платежным счетом в Сбере с близким и получаем еще 50% кэшбэка за покупки к школе.
6: А на накопленные бонусы папе покупается радиоуправляемый вертолет.
7: Акция 50% бонусами Сбер «Спасибо» за покупки в категориях одежды и обувь и книги до 2000 бонусов по детской Сберкарте и 2000 бонусов владельцу совместного счета и близкому действует с 20 июля по 30 октября 2026 года. Организатор ПАО «Сбербанк». Подробнее о карте, акции, совместном платежном счете, имеющихся ограничениях на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 6+.
8: Сделайте свой лучший ход. Переведите свой инвестиционный портфель в Сберинвестиции. Получите выгодные тарифы, 30 дней торгов без комиссии и кэшбэк до 13 миллионов рублей. Узнайте 185 причин инвестировать со Сбером на сайте sberbank.ru/invest-185.
9: Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Срок акции с 3.05.25 по 31.10.26. Подробнее об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения уточняйте на sberbank.ru/invest-185. ПАО «Сбербанк» 18+.
10: Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
11: Выгодные новости в эфире. Получите до 360 тысяч рублей от государства и акции Сбера в подарок при подключении программы долгосрочных сбережений. Подробности акции в любом отделении Сбера или Сбербанк онлайн. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-21-95. Москва. 18+. Услуги по организации управления средствами долгосрочных сбережений осуществляет АО «МПФ Сбербанка». Подробнее об акции, условиях управления активами, а также иная информация, подлежащая раскрытию на sberbank.com/promo/pds. Есть ограничения.
12: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет новое направление – Монте-Карло Спорт. Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская, Набережная, дом 8, ОКРН 102-773-988-54-58.
13: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из трех дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
14: Самое трудное упражнение в спортзале – это одеться обратно. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

всему. То есть не обязательно добиваться какой-то красивой жизни. Если есть какая-то такая подобная цель для вас, можно просто прочитать какую-то слишком умную книгу по их версии, и уже, наверное, будешь в свою сторону ловить какие-то такие взгляды. Люди, в принципе, завидуют всему, поэтому можно мечтать, можно смело добиваться своих целей, не обращать внимания на какие-то взгляды в свою сторону. Просто двигайтесь вперед, и все у вас обязательно будет в жизни хорошо. А мечтать не вредно, мечтать полезно, тем более эти наши мысли, они тянут нас потихоньку-потихоньку вперед для того, чтобы реализовать все какие-то свои планы в дальнейшем и не сидеть просто на месте. Двигаемся под музыку Русского радио вместе со Стасом Пьехой. Поехали! Поехали!

0: Новая песня на русском.
1: А помнишь, я всегда с тобой. Ты мне говорила, помнишь, где была любовь.
2: Всем привет, это Юлия Михальчик, и вы слушаете мою новую песню «Метеорит» на русском.
0: Русское радио.

0: больше, чем радио. Русское радио. Новости на русском.
1: В студии Антон Кравченко. Здравствуйте. Сенаторы США согласовали законопроект о новых санкциях против России. По нему ограничения коснутся высшего политического и военного руководства, госкомпаний и иностранных предприятий, которые, по версии американской стороны, оказывают поддержку ОПК. Кроме того, санкции затронут Центробанк, Сбербанк и Газпромбанк, а также крупнейшие российские проекты в сфере энергетики, в частности, Ямал-СПГ, три проекта Арктик-СПГ и будущие проекты в Арктике. Минпромторг добавил 6 моделей в список разрешенных для такси автомобилей. Теперь в него входят несколько моделей Jetour, Tenet и Amoda. Они связаны с китайским автобрендом Chery. Jetour и Amoda собирают на заводе Автотор в Калининграде, а Tenet на бывшем предприятии Volkswagen в Калуге. Напомню, список допущенных к работе такси автомобилей ведет Минпромторг. Сейчас в него входит свыше 30 машин, включая модели Lada, Niva, Москвич, Evolute, Voya, Solers и Хавей. Продукция московских предприятий востребована по всей стране, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Ее поставляют в ряд регионов, помогая развивать ключевые инфраструктурные и социальные проекты. По словам Собянина, промышленность Москвы продолжает уверенный рост и вносит существенный вклад в технологический суверенитет России. Растет выпуск компьютерных, электронных, оптических и кабельных изделий, компонентов для изготовления лекарств и продуктов питания. При этом ставка делается на высокотехнологичное производство, что обеспечивает достижение технологического суверенитета для России. Европейский гимнастический союз разрешил спортсменам из России выступать с флагом и гимном. Глава Минспорта Михаил Дегтярев положительно оценил это решение, несмотря на то, что ранее 11 национальных организаций направили письмо в союз с просьбой не возвращать Россию. О развитии событий менее чем через час. Далее в эфире 100 заказов. Свои приветы и поздравления присылайте Андрею Макееву.
0: Новости. Новости на русском. Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
2: Такой вот легкий у нас с вами вечерок. 22 часа и 2 минуты точное московское время. Если вы сейчас отдыхаете, то хочется почувствовать вашу такую легкую, спокойную энергию, связанную с тем, что наконец-то закончился рабочий день. И если есть какой-то еще приятный повод, которым вы хотели бы поделиться в «Три заказов русского радио», то тем более туда же в сообщение добавьте. Не забудьте, кого можно порадовать и поздравить. Вот уж тем более нужно написать. Напомню, 28-е. Июля. Пока еще на календаре писать свои сообщения и оставлять их нужно во всех соцсетях русского радио. Есть аккаунты наши непосредственно во ВКонтакте, в Одноклассниках, в Максе. Там есть пост листа заказов. Меня зовут Андрей Макеев. Под постом все пишите. Буду читать.

0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Весь мир пишет сообщения в стол заказов русского радио. И прямо сейчас это можно сделать, зайдя в официальный аккаунт наш в Одноклассниках. Пишите там. Там есть пост для стола заказов. Ну и вот, собственно, под ним все и оставляйте. Просьба передать привет в Оренбург Тимуру Захидовичу Сосновскому, лучшему тренеру по карате. Хороших снов ему. И всем хулиганам, наверное, да, тоже пожелаем того же самого. От Елены это сообщение прилетело к нам сюда. Пусть все боятся. И уважают, это самое главное. Дальше сыну Никите. Хорошего настроения, прекрасного вечера. Он сейчас в гостях у бабушки, с дедушкой далеко от нас. Все тебя очень любим, ждем, скучаем. Мама Катя написала это сообщение. Ну вот еще любимому мужу Валерию, город Смоленск. Дорогой, сильно-сильно люблю. Мы с тобой вместе уже 20 лет. Хочу, чтобы мы с тобой оставались.

0: сильной семьей всегда. Хочу, чтобы мы с тобой не ругались. Мы же любим друг друга. Ты самый дорогой для меня человек. Сильно люблю. Жена Екатерина написала это все сюда. Пишите это «Стол заказов Русского радио» в «Одноклассниках». Ждем все ваши приятности.
1: «Стол заказов Русского радио».

0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Нет причин оказываться в гордом одиночестве, когда идет стол заказа в эфире русского радио. Пишите сообщения. Прямо сейчас их можно оставить во всех наших официальных аккаунтах русского радио. Можно зайти во ВКонтакте, в Одноклассниках, в Максе, и там, и там, и там. Везде есть пост для нашей программы. Пишите под ним все, что хотели бы. Все, что необходимо мне прочитать. Мужа Глеба Будкова с юбилеем. Будь всегда здоров, будь бодр и счастлив. Лилия поздравляет. Дальше привет маме Юлии. Отличного отдыха в Геленджике. Наполнись позитивными впечатлениями. Зарядись энергией. Пусть этот отдых запомнится моментами и классным настроением. От Егора это пожелание. Любимого Алексея из Мариэлла поздравляют. С чем, Мария, мы его поздравляем? Поздравляю любимого Алексея. Желаю здоровья, счастья, успеха. Люблю, целую. Марина не нашел. Не нашел, с чем поздравить. Ну, просто с тем, что вы у него есть. Да, ну, тоже хорошо. Тоже какое-то приятное событие. И еще любимому мужу Артему из города Уфы, который находится на спортивных сборах по хоккею, сказать, что Овечкин терпел и нам велел победы. Тебе, любимый, с дочкой обожаем. Жена Ксения, чемпионка мира по тяжелой атлетике. Не больше, не меньше. Ну и Дмитрий Колдун прямо сейчас для вас, Ксения, поет песню.
2: Кто

0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Сообщение про вас и от вас же читаю. Вы оставляете все в официальных аккаунтах русского радио. Можно зайти во ВКонтакте, в Одноклассники, в Макси. И там, и там, и там есть пост для стола заказов. Меня зовут Андрей Макеев. Моя задача прочитать то, что вы пишете. Ну, по крайней мере, постараться уместить вообще все в этом часе. Хотя такое очень редко бывает. Это идеальная цель. Валерия просит мужу Александру Маленку сказать, что она признается к нему в крепких чувствах, испытывает такие крепкие, яркие чувства. Мы сейчас возвращаемся из Москвы в Белоруссию. Всем хорошего вечера и дороги. Любимым деткам, доченьке Лере, сыну Егору, большой привет мужу Василию. Он сейчас защищает нас всех. Ольга из Санкт-Петербурга нам все это сообщила. Конечно, за Василия мы вот так вот жмем руку ему. Еще у нас привет семье дочки Оли Гамзяковой, ее мужу Максу, внукам Роме и Кириллу. Они сейчас в походе на Оке. Сидят в палатках с друзьями. Всем туристам на Оке привет, мама Ира. На даче с собакой, тремя кошками, попугаем Валерий. В общем, все заняты очень полезными делами. Именно такими, которыми нужно заниматься летом. Ну и вот еще большой привет кому у нас отправляется. Всем, кто слушает прямо сейчас русское радио. Особенно пламенный привет автоэлектрикам. Случайно заметил на параде вашу передачу. Сижу, паяю проводку в машине. Семен с Кировской области.

А вот еще немного о тех, кто ищет любви и спасения. И вообще для них любовь — это большой праздник. Это Марина написала нам сообщение. Зятю Даниле Плотникову, который женился на дочери Арине, свадьба была 26 июня 26-го года. Сейчас он уехал на службу. Хочу сказать, что мы им гордимся и рады, что он стал частью нашей семьи. А также привет дочери Арине. Сказать, что мы их обоих очень любим. Это сообщение к нам прилетело из Самары. Вот пусть как раз любовь вас согревает, и любовь дает вам надежду, в том числе и Даниле, который сейчас находится далеко. Ну и в целом пусть помнит, что его дома всегда любят и всегда ждут. Еще что у нас есть. Отправляется у нас пожелание самым лучшим сыночкам Владу и Ленечке. 1000 поцелуев им, едем домой. И сдачи всему Питеру и Колпина тоже привет. Это Наталья написала нам сообщение ВКонтакте, вижу. Сейчас мы с женой отдыхаем на Волге напротив прекрасного города Вольска. Всех родственников из Кузбасса, и Краснодара, и Белоруссии ждем в гости. Это уже сообщение от Андрея. Ну и вот еще от Гульнары ВКонтакте сообщение. Передайте большой привет мужу Рамилю. Очень люблю его, поздравляю нас с покупкой. Все у нас будет обязательно хорошо. Гульнара из Стерлитамака.

0: Вот оно какое!
1: Наше утро!
2: Руководитель лично поздравляет каждого с днем рождения, с профессиональными праздниками. И, внимание, подарки на Новый год. Например, полет на воздушном шаре или прыжок с парашютом.
3: Вот это кайфово.
4: Это кайфово. Но тут есть вариант, что как бы начальник хочет от кого-то избавиться.
3: Можно же передарить.
4: Передарить нельзя.
3: Почему это?
4: А сегодня на воздушном шаре у нас летит Димочка Морозов. До свидания.
0: Завтра с 7 утра слушайте главное утреннее шоу страны «Русские перцы» на русском радио. Реклама на русском.
5: Единый день голосования. В России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
6: Раньше я жил один, и все мои вещи, как попало, валялись на своих местах. Теперь у меня есть девушка, и все мои вещи аккуратно лежат неизвестно где. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

0: Новая песня на русском.
1: Всем привет, с вами Алиса Морозова, и вы слушаете мою новую песню «Тысячу раз» на русском.

0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Тысячу раз вы готовы признаваться в своих чувствах тем людям, которые вам максимально дороги. Ну а мы, соответственно, не меньше. Также тысячу раз готовы все читать здесь. Отдыхаю на Волге, Светлана написала. У города Вольска погода отличная, слушаем русское радио. Хотим передать привет Кузбасс, Краснодар, Белоруссию. Всем нашим родственникам, друзьям тоже пламенный большой привет. Поздравьте с днем рождения сестру Татьяна Рогоза. Оставайся такой же веселый, умный, добрый и просто прекрасным человеком. Мы тебя очень любим. Поставьте, пожалуйста, нам песню. Алена просит, музыкальное желание. Ну, слушайте, ну... В принципе, у нас до конца часа еще время есть, что-то поставим. Роднулькам привет, Аленке, сестренке, Виталюшке, всех люблю, спасибо, что рядом. От Танюши сообщение, еще привет девчонкам с работы, от Александры, Ирине, Лене, Любе, Мунавар и Мануш. Всех благодарю, всех люблю. С днем свадьбы мужа, Алексея, люблю, обожаю с 26-летней годовщиной, дорогой. Это сообщение там пришло от Оксаны. Стол заказов закрываем, в следующем часе вас всех жду.
0: Стол заказов русского радио.
2: Снова грумпа.

0: Новая песня на русском.
1: Поставь на стол мой хит, мой топ, сквозь временный ток, забей на любовь.
2: Всем привет! Это Маша Вебер, и вы слушаете мою новую песню «Поставь на стоп» на русском.
0: Русское радио.

0: больше, чем радио. Новости на русском.
1: В студии Антон Кравченко. Здравствуйте. Власти снова заявили, что необходимости проведения новой мобилизации нет. Потребности вооруженных сил в России полностью удовлетворены, сказал зампред Совета Безопасности Дмитрий Медведев. Слухи о проведении новой мобилизации осенью он назвал лживой провокацией. По его словам, за первые 6 месяцев этого года контракт с Минобороны заключили около 200 тысяч человек. Еще 16 тысяч россиян отправились на СВО добровольцами. Кроме этого, около 40 тысяч человек поступили на службу в войска беспилотных систем. Сегодня Владимир Путин встретился со спикером Совета Федерации Валентиной Матвиенко. Обсуждали обновление парламента, поддержку участников СВО, а также демографическую ситуацию. Матвиенко заявила, что отношение общества к семье, детям и семейным ценностям меняется в лучшую сторону. По ее словам, по итогам прошлого года рождаемость выросла в 18 регионах, также увеличилось количество многодетных семей. В Госдуме снова предложили ввести единый стандарт закона о режиме тишины. По этим нормам шуметь запретят с 10 часов вечера до 8 утра. Законопроект предполагает внесение поправок в жилищные и градостроительные кодексы, но запрет не будет распространяться на аварийно-восстановительные и другие неотложные работы. Ранее депутаты уже много раз предлагали ввести единый стандарт по всей стране. Сейчас во всех регионах уже действуют свои законы о тишине. И правительство считает, что система работает и менять ее не нужно. Женщины с именами Екатерина и Елизавета смогут бесплатно посетить музей-заповедник «Царское село» 30 июля в день 270-летия Екатерининского дворца. Там в Большом зале откроют выставку «В лазури и золоте. Рождение Большого Царско-сельского дворца». Церковь Воскресения Христова была освящена 30 июля 1756 года. Там присутствовала императрица Елизавета Петровна. Эту дату принято считать точкой отсчета истории Екатерининского дворца. Вернусь буквально через час.
0: Новости на русском.

Есть такое мнение, что свежевыжатый яблочный сок с мякотью делает сны ярче. Да, есть там специальные вещества, которые влияют на насыщенных сновидений. Вот про рыбку ничего в этой новости не сказано, которую я читаю сейчас. Но думаю, что если, например, сказка какая-нибудь про рыбку, о рыбаке и рыбке, например, то тоже перед сном это будет прекрасно. Для насыщенности сновидений не самое то. Ну и музыка в эфире Русского радио. Это обязательно. Всем здравствуйте.

Но тем не менее, если такой навык у вас имеется, вы чувствуете, что у вас есть крылья, которые периодически требуют желания полета, в том числе, поэтому практиковать нужно. Если есть какая-то мечта, если есть какое-то желание, если есть какое-то чудо, к которому вы стремитесь, вот для этих целей, конечно, нужно обязательно брать и расправлять свои крылья. Лариса Долина, спасибо ей огромное за выступление в эфире Русского радио. Ну и прямо сейчас давайте все вместе подумаем о своем чуде, личном чуде, к которому мы стремимся в своей жизни. И завтра также будем стремиться после того, как отдохнем. 23:15, время московское. Вам доброй ночи, хорошего отдыха. Оставайтесь на русском.

Знаете, любовь вам не обещаем, потому что мы ее так вам дарим с помощью музыки в эфире Русского радио круглосуточно 24 на 7, но есть еще кое-что, что хочется вам пообещать и подарить, но для этого нужно будет постараться. Естественно, нужно будет проявить свои умственные способности, в том числе в направлении юмора. Если у вас есть какие-то особенные подобные таланты, то предлагаем вам как раз испытать, что называется, удачу, придумать какую-нибудь невероятную шутку, если тем более у вас есть заготовки, тем более уже самое время, пора их присылать к нам на сайт rusradio.ru. Ну и помните, что самые лучшие шутки озвучит в эфире Антон Юрьев. Это первый подарок, что ваша шутка прозвучит здесь в эфире Русского радио. А вторая, автор получит в подарок эксклюзивную футболку с текстом своей остроты. Вот то, что вы придумали, напишем вам на футболке. Будете ходить с этой футболкой и гордиться, что теперь ваша придумка звучит в эфире Русского радио. Ну а со всеми подробностями можно ознакомиться на нашем сайте. Дерзайте.

0: Новая песня на русском.
1: Улетай, улетай, улетай.
2: Всем привет! Это Александр Панайотов. И вы слушаете мою новую песню «Улетай» на русском.

0: временем какие-то разные вещи образуют совершенно неожиданные сочетания в нашей жизни. Я причем имею в виду не только людей, которые совершенно разные, но вдруг как-то со стороны кажется, как они там друг с другом вместе сосуществуют. Но бывают просто вещи, которые вроде бы ты живешь в каких-то определенных обстоятельствах, а потом бац, для всех остальных кажется, что это довольно-таки удивительно. Илья Крылов сейчас появился в студии Русского радио. Вот у меня, например, пример, да, вот есть такой, когда недавно ко мне приехали родители в гости, они увидели, что, оказывается, можно есть кашу с вареньем утром. То есть овсяная каша, вот жена поставила варенье, и родители говорят, каша с вареньем? Не может быть такого. У тебя бывают такие сочетания, вот вроде для тебя нормально, а все остальные удивлялись.
1: Как слушай, я видел сочетание летней и зимней одежды, причем шорты и шуба и минус 30 на улице, ты представляешь?
0: Слушай,
1: я видел
0: себе
1: такого человека.
0: Но сейчас, вот знаешь, бывает такая погода, особенно утром, ты не знаешь, как одеваться, когда я еду утром на эфир.
1: Холодно, да?
0: Холодно, а утром жарко, и вот шуба...
1: Не, утром холодно, а днем жарко.
0: Да, наоборот.
1: Разогреваю, да.
0: Поэтому это нормально.
1: Это был ты, вот кто в шортах и шубе ходил.
0: Я побежал, ты меня увидел. Я побегу и приду в четверг с 19.
1: Пока.

0: Радио. Больше, чем радио. Новости на русском.
1: В студии Антон Кравченко. Здравствуйте. Жителям дома в подмосковном Чеховиче имущество пострадало при атаке дрона предоставят временное жилье. Об этом сообщил глава городского округа. Сейчас на месте происшествия развернут мобильный пункт приема граждан, принимает заявления от тех, у кого разбиты окна в квартирах или повреждены автомобили. Параллельно продолжается поквартирный обход. Беспилотник попал в многоквартирный дом в Чехове утром во вторник. При падении еще одного дрона произошло возгорание шин на открытой площадке. А в садовом товариществе Дубрава загорелся частный дом. Людей в тот момент там не было. Центр избирком зарегистрировал списки двух непарламентских партий, заявившихся на выборы в Госдуму – Коммунистов России и Партии пенсионеров. При этом первые оказались самыми бедными среди уже допущенных к выборам кандидатов. Если верить поданным ими декларациям, почти 100 партийцев не имеют ни дохода, ни имущества, ни счетов в банках. В партии это объяснили большевистской традицией. Сейчас решение ЦИК о регистрации дожидаются партии «Яблоко», «Родина», партия «Прямой демократии» и «Зеленый». Россия и Китай начали обсуждать бессрочное введение безвизового режима. В российском МИДе заявили, что такое решение положительно повлияет на двусторонние туристические обмены. По итогам минувшего года турпоток между странами вырос на 17%, превысив 3 миллиона поездок. В прошлом сентябре Китай на год ввел безвиз для россиян, после этого Россия отменила визы для китайских туристов. Треть россиян регулярно смотрит объявления о квартирах, которые никогда не смогут купить. 27% опрошенных признались, что делают это время от времени. Среди арендаторов и тех, кто живет с родителями, доля регулярных дрим-скроллеров достигает 52%. Исследования на эту тему провели риэлторы. При этом главной мечтой россиян выступает не роскошь, а базовые потребности. 36% хотят иметь собственное жилье, 29% думают о большем метраже. На этом пока все.
0: Новости. Новости на русском.

И градус 100, и больше километров в час, и градус настроения 100. Пусть будет сейчас у каждого из вас, кто слушает русское радио, за рулем дома или на ночной работе, если живете вы по московскому времени, и спать в ближайшие часы не планируете, так же, как и я. Давайте отлично проведем эти часы, песню любимую послушаем с 2 до 3 по столице, традиционно пообщаемся в ночном столе заказов, и вообще грустить не будем, а только улыбаться и создавать отличное настроение вокруг, где бы мы сейчас ни находились. Если станет грустно, всегда включайте русское, и все будет хорошо. Илья Крылов у микрофона. Всем большой привет!

скрасить твое одиночество, только тебя одну любить. Я прошепчу тебе ласково, нежной рукою обниму. Солнышко, ты мое ясное,

зеркало, нежной рукою обниму. Солнышко, ты мое ясное, я не отдам тебя никому.

Без любви сложно представить жизнь, без хобби, опять же, любимого, без любимой работы, хотя кто-то, возможно, и без всего этого прекрасненько себя чувствует, и не надо больше ничего. Спокойнее одному, и сердце, опять же, не болит, и никто не говорит «еще люблю», но тебя не касается это. И так понятно, и уточнять дополнительно смысла особого нет.

0: радио.
1: И спустя

Любит-любит. Еще как любит. Так быстро настоящая любовь не растворяется, как сахар в чашке горячего чая, или не улетает вдаль по ветру. Со временем, конечно, да, ничего вечного нет, и когда-нибудь все уйдет, и, возможно, забудется навсегда. Хотя и в этом случае, возможно, часы и целые дни воспоминаний, как в прекрасной песне Филиппа Киркорова на русском радио. Но меня зовут Илья Крылов. Спасибо, что вы рядом, и никуда не уходите.

0: Легко и просто летим день за днем только в одном направлении, в сторону дня рождения русского радио. В это воскресенье все случится. 2 августа нам 31. И только для вас, друзья, специальный праздничный эфир с самого утра и до полуночи. Подарки 31 тысяча рублей. Правило достаточно простое. Услышали праздничный сигнал, первым дозвонитесь в студию, поздравьте нас с днем рождения и 31 тысяча ваша. Да-да, вы не ослышались. 31 тысяча каждый час с 9 утра и до полуночи по московскому времени. Все подробности на нашем сайте rusradio.ru. Скоро будем отмечать день рождения русского радио.
1: На русском радио Илья Крылов.

0: На русском радио Илья Крылов.
1: А у меня есть другая идея. Не прятаться в ванной, не плакать в ванной, а полежать в ванной с горячей водой или тепленькой. Кто какую из вас предпочитает, туда соли морской, пены и нежимся, отмокаем, слушаем русское радио, где скоро Марковский, елка, Григорий Лепс сделает этот день самым лучшим. Подпоем Зиверт. Ну а прямо сейчас давайте вспомним, что в городе лето, и сделаем погромче. Ума Турман на русском.

Русское радио. Золотая история. Дмитрий Маликов. «Звезда моя далекая».

0: русском радио. Илья Крылов.
1: Продолжаем наш эфир. Ночной, где-то уже и утренний, так что вам, у кого солнце за окном уже светит, доброе утро. Ну и давайте все, вне зависимости от времени суток, в стол заказов русского радио. Написать можно в Одноклассниках и ВКонтакте. И не забывайте про номер для сообщений 8-916-003-105-7. Пишите прямо сейчас во все мессенджеры русского радио. Жду.

Радиоканал «Русское радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС-77-53-747 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для слушателей старше 12 лет.

0: Радио. Больше, чем радио. Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Как всегда, будет очень много ваших прекрасных слов в приветах и поздравлениях. По-другому у нас просто не бывает на русском радио в столе заказов. Его начинаю я, Крылов Илья. Всем большой привет и пишите в соцсетях русского прямо сейчас. В ВК и Одноклассниках. Также пользуйтесь нашим номером 8-916-003-105,7 для всех мессенджеров. Здравствуйте, передайте, пожалуйста, привет в штат Теннесси, город Мемфис. Дневной смене на Милхите. Всем хорошего настроения. Конечно, привет всей команде русского радио от Анжелики из Америки. Анжелика, вам тоже в Америку. Привет всем нашим русским американцам. Дальше. Илья, здравствуйте. Хорошего эфира. Слушаем вас на даче в Орудьево Дмитровского района Московской области. Передаю привет всем, кто меня знает. Это был Василий. Он написал в Одноклассниках русского радио. Светлана Лунина передает привет в Голливуд. Слушаем вас в США. Светлана, прекрасно, спасибо. Аленка Ненице, систер, я тебя люблю, ты лучшая, Танюша написала. И Атоле привет Владивостоку.
0: Стол заказов на русском радио.

0: у людей сегодня история праздничная. Они прямо сейчас свою любимую мамочку будут поздравлять. Дорогое русское радио, поздравьте, пожалуйста, в столе заказов нашу маму Ольгу с днем рождения. Сегодня у нее праздник, сейчас она на работе, но мы знаем, что она вас слушает. Мама, мы желаем тебе счастья, крепкого здоровья, отличного настроения и много ярких моментов. Пусть сбудутся все твои мечты. Семья из Германии старалась, поздравляла, и русское радио присоединяется. Доброй ночи, русская. Я передаю большой привет своему парню Али. Говорю, ты самый сильный и любимый мой принц Али. Твоя зайка Люба. Люба Толкачева из Подольска. Виктория Матвеева продолжает. Здравствуйте, русское радио. Передаю большой привет мужу Аскеру из Нальчика и поздравляю его с днем рождения. Просто знай, ты у меня самый лучший мужчина и просто невероятный подарок в моей жизни. Я безмерно тебя люблю и желаю тебе всего самого наилучшего. И вы тоже что-то пожелаете, привет передайте. 8-916-003-105-7. Пишите во все мессенджеры русского радио. Заходите в ВКонтакте, одноклассники радиостанции.
1: На русском радио «Стол заказов».

0: Русского радио.
1: Илья Крылов у микрофона. Продолжается стол заказов на русском. Перехожу к вашим сообщениям. Я снова от Кати. Большой привет. Доброй ночи, любимое Русское радио. Большой привет сотрудникам скорой помощи города Шахты. Особенно Паше и Олесе. Всем спокойной смены. Дальше. Здравствуйте, Русское радио. Поздравьте, пожалуйста, мою малую родину с юбилеем. 385 лет исполняется селу Верхоленск в Иркутской области. И 100 лет местной школе. Желаю процветания родному селу и школе. Большой привет всем сидарюшам. Спасибо, Русское радио. Юля из Иркутска. Всегда, пожалуйста, к вашим поздравлениям я присоединяюсь. Вся команда Русского радио Иркутской области Верхоленску, привет. Здравствуйте, Русская. Семью Кузнецовых, Вячеслава и Марию поздравьте, пожалуйста, с 8-й годовщиной свадьбы. Всего самого наилучшего. Еще бы племяшку мне, просит Яна. Спасибо, любимое Русское радио. Яна, ну теперь родственники будут стараться.

0: Данка на русском радио и хит «Малыш». Ну, пока малыши спят, взрослые дяди и тети, парни и девушки общаются на русском. Стол заказов продолжаем. Приветствую вас, дорогое русское радио. Меня зовут Иван, я из города Одинцово. Хочу передать большущий привет моему дорогому другу, товарищу и брату Косте Егорову. Он проживает сейчас в США, штат Массачусетс. Большой привет далекой Америке. Освел нас любимый город Мытище. Привет, Мытище. Люблю тебя, мой дорогой братишка, я всегда с тобой на связи. Ну, теперь должен Костя из Америки Ване позвонить, и ребята подружески должны пообщаться. Так, дальше. Доброй ночи. Сейчас с мужем Евгением едем в Москву, слушаем в дороге вас русское радио. Хочу передать ему привет от жены. Это было. Дорогое любимое русское радио, привет любимой девушке Виктории Федоровне, сестре Леночке Толкачевой, племяннице Насте, дорогим родителям папочки и мамочки, спасибо большое. Из Забайкальского края написал Олег Олегович Толкачев на 8-916-003-105-7. Вы тоже можете написать и оставьте сообщение ВКонтакте, Одноклассниках русского радио.
1: Время приветов и поздравлений. Стол заказов на русском радио.

0: меня снова.
1: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
2: Плывем, плывем дальше за горизонт на русском радио в столе заказов. Веслами работаю в лодке я, Крылов Илья, ну а вы со мной. Доброй ночи, любимое русское радио. Хочу передать привет мужу Николаю Николаевичу Ревину. Я его очень сильно люблю. Любимая жена Виктория из Долгопрудного написала это сообщение. Доброй ночи, русская. Илья, хочу передать привет своим родителям. Мама Наталья, папа Сергей. Очень сильно вас люблю. Спасибо, что вы у меня есть. Илья, вам хорошего эфира. Пусть все будет хорошо. Игорь, город Архангельск. Игорь, спасибо огромное. Надеюсь, все так и будет. И у меня, и у ваших родителей, но у вас, конечно же, тоже. Илья, доброй ночи. Москва, любимое русское радио. Оренбург не спит. Сегодня свой день рождения отмечают мои друзья Андрей Колмаков и Юлия Шатилова. Счастья, удачи, любви, сибирского здоровья, финансовой стабильности. Пусть все задуманное у них сбудется. С наилучшими пожеланиями, Алексей Власов, Степная Пальмира. Также привет улетает всем, кто мчит по трассе, не меняя русской радиной волны. Это таксисты. Тестомесам и врачам тоже большой привет от Алексея. Вам, Илья, бодрящего кофе, отличного эфира. Спасибо. Спасибо вам. И всем остальным, кто дальше будет писать на 8-916-003-105-7 и заглядывайте в ВКонтакте, Одноклассники, Русского радио. Стол заказов. Продолжаем.

Так, поехали дальше. У нас стол заказов на русском радио. Доброй ночи, большой привет лучшей и любимой мамочке Леночке. Люблю тебя сильно. Благодарю за поддержку во всем. Пусть твои мечты сбываются. Илья, вам привет и удачного эфира. Анна, город Клин. Вам, Анна, тоже большой ночной привет. От Натальи. Доброй ночи, Александру. Я тебя помню. Спасибо, что был сыном когда-то. Ну, видимо, тут какая-то личная история. Оставляем наедине с этой историей наших слушателей. Дальше. Любимое русское радио. Большой привет родственникам и друзьям, всем жителям села Колбино, Репьевского района Воронежской области, всем воронежцам всей России. Большой привет от Игоря Котелкина. Желаю семье своей сил в трудах праведных на благо стройки дома, как вы красиво написали. Привет из Брусникина Московской области от Дарьи.

0: Ох, сейчас как повезет тем, кто написал 100 заказов на Русское радио. Ну, ребята, читаю ваше послание. Принимайте. Настя из Москвы передает большой привет хорошей компании, которая едет на Kia Ceed в Тверь. Денису, Саше, тете Тане. Поставьте хорошую песню, сделаем. От Кирилла из Москвы большой привет родным из столицы и из Барнаула. Всему Русскому радио тоже привет. Доброй ночи. Самое крутое, любимое Русское радио. Большой привет любимым и близким. Сергею, Светлане, Татьяне, Анатолию, Ростов-на-Дону, станица Багаевская. А мы жарили шашлычок. Было классно. Настроение отличное. От Инны, Евгении, Юлии и Полины. И еще Марина из Москвы, свою двоюродную сестру Татьяну Александровну Алешину из рабочего поселка Замечено, что под Пензой. Поздравляет с юбилеем, с 50-летием. Русское радио присоединяется.
1: Новая песня на русском.
2: Всем привет, я Наталья Подольская.
3: А я Регина Тодоренко.
2: И вы слушаете нашу новую песню «Подруга» на русском.

0: Заканчивается 100 заказов на русском радио. Мечтаете попасть в следующий? Ну, тогда пишите теперь уже днем в 14.00 по Москве. Ну, а пока я, Илья Крылов, вот что дочитываю. ООО «Вольтсервис» из Новочеркасска. Привет вам дальше. Здравствуйте, любимое русское радио. Для меня любимые поздравления с юбилеем. Пусть у меня все будет классно. Офигенно, написала Вероника. Ну, пусть будет так. Ну, а вообще девиз русского радио немножко другой. Все будет хорошо. Но мы вас поддерживаем. Так, вот такая просьба. Поддержите нас, русское радио. Саша и Ксения, вы герои. Почти готово крыльцо. Вместе мы сила. Люблю вас сильно. Егор, иди на подмогу. Быстрее все сделаем. Вот люди не спят. Крыльцо мастерят. Поселок Надеждино. Большой привет. Хорошего настроения от мамы Нади всем. Дальше русское радио. Вы самые лучшие. Спасибо, что вы есть. Привет, пожалуйста, магазину «Корзинка» из села Дивного. Девчонки, вы лучшие. И Сергею Посаду. Сереж, большой привет от мамы Любы. Люблю тебя сильно. Приятных дорог, знакомств и возвращения домой. Жду, мой сын.
1: Радиоканал «Русское радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер FS-77-53-747 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для слушателей старше 12 лет. Адрес лета.

Европа градусы, голая, ну, как говорится, голые и смешные. Передача такая была, не знаю, сейчас есть или нет, но то, что там показывали, действительно выглядело очень даже весело. Да и вообще, вы знаете, когда максимально раскрепощен ты, ничего и никого не стесняешься, всегда какое-то настроение другое, игривое. Да и жаркое лето толкает на это все лишнее из себя сбросить и показать во всей красе, если есть что действительно показывать. Ну, мы не телевизор, показывать вам ничего не будем.